0: достижения нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, не в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат.
1: О результате президент говорил накануне. Мол, россияне за последние годы стали жить богаче, доходы граждан выросли на треть, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
0: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Индексируем пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, пособия по поддерживающей семьи с детьми и так далее, и так далее. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу.
1: При этом экономисты обращают внимание на высокую инфляцию и повышение налогов, которые сократили реальное благосостояние россиян. Кроме того, в стране идет масштабная волна увольнений. По данным Росстата, в первом квартале этого года число сокращений выросло почти на 80%, чем годом ранее. Международные новостные агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на российских чиновников пишут, цитирую, «Владимира Путина уже давно предупреждают о надвигающейся рецессии. И Минфин, и ЦБ просили Кремль сократить военные расходы, но президент не согласился и поручил властям экономить на других сферах. Пытались донести неприглядную информацию о состоянии экономики и другие гости ПМЭФ, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Смотрите, с одной стороны, Путин выступает и говорит, что мы тут охлаждаем экономику, поскольку она у нас, дескать, перегрета. И тут же выступает глава, значит, Северстали, Бардашов, и говорит, вы там, ребята, слишком перестарались, вы ее охладили до полусмерти, она уже помирает, хватит охлаждать, давайте немножко разогреем, а то помрем от холода, да? После чего выходит другой оратор и говорит, ребята, вы чего тут все поломали, с налогами полный кошмар, полная беда, значит, малый и средний бизнес умирает. Ситуация, судя по всему, такая острая, что, ну, как бы люди даже, что называется, из вертикали, люди, что называется, из номенклатуры, вынуждены очень аккуратно, опасливо, но оппонировать и министрам, и Путину, потому что, что называется, уже отступать-то дальше некуда, и терять-то уже тоже нечего.
1: Однако чиновники на ПМЭФ продолжали сыпать радужными цифрами. Министр финансов Антон Силуанов вслед за президентом заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%, хотя россияне с этим не согласны. Данные опросов Банка России показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положение семьи выросло с 24 до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха о планах по оснащению новых российских самолетов.
5: Мы считаем, что наши самолеты, как наиболее современные, должны обладать самыми современными возможностями на борту. Если говорить про интернет, то сегодня это решение реализовано. Более того, реализовано на отечественном оборудовании. Возможность установки экранов и прочих средств дополнительных комфорта, безусловно, предусмотрена. Могу лишь только отметить, что это прерогатива авиакомпании. То есть именно авиакомпания определяет, что должно стоять в самолете, какие экраны или Wi-Fi, какие кресла, какой. какой размер у них должен быть, какая боковая поддержка и так далее. То есть мы предлагаем различные варианты, вплоть до, вот, в принципе, возможности, да, интернета на борту. А дальше это уже авиакомпания определяет. Но мы вместе с авиакомпаниями, конечно, будем делать то, все для того, чтобы наши новые самолеты были самыми комфортными для наших пассажиров.
3: Главные новости дня.
1: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
6: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну, он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
1: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
0: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
1: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
7: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
1: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
8: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так раньше соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
1: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
10: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И, Максим Анатольевич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
9: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
12: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
11: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
13: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться. Но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
11: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
14: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
9: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так-то все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземные производства, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой-то плевок, какой-то ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин в аккурат после заявления про речь, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло, что они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршет и водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
18: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоты, штурмовиков.
1: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
19: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
1: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
19: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
1: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
19: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
2: Скорая приехала, Стёпу-то убивала.
20: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
21: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
20: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
4: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
3: Военкор Котенок о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
5: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
3: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
6: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы из-за ограничений, фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и «скоро мира» при посреднике Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге

0: произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции военные адвокаты, как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, а когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседование при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации, ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников ОПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
1: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нет никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут, опять же, сделать массовую рассылку повесток.
0: Юристы напоминают, отсрочка отсроченной службы по работе на предприятии ОПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам ОПК, сейчас массово рассылают мобилизационные предписания, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
2: Мобилизационное предписание – это такая штука. Если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался. Все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат, оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай, это не контракт и не штурм. Не надо переживать, это просто... Пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники, только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать, по стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
0: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
3: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
4: Конечно, возможно.
3: Почему так?
4: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
5: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
6: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то. Людей, которые начнут сильно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там, ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
0: Раньше предприятия ОПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее, и от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
8: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store. А все этому только рады.
9: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских. Потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и

0: заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать МАКС? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в МАКС? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
1: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
2: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело, которого нет. В последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
1: Военкор, канал «Прифронтовой гараж» об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
3: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи. Все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
1: А вот что об этом думает военкор Романов.
4: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Привет. В эфире «Разбор дня».
7: Привет.
6: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
7: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен?
6: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
7: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
6: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
7: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
6: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
7: Да, патрулируют танки, пехота работает.
6: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
7: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти серии «Урам-2Х».
6: Да-да. И главная их характеристика – это дальность – от 100 до 300 километров.
7: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час…
6: То аппарат находится в воздухе около часа.
7: Вот. Это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
6: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
7: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
6: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
7: Но на R-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
6: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
7: Так, интересно.
6: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
7: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
6: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
7: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
6: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
7: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
6: Да, как выглядит КамАЗ или бензовоз.
7: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
6: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
7: Звучит жутковато.
6: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
7: И ничего не передает обратно на базу.
6: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
7: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
6: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
7: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
6: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
7: Жесть.
6: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
7: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
6: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
7: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
6: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
7: Как мощнейший прожектор, наверное.
6: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
7: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
6: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
7: Вот.
6: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
7: Так. И что это?
6: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
7: И они не атакуют напрямую?
6: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
7: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездить не только военные колонны.
6: Конечно.
7: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
6: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
7: А что тогда?
6: Современные мины – это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
7: Тремя?
6: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
7: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
6: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
7: Ага. И как это происходит в реальности?
6: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
7: Гул тяжелого дизельного мотора.
6: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
7: Понятно, это вторая цифра.
6: А третья – это магнитный сенсор,
7: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
6: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
7: когда код совпал полностью,
6: происходит детонация.
7: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
6: Асфальт плавится, образуется мертвый затор.
7: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
6: Понадобится тяжелая инженерная техника, огромные саперные машины на гусеничном ходу.
7: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
6: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
7: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
6: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
7: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
6: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
7: Снова чистый участок и снова завал.
6: Угу.
7: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
6: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
7: И где он находится?
6: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
7: Специальные дроны?
6: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
7: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
6: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
7: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
6: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
7: И этот оператор расставляет приоритеты. Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
6: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
7: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
6: Да, и повредит соседние машины.
7: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
6: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
7: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
6: Точно.
7: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
6: Обычных индивидуальных предпринимателей.
7: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
6: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит. Ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
7: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
6: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
7: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим остовом,
6: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
7: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
6: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
7: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
6: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
8: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
6: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
8: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
6: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
8: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
6: Угу.
8: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
6: Но это не рыболовную леску бросить.
8: Это фантастический инженерный проект. потребуются тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
6: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну, после первого же попадания или просто от ветра...
8: Дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
6: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
8: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
6: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
8: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
6: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
8: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
6: Да.
8: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
6: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
8: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО — это астрономические суммы.
6: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
8: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
6: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
8: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
6: Какой?
8: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
6: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
8: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
6: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
8: Склады разгружались прямо под открытым небом.
6: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
8: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
6: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
8: И это полностью меняет правила игры, не только для военных.
6: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе Р-280, это репетиция будущего.
8: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево...
6: Как это изменит планирование вообще всего?
8: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
6: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
8: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
6: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
8: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
6: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
8: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
6: На сегодня это все. До новых разборов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить подхватить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полесске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
10: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссией – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
9: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
10: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
9: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
11: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
9: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков с суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
11: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
9: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километра. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полеске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
11: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
9: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готова поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. то есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас – это F-35A, именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией – меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше – Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие, вы слишком близко к России, но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам, именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
14: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
15: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
13: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
16: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
17: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
13: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18.00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных Водах. Туристы крайне недовольны.
18: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
13: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных в больших погонах, заявив, что она достала людей.
20: Можно не устать от войны. Как можно не устать вообще? Как можно от болезни не устать? Человек, говорит, болеет всю жизнь. Тяжело, нудно, болеет одним и тем же. И с каждым годом все хуже и хуже. Ему как он может не устать? Конечно, устает. Люди даже от хорошего устают, от плохого тем более. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы не устать, а вопрос в том, чтобы застегнуться и вложиться. И денег хватает, особенно если их не воровать. Воров же бешеное количество. Самый главный враг войны – это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что соляра бензина разбавлена. Чтобы солдат как бы был боссой, потому что такими нитками берцы сшиты, как бы, что через два дня разлезлось все. Это что, народ должен собирать бойцам на носки, на папиросы, на это самое, на трусы, на всякое такое. Это что, мы должны собирать? Даже 100 рублей от каждого подписчика спасут наших бойцов. Это мы должны собирать, да? По 100 рублей. А там какие-то, значит, люди в больших погонах будут воровать по 100 миллиардов? Ну так вот, потому так все долго идет. Один спит, другой ворует, как бы. Потому так все долго. Потому это-то и достало на самом деле всех. Именно это достало. Солдаты с фронта вернутся, они же не только про подвиги будут рассказывать. Про воровство будут рассказывать. Про бесчеловечие командиров будут рассказывать. Про то, как посылают на верную смерть людей ради лишней звездочки. Будут тоже рассказывать будут. Это же достало людей. Ну так, что там? О чем мы будем? Как можно не устать от этого? И никуда вы не убежите от этого. Я устал, и я устал. Человек, в конце концов, вообще жить устает даже. Даже. Это не значит, что он к смерти готов. Совсем не значит.
5: Криминальные новости.
21: Условный срок получил военнослужащий, который стрелял по срочникам, чтобы мотивировать их работать. Калужский гарнизонный военный суд назначил сержанту российской армии Руслану Деменкову 3 года условно по делу о превышении полномочий. Как следует из приговора, военный стрелял по подчиненным из пневматического пистолета, чтобы заставить их работать. По версии суда, Деменков был недоволен тем, что солдаты во время рытья траншеи курили. Тогда он около 20 раз выстрелил в сторону военнослужащих из пневматического пистолета. Сам сержант утверждал, что происходящее солдаты якобы воспринимали как игру. Позже, по версии одного из свидетелей, Деменков начал беспорядочно стрелять по расходившимся срочникам и попал одному из рядовых в ногу. Сержант утверждал, что лишь хотел припугнуть солдата. В Калуге суд назначил 10 лет колонии сбежавшему с фронта ефрейтору, который угрожал ножом подросткам. По версии силовиков, Евгений Рогачев сбежал из воинской части и злоупотреблял алкоголем. Однажды, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пристал к 3 подросткам в лесополосе возле кладбища. Рогачев решил, что они украинские диверсанты, достал нож и стал угрожать несовершеннолетним убийством. В приговоре говорится, что дезертир поставил подростков на колени и провел одному из них клинком ножа по лицу. Военный также 2 ударил одного из подростков, отобрал у него телефон. Потерпевшие воспользовались моментом и смогли сбежать. Рогачев на суде признал свою вину, а суд в качестве смягчающего обстоятельства счел участие ефрейтора в спецоперации. В тексте приговора говорится, что Рогачев не имеет судимости, так как ранее был помилован указом президента. Бывший полицейский убил жену и уехал на СВО вместо колонии. Теперь хочет жить с детьми. Якутянин Иван Амурсанов прожил с супругой 20 лет. Регулярно ее бил, обещал исправиться. В 2024 году на Рождество он пил водку с приятелем. Ночью Амурсанов пьяным изнасиловал и несколько раз избил супругу. Собутыльник его не остановил, наоборот, помогал, не пускал в дом врачей и полицию, которых вызвала пострадавшая. К утру женщина скончалась от травм. Суд приговорил Мурсанова к 10 годам колонии, но вскоре убийца подписал контракт с Минобороны и уехал воевать. По словам родственников погибшей женщины, он пытался сбежать с фронта. Над осиротевшими 10-летним сыном и 16-летней дочерью супругов опеку взял пасынок Мурсанова, а сестры убитой женщины пытаются лишить Ивана родительских прав. Недавно Мурсанова списали по здоровью. Он вернулся в Якутск и заявил детям, что хочет жить с ними. Дети его выгнали сняли, но он поселился по соседству у брата. По словам сестры убитой матери детей, их отец даже не постарался облегчить жизнь сыну и дочери после убийства матери, не дал им воспользоваться программой газификации для семей военнослужащих, не выплатил моральный вред и долг по алиментам, не помог с расходами на похороны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
19: Зет-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
0: Слово «куколд», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот как бы прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20 как бы страниц. А на самом деле, ну то есть как бы мораль-то вот всей вот этой истории как бы такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которые в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующие военнослужащие. Вот который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
5: Главные новости дня.
2: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
22: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
2: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 440 000 квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
23: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
2: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
24: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. а их называют в России контрактниками. Ну, упал, да. Сейчас, ну, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
2: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Учим китайский вместе. Как по-китайски сказать «родина»?
3: Цукуо.
1: Еще раз. «Родина» по-китайски звучит так.
3: Цукуо.
1: И третий раз.
3: Цукуо.
1: Учим китайский. Легко и весело.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Исламовед Андрей Паникрестов о массовых задержаниях муфтиев.
8: Сейчас мы уже видим, что проходит волна арестов исламских деятелей по всей стране. Силовики работают веером, и география операции действительно масштабная. От Питера и Карелии до Поволжья и Северной Осетии. Под удар попали такие, скажем, знаковые фигуры. В Саранске задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов. В Саратове заммуфтия Эль-Хих Нидаль. В Петербурге бывший глава общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хенни и так далее. Значит, по обвинениям, то, что мы сейчас знаем, что большинству вменяют участие в запрещенной организации «Братья-мусульмане». Хотя того же Асаинова формально взяли за бытовую взятку ради студенческой сессии. То есть вопросов пока больше, чем ответов. И пока я, например, четко сказать не могу. То ли силовики понимают, что мусульманские лидеры стали очень влиятельными в России и таким образом решили подрезать крылья, то ли у нас действительно такая ситуация, что радикальные исламисты буквально повсюду сидели на очень высоких постах.
7: Журналист Евгений Норин о том, что Духовное управление мусульман России превратилось в рассадник агентов турецких спецслужб.
25: Вообще там кого не возьми, там какие-то интересные истории. Вот еще один деятель, например, такой Мохаммед Хенни, он уже проходил по делу о разжигании розни, правда, тогда его переквалифицировали в свидетели. Он же попался в свое время на хранение экстремистской литературы, правда, заявил, что литература у него хранилась случайно и все уже, так сказать, выкинули на помойку, истребили. Короче говоря, кого ни посмотри, какие-то сплошные букеты добродетелей. Поэтому да, когда говорят, что имеет место быть системный накат на духовное управление мусульман, то, возможно, это недалеко от истины, но вопрос тогда возникает, а почему у духовного управления такие замечательные люди в руководстве постоянно оказываются? Вот. Причем для турок в этом тоже ничего нового нет, в инфильтрации на российское мусульманское сообщество. Это процесс, который идет совершенно с 90-х годов, с ныне уже недостоверных почти древних времен Чечни, когда она еще была той самой Чечней. И здесь для турецкой стороны как раз ничего нового нет. Причем технология всегда примерно одна и та же. То есть человек там обучается за рубежом, а потом возвращается в Россию уже со всякими интересными представлениями. Потому что ну, мы зачастую слабо представляем себе, чему этих богословов учат в тех учебных заведениях, которые они кончают на Ближнем Востоке. Потому что они сюда приезжают, и не факт, что проповедуют они только мир и добро.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае.

0: Местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
1: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
0: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
0: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войска БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
3: А зачем в техникум приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
4: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это прям лютая замануха идет?
0: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб. В штурме, рассказала его приемная мать.
5: Прямо стрелять в точку БПЛА, а мы его в шторм. Мясорубка самая, которой в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. А тот парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
0: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
6: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. В тебя могут на задачу разобрать. В тебя может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
0: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
6: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
0: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.

0: стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
3: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
2: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
3: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в 1,5 раза еще до майских праздников.
2: Ого, ничего себе.
3: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
2: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
3: Это просто огромная доля, да.
2: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
3: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
2: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
3: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
2: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
3: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
2: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
3: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
2: Угу.
3: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
2: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
3: Вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
2: Да уж.
3: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
2: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
3: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
2: Почти на 40%. Это же гигантский провал.
3: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
2: Это из-за санкций?
3: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
2: Понятно.
3: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
2: Хорошо, ну нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
3: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Нефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
2: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
3: Да-да.
2: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
3: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
2: А как она выглядит?
3: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером. Но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
2: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
3: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картины Пикассо.
2: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
3: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
2: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5,977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
3: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
2: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки, больше не работает», заначки в виде живых денег просто не осталось.
3: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
2: Ситуация вырисовывается, ну, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
3: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
2: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
3: Угу. Что именно там идет под нож?
2: Ну, строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
3: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
2: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
3: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
2: Понятно.
3: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
2: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
3: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
2: Ловушку Центрального банка, да?
3: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
2: Почему катастрофу?
3: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
0: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
3: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
0: Значит, они требуют премию за риск.
3: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
0: И к чему это приводит на практике?
3: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
0: Ну да, дефицит заставляет государство занимать деньги.
3: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
0: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
3: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
0: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
3: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
0: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
3: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
0: Но, допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
3: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
0: Но в реальности налоговая база сжимается.
3: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
0: Но налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
3: Ты имеешь в виду кадровый голод?
0: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
3: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
0: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
3: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
0: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
3: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
0: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
3: Именно так.
0: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
3: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
0: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
3: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
0: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
3: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
0: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
3: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
2: Да уж.
3: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
2: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
3: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
2: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
3: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
2: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
3: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
2: Но ведь перенос долга – это не решение проблемы?
3: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
2: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
3: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
2: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
3: Да.
2: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
3: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
2: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
3: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
2: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюанс. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
5: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
4: казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
6: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
4: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
7: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
4: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Представитель 12-го центра ФСБ Александр Самойлов о том, что так называемый пакет Яровой внедрен не полностью, а потому текущих ограничений в России недостаточно для защиты граждан во время СВО.
9: Что происходит? Вот та же самая Яровая была принята в 2016 году, и изначально был период, мы составляли планы региональные с большими операторами, с мелкими, просто региональные планы, и должны были все это сделать до 2022 года где-то. Но потом началась сначала пандемия, и первое, что сделала Минцифры, это притормозило расширение СХД, потом началась СВО, и по настоящее время у нас Яровая внедрена, честно, где-то процентов на 80. Это много, но недостаточно для того, чтобы в условиях действующей СВО защищать население.
1: Главные новости дня.
4: Курорт. курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
10: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму, не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней и, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
11: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
4: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
12: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
13: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
4: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
14: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
4: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Учим китайский вместе.
16: Как сказать по-китайски «хлеб сегодня не привезут»? И еще раз. Фраза «хлеб сегодня не привезут» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
18: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо, пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
17: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
18: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит РЭП. Наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек. И привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
20: А зачем в техникум приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас.
21: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете бесплатно вот эти войска ему, хотя, по сути, это прям лютая замануха идет?
19: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
22: Я отстрелил сочинку БПЛА, а мы его в штурм. У меня коробка самая, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. А тот парнишка сразу в школу попал, тоже погиб 30 апреля.
19: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
0: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в ППЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
19: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
0: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
19: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store, а все этому только рады.
18: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских. Потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
17: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
2: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело которого нет. В последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
17: Военкор, канал «Прифронтовой гараж», об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
3: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи, все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
17: А вот что об этом думает военкор Романов.
23: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
5: Скорая приехала, стёкла повыбивала.
4: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
6: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
4: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Политолог Илья Ухов о том, что Армения выбрала путь Украины и сближается с Евросоюзом, но при этом экономически использует Россию.
4: Пашинян, он хочет одновременно оставаться, получать выгоды экономические от нахождения в ЕАЭС. Да? Если посмотреть, то, к примеру, переводы мигрантов в Армению, ну, трудовых, которые, например, в частности работают в России, но, кстати, и не только, да, очень многие армяне, в принципе, даже с российским паспортом, они продолжают поддерживать своей семьи, скажем так, на исторической родине. Вот этот объем переводов, например, за 2025 год составил что-то порядка около 4 миллиардов долларов. Да? То есть это огромная сумма. Там, для... На минутку просто напомню, что Армения – это 3 миллиона человек. Да? И он, с одной стороны, хочет получать, Пашинян, иметь, продолжать доступ к общему рынку, потому что объективно понятно, что никому эти ни цветы, ни этот армянский алкоголь, не эти, соответственно, какие-то там, не знаю, овощи, фрукты и так далее, они не нужны. Это реально не нужно нигде, кроме стран, ну, России в первую очередь, ну и других стран Евразийского экономического союза. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Пашинян, значит, говорит все время по поводу некой вот евроассоциации, пытается, значит, получать какие-то гранты от Европы. Они ему даже эти какие-то деньги дают. Был буквально в начале мая саммит Европейского политического союза, да, вот ЕПС так называемый, куда Зеленский приезжал, да, это вообще отдельная история. Вот, и вот на этом саммите ЕПС, там, по-моему, они, значит, порядка 200, что ли, миллионов евро им выделят в ближайшие годы как бы на структурные реформы, да.
3: Журналист Алексей Ярошенко о том, что в Абхазии растут антироссийские настроения.
5: Как к России, к русским сегодня относятся в Абхазии? Колониальная политика царизма на Кавказе, пишут. Стремление царизма установить военно-колониальный режим на Кавказе способствовало возникновению освободительного движения народов края. Царские генералы и чиновники упорно придерживались насильственных методов. Слушайте, а это все происходит в Абхазии, в 70-тысячном недо непризнанном фейл-стейт государстве, бюджет которого на 95% зависит от дотаций прямых из бюджета России, а остальные 5% это наши с вами туристы привозят туда. 70 тысяч. И это бессовестное государство сегодня почитает жертв Кавказской войны. Да, а может быть Россия вообще одна из больших великих держав, членов Совета Безопасности, которую Абхазию вообще признает. То есть, если не мы, это 70-тысячное государство не будет существовать. А может быть, мы не будем признавать? Может быть, мы признаем суверенитет Грузии над этой территорией? Раз такие люди неблагодарные там живут. Ну, вы же помните видео, когда жительница Абхазии говорила, что русским туристам здесь нечего делать. А откуда это все идет? А от того, что они каждый год празднуют День жертв Кавказской войны. А если вы думаете, что это только за пределами страны происходит, то вы ошибаетесь.
2: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 7 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас включается режим максимальной скорости, так как в системе матрицы Ладини этот день полностью управляется седьмым арканом колесница. Когда энергия прирожденного воина, лидера и победителя встречается с общим фоном июня шестого месяца года, то есть шестой аркан влюбленные, отвечающего за отношения, гармонию и выбор, ваша жизнь превращается в четко спланированную экспансию. Если в предыдущие дни вы могли позволить себе сомнения, долгие раздумья, может быть, мягкую дипломатию, то в этот день пространство отдает приказ действовать решительно и двигаться только вперед. Семерка – это прорыв, это преодоление любых препятствий и умение управлять огромной ментальной мощью. И здесь ваше волевое решение заключается в том, чтобы взять бразды правления в свои руки и направить все ресурсы на достижение конкретного результата. Колесница всегда учит, что истинный успех приходит к тем, кто не боится скорости, умеет ставить амбициозные цели и объединяет команду ради общей победы. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 7 плюс 6 месяц, да, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас 23, 2 плюс 3 пятерочка. А это у нас вибрации иерофанта. Это учитель, закон, традиции. И здесь как бы вносит такой стремительный день идеальный порядок и стратегическую мудрость, я бы так сказала. Возникает мощный резонанс, скорость и напор колесницы семерочка. Встречаются с правилами и авторитетами иерофанта пятерочка. И все это под покровительством сердечности влюбленных шестерка. А это означает, что ваше движение к цели – это не хаотичный бег, а все-таки законная, глубоко продуманная экспансия. Иерофант дает колеснице карту дороги и верные ориентиры. Это помогает побеждать красиво, честно и экологично. Ну и Луна у нас убывает, находится в знаке рыб. Это мистический, интуитивный знак, обостряет наше шестое чувство просто до максимума и позволяет пилоту вашей колесницы безупречно входить в самые крутые жизненные виражи, кожу чувствуя намерения партнеров и конкурентов. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерки требует от нас высокой активности, мобильности, решительности. В этот день максимально приветствуется покупка, может быть, автомобиля, любой другой техники, даже велосипеда, средств связи, а также приобретение, может быть, билетов, планирование путешествий и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это еще лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта, например, рекламных кампаний, сдачи экзаменов или защиты своих идей перед авторитетной публикой под эгидой иерофанта. В быту день идеален для занятий спортом, конечно же, активного отдыха, может быть, на природе, начала ремонта или перестановки мебели. Ну и убывающая луна в рыбах дает зеленый свет для очищения пространства от всего, что тормозит ваше движение вперед, помогая вот мягко закрыть старые неэффективные обязательства в партнерстве. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте, лениться, плыть по течению, потому что нереализованная мощь колесницы может легко превратиться во внутреннюю агрессию, раздражительность и самоедство. Ни в коем случае не ввязывайтесь в конфликты, не поддавайтесь ярости и не пытайтесь переехать окружающих или близких людей своей жесткой волей. Не нарушайте гармонию июня. Избегаем халатных действий за рулем и излишней спешки при подписании важных документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь, которую иерофант требует соблюдать. Ну и не рекомендуется совершать импульсивные, хаотичные траты на эмоциях ради, вот знаете, сиюминутного хвастовства. А вот вечер стоит провести в движении, может быть, прогулки за четким структурированием планом на следующую неделю. Чувствуйте себя абсолютным, мудрым, победоносным хозяином своей стремительно развивающейся реальности и, конечно же, воспользуйтесь всей мощью этого дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
6: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Кольского полуострова, скрыто в труднодоступных лесах и сопках, лежит Сейд-озеро. Для коренного народа саамов это место всегда считалось священным, наполненным силой, которую нельзя тревожить без нужды. В центре легенд стоит гигантское изображение великана Куйвы, которое четко проступает на скале, возвышающейся над водой. Саамские сказания гласят, что Куйва был чужеземным воином-чародеем, который пришел с набегом, но был испепелен небесным огнем, оставив свой призрачный силуэт на камне на века. Для любого, кто стоит на берегу этого озера, глядя на темный, почти 70-метровый контур человеческой фигуры, становится понятно, почему это место в конце 90-х годов Сейд-озеро стало эпицентром невероятной гипотезы. Исследователи из экспедиции, возглавляемых Валерием Деминым, объявили, что они нашли следы легендарной Гипербореи, мифической северной прародины человечества. Демин утверждал, что обнаружил остатки древних культовых сооружений. Сейды – загадочные каменные глыбы, установленные на ножки камней, а также рукотворные плиты, которые могли быть фундаментом древних храмов. По его мнению, Куйва на скале – это лишь напоминание о могуществе древней цивилизации, которая некогда владела высочайшими знаниями, а затем ушла в небытие под ледниками. Представьте себе картину. Северное лето, озеро, вода, которого настолько прозрачна, что видна каждая трещинка на дне, и эти гигантские камни, стоящие так, словно их расставил великан. Энергетика места, по словам многочисленных паломников, буквально заставляет вибрировать воздух вокруг. Однако академическая археология настроена крайне скептически. По мнению ученых, силуэт Куйвы – это всего лишь результат эрозии скальных пород, который со временем приобрел узнаваемые формы благодаря специфическому сочетанию лишайников и влажности. Что касается сейдов, то это широко распространенный в Скандинавии и на Кольском полуострове тип саамских культовых объектов. Саамы использовали камни для магических ритуалов, общения с духами предков или удачная охоты, но приписывать им гиперборейское происхождение с точки зрения официальной науки – это попытка выдать желаемое за действительное. Никаких культурных слоев, указывающих на существование высокоразвитой цивилизации тысячи лет назад в районе Сейд-озера, найдено не было. Исследователь археологии северных народов Николай Гурин отмечал, что мы сталкиваемся здесь с классической мифологизацией ландшафта, где каждый природный объект обрастает легендой в зависимости от фантазии наблюдателя. Тем не менее, даже если отбросить мифы о Гипербореи, остается вопрос, почему люди на протяжении веков продолжают возвращаться на Сейд-озеро. Может быть, секрет вовсе не в древних атлантах или космических технологиях, а в самой природе. Исследователи аномальных явлений намекают на тектонические разломы в районе озера, которые могут создавать специфические инфразвуковые поля, вызывающие у людей необычные видения или чувства глубокой тревоги. Это место как зеркало, которое отражает то, что мы принесли с собой. Если вы ищете следы богов, вы найдете их в трещинах скал. Если ищете покой, вы найдете его в тишине северного леса. Сейд-озеро остается загадкой, где грань между реальностью, сказкой и проекцией нашего разума истончается до прозрачности озерной глади. Ну а с вами был Красный Карлик.

0: что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 7 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Манас. Ой, Манас – это символ человека, личности. Это еще человек в обществе и во взаимодействии. Эта руна значит «я» и «мы» одновременно. Это напоминает, что мы не есть отдельным островом, а частью общего мира и системы, может быть, даже рода. Манас всегда говорит о гармонии между личным и коллективным, о силе разума, о способности к самоанализу, честному взгляду на себя. И в такой день особенно важно быть человеком среди людей, вот сохранять уважение и к себе, и к другим. Еще этот день идеален для саморазвития, для работы с психологией, с подсознанием, может, медитации, размышления о месте вашем в мире, да, о предназначении. Здесь важно понимать, что вы не случайная точка на карте, а важная часть сложной мозаики. И это время, когда мы можем почувствовать свое единство с другими, но при этом не теряя своей уникальности. Понимаете? В работе Манас, конечно же, советует опираться на командную работу, на партнерство и социальные связи. И это самое время подключить коллег, может, обсудить общие цели, организовать какой-то мозговой штурм или, может, проанализировать сильные или слабые стороны коллектива. Также хорошее время для резюме, собеседований, поиска новой работы, особенно если вы уже чувствуете, что переросли свою старую роль. Здесь уважение к другим и грамотная презентация себя откроет двери к новым возможностям. И если вы по сути лидер, то помните, что сила команды зависит от каждого ее участника. В отношениях день наполнен взаимным уважением и желанием понять друг друга. Конечно же, Манас – это прозрелую любовь, осознанное партнерство, умение видеть в другом человеке все его страхи, желания, границы. А если вот вы одиноки, то такой день можно встретить того, кто будет на одной волне с вами, вот родственную душу. А если вы уже в паре, то проведите время с глубоким разговором, без спешки, с открытым сердцем. Это очень сблизит вас. По здоровью руна отвечает за нервную систему, за психоэмоциональное состояние и общую ментальную ясность. Так что обращаем внимание на психосоматику. В этот день хорошо заняться йогой, медитацией, дыхательными практиками. Также благоприятны визиты к психологу, может, коучу, остеопату, потому что вы должны быть на связи со своим телом, целостными. Все, что помогает вам лучше понимать себя и свое тело, даст очень классный эффект. Подытожим, что день для взаимодействия, для самопознания, для зрелого подхода. Станьте человеком в самом высоком смысле этого слова, с большой буквы. Уважайте себя, других, и вы почувствуете, как весь мир начинает звучать с вами в унисон.
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Европа выбирает нового посланника для переговоров с Москвой и параллельно готовит новый пакет санкций.
3: Объединенная Европа приступает к обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. Судя по всему, сейчас место посредника остается вакантным. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, да и сам президент Дональд Трамп фактически признали, что американская миссия как минимум застопорилась. Так что у Старого Света появился шанс. Газета «Политику» публикует список потенциальных кандидатов в европейские спецпредставители. Это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент Финляндии Саули Нинистя, также экс-премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Финляндии Александр Стуб. Между тем, в Европу был командирован секретарь украинского совбеза Рустем Умеров. Среди главных его задач – составить список тем, о чем, собственно, можно говорить с Россией. Президент Украины вроде поручил подчиненным готовиться к затяжному противостоянию. ЕС, соответственно, работает над очередным пакетом антироссийских

0: санкций. Это явно проще, чем выбрать переговорщика.
1: Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Григорий Лукьянов о том, что Трамп планирует дожать Иран и перекроить Ближний Восток.
2: Ну, логика понятна. Дональд Трамп никогда не отказывался от своей идеи Авраамовых соглашений, считает, что это та вещь, которая точно пропишет его имя в истории, истории международных отношений. Поэтому в нынешних условиях неудивительно, что в очередной раз он пытается соединить разные свои инициативы и подкрепить одну другой. Ну, здесь речь идет, конечно, о том, что к Авраамовым соглашениям Трамп хочет подключить не столько Иран, сколько другие государства региона, в том числе включенные в переговорный процесс. Это те страны, которые непосредственно страдают от продолжающегося конфликта. Это страны, которые играют роль в региональной политике и мировой экономике. И речь идет, конечно, в первую очередь о Саудовской Аравии. Речь идет о Турции в той или иной степени. Речь идет даже потенциально, может быть, о Пакистане. На мой взгляд, здесь нельзя сказать, что Трамп абсолютно погряз в каких-то иллюзиях, потому что Авраамовы соглашения таки заработали. И несмотря на всю турбулентность последних лет, страны, которые присоединились к соглашению, признали Израиль, не только не вышли из этого соглашения, они поступательно наращивают и укрепляют это сотрудничество. У Трампа есть шансы верить, что в условиях трансформации в той же самой Саудовской Аравии ему удастся пробить и добиться нужного ему решения.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полеске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
5: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссией – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
4: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
5: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
4: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
6: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
4: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
6: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
4: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километров. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
6: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
4: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готова поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Охлаждение во благо. Владимир Путин считает, что с экономикой проблем в России нет. Президент заявил, что в Кремле видят снижение макроэкономических показателей, но Россия идет на охлаждение экономики осознанно, ради ее здоровья. Так Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Индии о том, выдержит ли российская экономика санкции и такое долгое ведение военных действий.
9: исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, не в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат.
8: О результате президент говорил накануне. Мол, россияне за последние годы стали жить богаче. Доходы граждан выросли на треть, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
9: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Индексируем пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, пособия по поддерживающие семьи с детьми и так далее, и так далее. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу.
8: При этом экономисты обращают внимание на высокую инфляцию и повышение налогов, которые сократили реальное благосостояние россиян. Кроме того, в стране идет масштабная волна увольнений. По данным Росстата, в первом квартале этого года число сокращений выросло почти на 80%, чем годом ранее. Международные новостные агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на российских чиновников пишут, цитирую, «Владимира Путина уже давно предупреждают о надвигающейся рецессии. И Минфин, и ЦБ просили Кремль сократить военные расходы, но президент не согласился и поручил властям экономить на других сферах. Пытались донести неприглядную информацию о состоянии экономики и другие гости ПМЭФ, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Смотрите, с одной стороны, Путин выступает и говорит, что мы тут охлаждаем экономику, поскольку она у нас, дескать, перегрета. И тут же выступает глава, значит, «Северстали», Бардашов, и говорит, вы там, ребята, слишком перестарались, вы ее охладили до полусмерти, она уже помирает, хватит охлаждать, давайте немножко разогреем, а то помрем от холода, да? После чего выходит другой оратор и говорит, ребята, вы чего тут все поломали, с налогами полный кошмар, полная беда, значит, малый и средний бизнес умирает. Ситуация, судя по всему, такая острая, что, люди даже, что называется, из вертикали, люди, что называется, из номенклатуры, вынуждены очень аккуратно, опасливо, но оппонировать и министрам, и Путину, потому что, уже отступать-то дальше некуда, и терять тоже нечего.
8: Однако чиновники на ПМЭФ продолжали сыпать радужными цифрами. Министр финансов Антон Силуанов вслед за президентом заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%, хотя россияне с этим не согласны. Данные опросов Банка России показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положение семьи выросло с 24 до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха о планах по оснащению новых российских самолетов.
12: Мы считаем, что наши самолеты, как наиболее современные, должны обладать самыми современными возможностями на борту. Если говорить про интернет, то сегодня это решение реализовано. Более того, реализовано на отечественном оборудовании. Возможность установки экранов и прочих средств дополнительных комфорта, безусловно, предусмотрена. Могу лишь только отметить, что это прерогатива авиакомпании. То есть именно авиакомпания определяет, что должно стоять в самолете, какие экраны, или Wi-Fi, какие кресла, какой размер у них должен быть, какая боковая поддержка и так далее. То есть мы предлагаем различные варианты, вплоть до, вот, в принципе, возможности, да, интернета на борту. А дальше это уже авиакомпания определяет. Но мы вместе с авиакомпаниями, конечно, будем делать то, все для того, чтобы наши новые самолеты были самыми комфортными для наших пассажиров.
3: Главные новости дня.
8: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
13: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну, он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
8: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
9: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
8: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
14: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
8: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
15: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так раньше соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
8: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
16: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И, Максим Анатольевич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
17: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
1: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
10: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много, все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается с олигархов, то доберутся до каждого.
1: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
18: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземные производства, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, аккурат после заявления про Орешник, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить, понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршет и водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
20: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
0: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
8: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
2: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
8: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
2: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
8: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
2: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
8: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
4: Скорая приехала.
22: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
5: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
22: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
4: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
3: Военкор Котенок о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
5: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
3: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
6: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы из-за ограничений, фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и «скоро мира» при посреднической Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятий ОПК теряют отсрочку от срочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции военные адвокаты, как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, а когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседование при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации, ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников ОПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
7: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нет никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут, опять же, сделать массовую рассылку повесток.
0: Юристы напоминают, отсрочка отсроченной службы по работе на предприятии ОПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам ОПК, сейчас массово рассылают мобилизационные предписания, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
8: Мобилизационное предписание – это такая штука. Если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался, все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат, оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай, это не контракт и не штурм. Не надо переживать, это просто... Пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники, только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать, по стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
0: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
9: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
10: Конечно, возможно.
9: Почему так?
10: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
9: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
11: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то. Людей, которые начнут сильно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там, ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
0: Раньше предприятия ОПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее, и от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store. А все этому только рады.
12: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских. Потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок.

0: не разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
1: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
2: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело, которого нет. В последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
1: Военкор, канал «Прифронтовой гараж» об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
3: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи, все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
1: А вот что об этом думает военкор Романов.
4: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Привет. В эфире «Разбор дня».
7: Привет.
6: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
7: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен...
6: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
7: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
6: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
7: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
6: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
7: Да, патрулируют танки, пехота работает.
6: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – ну, детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
7: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
6: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
7: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час…
6: то аппарат находится в воздухе около часа.
7: Вот. Это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
6: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
7: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
6: Оборвать канал

0: связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
1: Но на R-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
0: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
1: Так, интересно.
0: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
1: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
0: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
1: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
0: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
1: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
0: Да, как выглядит КАМАЗ или бензовоз.
1: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
0: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
1: Звучит жутковато.
0: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
1: И ничего не передает обратно на базу.
0: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
1: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
0: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
1: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
0: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
1: Жесть.
0: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
1: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
0: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
1: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
0: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
1: Как мощнейший прожектор, наверное.
0: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
1: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
0: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
1: Вот.
0: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
1: Так. И что это?
0: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
1: И они не атакуют напрямую?
0: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
1: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездить не только военные колонны.
0: Конечно.
1: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
0: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, срабатывала от любого давления.
1: А что тогда?
0: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
1: Тремя?
0: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
1: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
0: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
1: Ага. И как это происходит в реальности?
0: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
1: Гул тяжелого дизельного мотора.
0: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
1: Понятно, это вторая цифра.
0: А третья — это магнитный сенсор,
1: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
0: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
1: когда код совпал полностью,
0: происходит детонация.
1: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
0: Асфальт плавится. Образуется мертвый затор.
1: дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
0: Понадобится тяжелая инженерная техника, огромные саперные машины на гусеничном ходу.
1: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
0: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
1: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
0: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
1: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
0: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
1: Снова чистый участок и снова завал.
0: Угу.
1: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
0: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
1: И где он находится?
0: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
1: Специальные дроны?
0: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
1: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
0: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
1: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
0: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, на дальних подступах.
1: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
0: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
1: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
0: Да, и повредит соседние машины.
1: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
0: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
1: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
0: Точно.
1: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
0: Обычных индивидуальных предпринимателей.
1: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
0: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
1: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
0: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
1: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
0: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
1: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
0: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
1: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
0: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
2: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
0: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть и над дорогой гигантские антидроновые сетки.
2: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
0: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
2: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
0: Угу.
2: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
0: Но это не рыболовную леску бросить.
2: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
0: И как только в этой сети появится малейшая брешь, после первого же попадания или просто от ветра,
2: дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
0: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
2: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
0: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
2: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
0: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
2: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
0: Да.
2: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
0: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
2: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО — это астрономические суммы.
0: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
2: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
0: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
2: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
0: Какой?
2: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
0: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
2: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
0: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
2: Склады разгружались прямо под открытым небом.
0: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
2: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
0: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
2: И это полностью меняет правила игры не только для военных.
0: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе Р-280, это репетиция будущего.
2: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево...
0: Как это изменит планирование вообще всего?
2: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
0: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
2: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
0: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
2: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
0: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
2: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
0: На сегодня это все. До новых разборов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полесске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских российских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
5: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
4: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
5: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
4: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
6: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
4: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
6: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
4: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километра. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полеске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
6: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
4: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже Конституцию готова поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать Конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри. во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35А, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией – меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше — Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие, вы слишком близко к России, но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. в ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
9: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
10: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
8: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
11: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
12: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
8: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18.00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
13: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
8: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
14: Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных в больших погонах, заявив, что она достала людей.
15: Можно не устать от войны. Как можно не устать вообще? Как можно от болезни не устать? Человек говорит, болеет всю жизнь. Тяжело, нудно, болеет одним и тем же. И с каждым годом все хуже и хуже. Ему как он может не устать? Конечно, устает. Люди даже от хорошего устают, от плохого тем более. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы не устать, а вопрос в том, чтобы застегнуться и вложиться. И денег хватает, особенно если их не воровать. Воров же бешеное количество. Самый главный враг войны – это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что соляра бензина разбавлена. Чтобы солдат как бы был босый, потому что такими нитками берцы сшиты, как бы, что через два дня разлезлось все. Это же народ должен собирать бойцам на носки, на папиросы, на это самое, на трусы, на всякое такое. Это что, мы должны собирать? Даже 100 рублей от каждого подписчика спасут наших бойцов. Это мы должны собирать, да? По 100 рублей. А там какие-то, значит, люди в больших погонах будут воровать по 100 миллиардов? Ну так вот, потому так все долго идет. Один спит, другой ворует, как бы. Потому так все долго. Потому это-то и достало на самом деле всех. Именно это достало. Солдаты с фронта вернутся, они же не только про подвиги будут рассказывать. Про воровство будут рассказывать. Про бесчеловечие командиров будут рассказывать. Про то, как посылают на верную смерть людей ради лишней звездочки. Будут тоже рассказывать будут. Это же достало людей. Ну так, что там? О чем мы будем? Как можно не устать от этого? И никуда вы не убежите от этого. Я устал, и я устал. Человек, в конце концов, вообще жить устает даже. Даже. Это не значит, что он к смерти готов. Совсем не значит.
3: Криминальные новости.
16: Условный срок получил военнослужащий, который стрелял по срочникам, чтобы мотивировать их работать. Калужский гарнизонный военный суд назначил сержанту российской армии Руслану Деменкову 3 года условно по делу о превышении полномочий. Как следует из приговора, военный стрелял по подчиненным из пневматического пистолета, чтобы заставить их работать. По версии суда, Деменков был недоволен тем, что солдаты во время рытья траншеи курили. Тогда он около 20 раз выстрелил в сторону военнослужащих из пневматического пистолета. Сам сержант утверждал, что происходящее солдаты якобы воспринимали как игру. Позже, по версии одного из свидетелей, Деменков начал беспорядочно стрелять по расходившимся срочникам и попал одному из рядовых в ногу. Сержант утверждал, что лишь хотел припугнуть солдата. В Калуге суд назначил 10 лет колонии сбежавшему с фронта ефрейтору, который угрожал ножом подросткам. По версии силовиков, Евгений Рогачев сбежал из воинской части и злоупотреблял алкоголем. Однажды, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пристал к 3 подросткам в лесополосе возле кладбища. Рогачев решил, что они украинские диверсанты, достал нож и стал угрожать несовершеннолетним убийством. В приговоре говорится, что дезертир поставил подростков на колени и провел одному из них клинком ножа по лицу. Военный также дважды ударил одного из подростков, отобрал у него телефон. Потерпевшие воспользовались моментом и смогли сбежать. Рогачев на суде признал свою вину, а суд в качестве смягчающего обстоятельства счел участие ефрейтора в спецоперации. В тексте приговора говорится, что Рогачев не имеет судимости, так как ранее был помилован указом президента. Бывший полицейский убил жену и уехал на СВО вместо колонии. Теперь хочет жить с детьми. Якутянин Иван Амурсанов прожил с супругой 20 лет. Регулярно ее бил, обещал исправиться. В 2024 году на Рождество он пил водку с приятелем. Ночью Амурсанов пьяным изнасиловал и несколько раз избил супругу. Собутыльник его не остановил, наоборот, помогал, не пускал в дом врачей и полицию, которых вызвала пострадавшая. К утру женщина скончалась от травм. Суд приговорил Мурсанова к 10 годам колонии, но вскоре убийца подписал контракт с Минобороны и уехал воевать. По словам родственников погибшей женщины, он пытался сбежать с фронта. Над осиротевшими 10-летним сыном и 16-летней дочерью супругов опеку взял пасынок Мурсанова, а сестры убитой женщины пытаются лишить Ивана родительских прав. Недавно Мурсанова списали по здоровью. Он вернулся в Якутск и заявил детям, что хочет жить с ними. Дети его выгнали, но он поселился по соседству у брата. По словам сестры убитой матери детей, их отец даже не постарался облегчить жизнь сыну и дочери после убийства матери, не дал им воспользоваться программой газификации для семей военнослужащих, не выплатил моральный вред и долг по алиментам, не помог с расходами на похороны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
14: Z-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
17: Слово «куколд», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот как бы прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20 как бы страниц. А на самом деле, ну то есть как бы мораль-то вот всей вот этой истории как бы такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которые в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующие военнослужащие, вот которые сейчас служат. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
3: Главные новости дня.
18: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
19: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
18: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
20: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
18: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
21: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
18: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 2023 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы Telegram на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Учим китайский вместе. Как по-китайски сказать «родина»?
2: Цукуо.
1: Еще раз. «Родина» по-китайски звучит так.
2: Цукуо.
1: И третий раз.
2: Цукуо.
1: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Исламовед Андрей Паникрестов о массовых задержаниях муфтиев.
23: Сейчас мы уже видим, что проходит волна арестов исламских деятелей по всей стране. Силовики работают веером, и география операции действительно масштабная. От Питера и Карелии до Поволжья и Северной Осетии. Под удар попали такие, скажем, знаковые фигуры. В Саранске задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов. В Саратове заммуфтия Эль-Хих Нидаль. В Петербурге бывший глава общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хенни и так далее. Значит, по обвинениям, то, что мы сейчас знаем, что большинству вменяют участие в запрещенной организации «Братья-мусульмане». Хотя того же Асаинова формально взяли за бытовую взятку ради студенческой сессии. То есть вопросов пока больше, чем ответов. И пока я, например, четко сказать не могу. То ли силовики понимают, что мусульманские лидеры стали очень влиятельными в России и таким образом и решили подрезать крылья, то ли у нас действительно такая ситуация, что радикальные исламисты буквально повсюду сидели на очень высоких постах.
22: Журналист Евгений Норин о том, что духовное управление мусульман России превратилось в рассадник агентов турецких спецслужб.
24: Вообще там колониевые ЗМИ, там какие-то интересные истории. Вот еще один деятель, например, такой Мохаммед Хенни, он уже проходил по делу о разжигании розни, правда, тогда его переквалифицировали в свидетели. Он же попался в свое время на хранение экстремистской литературы, правда, заявил, что литература у него хранилась случайно и все уже, так сказать, выкинули на помойку и истребили. Короче говоря, кого ни посмотри, какие-то сплошные букеты добродетелей. Поэтому да, когда говорят, что имеет место быть системный накат на духовное управление мусульман, то, возможно, это недалеко от истины. Но вопрос тогда возникает, а почему у духовного управления такие замечательные люди в руководстве постоянно оказываются? Вот. Причем для турок в этом тоже ничего нового нет. В инфильтрации на российское мусульманское сообщество. Это процесс, который идет совершенно с 90-х годов, с ныне уже недостоверных почти древних времен Чечни, когда она еще была той самой Чечней. И здесь для турецкой стороны как раз ничего нового нет. Причем технология всегда примерно одна и та же. То есть человек там обучается за рубежом, а потом возвращается в Россию уже со всякими интересными представлениями. Потому что мы зачастую слабо представляем себе, чему этих богословов учат в тех учебных заведениях, которые они кончают на Ближнем Востоке. После чего они сюда приезжают, и не факт, что проповедуют они только мир и добро.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
0: Скорая приехала, Стёпу-то убивала.
18: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
4: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
18: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
0: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войска БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
3: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас.
4: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы будете бесплатно вот эти войска ему, хотя, по сути, это ну прям лютая замануха идет?
0: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
5: Прямо стрелей в сочинку БПЛА, а мы его в шторм. Мясорубка самая, в которой в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
0: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
6: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
0: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
6: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
0: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия».

0: Разбор дня. Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
1: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
0: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
1: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в 1,5 раза еще до майских праздников.
0: Ого, ничего себе.
1: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
0: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
1: Это просто огромная доля, да.
0: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
1: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
0: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
1: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
0: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
1: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
0: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
1: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
0: Угу.
1: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
0: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
1: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
0: Да уж.
1: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
0: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
1: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
0: Почти на 40%. Это же гигантский провал.
1: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
0: Это из-за санкций?
1: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
0: Понятно.
1: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
0: Хорошо, ну нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
1: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Нефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
0: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
1: Да-да.
0: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
1: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
0: А как она выглядит?
1: Представь человека, который по всем документам числится мультиплеером.

0: мультимиллионером. Но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
1: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
0: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картины Пикассо.
1: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
0: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
1: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5,977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
0: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
1: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки, больше не работает», заначки в виде живых денег просто не осталось.
0: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
1: Ситуация вырисовывается, ну, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
0: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
1: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
0: Угу. Что именно там идет под нож?
1: Ну, строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
0: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
1: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
0: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
1: Понятно.
0: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
1: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
0: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
1: Ловушку Центрального банка, да?
0: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
1: Почему катастрофу?
0: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
2: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
0: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
2: Значит, они требуют премию за риск.
0: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
2: И к чему это приводит на практике?
0: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
2: Ну да, дефицит заставляет государство занимать деньги.
0: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
1: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
0: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
1: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
0: Да, И этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
1: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
0: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
1: Но, допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
0: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
1: Но в реальности налоговая база сжимается.
0: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
1: Налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
0: Ты имеешь в виду кадровый голод?
1: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
0: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
1: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
0: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
1: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
0: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
1: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
0: Именно так.
1: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
0: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
1: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
0: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
1: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
0: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
1: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
0: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
1: Да уж.
0: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
1: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
0: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
1: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
0: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
1: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
0: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
1: Но ведь перенос Но с долга это не решение проблемы?
0: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
1: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
0: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
1: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
0: Да.
1: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
0: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
1: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
0: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
1: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
5: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
4: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
6: С течением времени преимущества Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
4: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
7: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
4: Потери захваченных ранее земель зафиксированы впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Представитель 12-го центра ФСБ Александр Самойлов о том, что так называемый пакет Яровой внедрен не полностью, а потому текущих ограничений в России недостаточно для защиты граждан во время СВО.
9: Что происходит? Вот та же самая Яровая была принята в 2016 году, и изначально был период, мы составляли планы региональные с большими операторами, с мелкими, просто региональные планы, и должны были все это сделать до 2022 года где-то. Но потом началась сначала пандемия, и первое, что сделало Минцифры, это притормозило расширение СХД. Потом началась СВО, и по настоящее время у нас Яровая внедрена, где-то процентов на 80. Это много, но недостаточно для того, чтобы в условиях действующей СВО защищать население.
3: Главные новости дня.
10: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
11: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И каждый день продляем, потому что бензина нет.
12: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Вы едете в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
10: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
13: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
14: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
10: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных Водах. Туристы крайне недовольны.
15: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
10: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Учим китайский вместе.
17: Как сказать по-китайски «хлеб сегодня не привезут»? И еще раз. Фраза «хлеб сегодня не привезут» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
3: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
18: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
19: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
18: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
19: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить, обходит РЭП, наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек. И привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
20: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
21: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это ну прям лютая замануха идет?
4: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
22: Я на 3 месяца жизни выпала, а мы его в шторм. Мясорубка самый, который в армии не служил. Усняли вдвоем с мальчишкой. Вот тот парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
4: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
23: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. Тебя может по дороге на задачу в что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
4: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
23: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда сейчас смысла нет.
4: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store. А все этому только рады.
19: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских. Потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
18: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
0: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело, которого нет. Последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
18: Военкор, канал «Прифронтовой гараж», об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
1: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи, все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
18: А вот что об этом думает военкор Романов.
2: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
23: Скорая приехала, стёклышко выбивало.
4: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
5: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
4: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Политолог Илья Ухов о том, что Армения выбрала путь Украины и сближается с Евросоюзом, но при этом экономически использует Россию.
4: Пашинян, он как бы хочет одновременно оставаться, как бы получать выгоды экономические от нахождения в ЕАЭС. Да? Если посмотреть, то, к примеру, переводы, значит, мигрантов в Армению, ну, трудовых, которые, например, в частности работают в России, но, кстати, и не только, да, очень многие армяне, в принципе, даже с российским паспортом, они продолжают поддерживать свои семьи, скажем так, на исторической родине. Вот этот объем переводов, например, за 2025 год составил что-то порядка около 4 миллиардов долларов. Да? То есть это огромная сумма. Там, для... На минутку просто напомню, что Армения – это 3 миллиона человек. Да? И он, с одной стороны, хочет получать, Пашинян, иметь, продолжать доступ к общему рынку, потому что объективно понятно, что никому эти ни цветы, ни этот армянский алкоголь, не эти, соответственно, какие-то там, не знаю, овощи, фрукты и так далее, они не нужны. Это реально не нужно нигде, кроме стран, ну, России в первую очередь, ну и других стран Евразийского экономического союза. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Пашинян, значит, говорит все время по поводу некой вот евроассоциации, пытается, значит, получать какие-то гранты от Европы. Они ему даже эти какие-то деньги дают. Был буквально в начале мая на саммит Европейского политического союза, да, вот ЕПС так называемый, куда Зеленский приезжал, да, это вообще отдельная история. Вот, и вот на этом саммите ЕПС, там, по-моему, они, значит, порядка 200, что ли, миллионов евро им выделят в ближайшие годы как бы на структурные реформы, да.
3: Журналист Алексей Ярошенко о том, что в Абхазии растут антироссийские настроения.
5: Как к России, к русским сегодня относятся в Абхазии? Колониальная политика царизма на Кавказе, пишут. Стремление царизма установить военно-колониальный режим на Кавказе способствовало возникновению освободительного движения народов края. Царские генералы и чиновники упорно придерживались насильственных методов. Слушайте, а это все происходит в Абхазии, в 70-тысячном недо непризнанном фейл-стейт государстве, бюджет которого на 95% зависит от дотаций прямых из бюджета России, а остальные 5% это наши с вами туристы привозят туда. 70 тысяч. И это бессовестное государство сегодня почитает жертв Кавказской войны. Да, а может быть Россия вообще одна из больших великих держав, членов Совета Безопасности, которая Абхазию вообще признает. То есть, если не мы, это 70-тысячное государство не будет существовать. А может быть, мы не будем признавать? Может быть, мы признаем суверенитет Грузии над этой территорией? Раз такие люди неблагодарные там живут. Ну, вы же помните видео, когда жительница Абхазии говорила, что русским туристам здесь нечего делать. А откуда это все идет? А от того, что они каждый год празднуют День жертв Кавказской войны. А если вы думаете, что это только за пределами страны происходит, то вы ошибаетесь.
2: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 7 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас включается режим максимальной скорости, так как в системе матрицы Ладини этот день полностью управляется седьмым арканом колесница. Когда энергия прирожденного воина, лидера и победителя встречается с общим фоном июня шестого месяца года, то есть шестой аркан влюбленные, отвечающего за отношения, гармонию и выбор, ваша жизнь превращается в четко спланированную экспансию. Если в предыдущие дни вы могли позволить себе сомнения, долгие раздумья, может быть, мягкую дипломатию, то в этот день пространство отдает приказ действовать решительно и двигаться только вперед. Семерка – это прорыв, это преодоление любых препятствий и умение управлять огромной ментальной мощью. И здесь ваше волевое решение заключается в том, чтобы взять бразды правления в свои руки и направить все ресурсы на достижение конкретного результата. Колесница всегда учит, что истинный успех приходит к тем, кто не боится скорости, умеет ставить амбициозные цели и объединяет команду ради общей победы. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры, даты между собой. 7 плюс 6... Месяц, да, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас 23, 2 плюс 3 пятерочка. А это у нас вибрации иерофанта. Это учитель, закон, традиции. И здесь как бы вносит такой стремительный день идеальный порядок и стратегическую мудрость, я бы так сказала. Возникает мощный резонанс, скорость и напор колесницы, семерочка. Встречаются с правилами и авторитетами иерофанта, пятерочка. И все это под покровительством сердечности влюбленных, шестерка. А это означает, что ваше движение к цели – это не хаотичный бег, а все-таки законная, глубоко продуманная экспансия. Иерофант дает колеснице карту дороги и верные ориентиры. Это помогает побеждать красиво, честно и экологично. Ну и Луна у нас убывает, находится в знаке рыб. Это мистический, интуитивный знак, обостряет наше шестое чувство просто до максимума и позволяет пилоту вашей колесницы безупречно входить в самые крутые жизненные виражи, кожу чувствуя намерения партнеров и конкурентов. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерки требует от нас высокой активности, мобильности, решительности. В этот день максимально приветствуется покупка, может быть, автомобиля, любой другой техники, даже велосипеда, средств связи, а также приобретение, может быть, билетов, планирование путешествий и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это еще лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта, например, рекламных кампаний, сдачи экзамена или защиты своих идей перед авторитетной публикой под эгидой иерофанта. В быту день идеален для занятий спортом, конечно же, активного отдыха, может быть, на природе, начала ремонта или перестановки мебели. Ну и убывающая луна в рыбах дает зеленый свет для очищения пространства от всего, что тормозит ваше движение вперед, помогая вот мягко закрыть старые неэффективные обязательства в партнерстве. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте, лениться, плыть по течению, потому что нереализованная мощь колесницы может легко превратиться во внутреннюю агрессию, раздражительность и самоедство. Ни в коем случае не ввязывайтесь в конфликты, не поддавайтесь ярости и не пытайтесь переехать окружающих или близких людей своей жесткой волей. Не нарушайте гармонию июня. Избегаем халатных действий за рулем и излишней спешки при подписании важных документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь, которую иерофант требует соблюдать. Ну и не рекомендуется совершать импульсивные, хаотичные траты на эмоциях ради, вот знаете, сиюминутного хвастовства. А вот вечер стоит провести в движении, может быть, прогулки за четким структурированием планом на следующую неделю. Чувствуйте себя абсолютным, мудрым, победоносным хозяином своей стремительно развивающейся реальности и, конечно же, воспользуйтесь всей мощью этого дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
6: Привет! с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Кольского полуострова, скрыто в труднодоступных лесах и сопках, лежит Сейд-озеро. Для коренного народа саамов это место всегда считалось священным, наполненным силой, которую нельзя тревожить без нужды. В центре легенд стоит гигантское изображение великана Куйвы, которое четко проступает на скале, возвышающейся над водой. Саамские сказания гласят, что Куйва был чужеземным воином-чародеем, который пришел с набегом, но был испепелен небесным огнем, оставив свой призрачный силуэт на камне на века. Для любого, кто стоит на берегу этого озера, глядя на темный, почти 70-метровый контур человеческой фигуры, становится понятно, почему это место в конце 90-х годов Сейд-озеро стало эпицентром невероятной гипотезы. Исследователи из экспедиции, возглавляемых Валерием Деминым, объявили, что они нашли следы легендарной Гипербореи, мифической северной прародины человечества. Демин утверждал, что обнаружил остатки древних культовых сооружений. Сейды – загадочные каменные глыбы, установленные на ножки камней, а также рукотворные плиты, которые могли быть фундаментом древних храмов. По его мнению, Куйва на скале – это лишь напоминание о могуществе древней цивилизации, которая некогда владела высочайшими знаниями, а затем ушла в небытие под ледниками. Представьте себе картину. Северное лето, озеро, вода, которого настолько прозрачна, что видна каждая трещинка на дне, и эти гигантские камни, стоящие так, словно их расставил великан. Энергетика места, по словам многочисленных паломников, буквально заставляет вибрировать воздух вокруг. Однако академическая археология настроена крайне скептически. По мнению ученых, силуэт Куйвы – это всего лишь результат эрозии скальных пород, который со временем приобрел узнаваемые формы благодаря специфическому сочетанию лишайников и влажности. Что касается сейдов, то это широко распространенный в Скандинавии и на Кольском полуострове тип саамских культовых объектов. Саамы использовали камни для магических ритуалов, общения с духами предков или удачная охоты, но приписывать им гиперборейское происхождение с точки зрения официальной науки – это попытка выдать желаемое за действительное. Никаких культурных слоев, указывающих на существование высокоразвитой цивилизации тысячи лет назад в районе Сейд-озера, найдено не было. Исследователь археологии северных народов Николай Гурин отмечал, что мы сталкиваемся здесь с классической мифологизацией ландшафта, где каждый природный объект обрастает легендой в зависимости от фантазии наблюдателя. Тем не менее, даже если отбросить мифы о Гипербореи, остается вопрос, почему люди на протяжении веков продолжают возвращаться на Сейд-озеро. Может быть, секрет вовсе не в древних атлантах или космических технологиях, а в самой природе. Исследователи аномальных явлений намекают на тектонические разломы в районе озера, которые могут создавать специфические инфразвуковые поля, вызывающие у людей необычные видения или чувства глубокой тревоги. Это место как зеркало, которое отражает то, что мы принесли с собой. Если вы ищете следы богов, вы найдете их в трещинах скал. Если ищете покой, вы найдете его в тишине северного леса. Сейд-озеро остается загадкой, где грань между реальностью, сказкой и проекцией нашего разума истончается до прозрачности озерной глади. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
7: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 7 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Манас. Ой, Манас – это символ человека, личности. Это еще человек в обществе и во взаимодействии. Эта руна значит «я» и «мы» одновременно. Это напоминает, что мы не есть отдельным островом, а частью общего мира и системы, может быть, даже рода. Манас всегда говорит о гармонии между личным и коллективным, о силе разума, о способности к самоанализу, честному взгляду на себя. И в такой день особенно важно быть человеком среди людей, вот сохранять уважение и к себе, и к другим. Еще этот день идеален для саморазвития, для работы с психологией, с подсознанием, может, медитации, размышления о месте вашем в мире, да, о предназначении. Здесь важно понимать, что вы не случайная точка на карте, а важная часть сложной мозаики. И это время, когда мы можем почувствовать свое единство с другими, но при этом не теряя своей уникальности. Понимаете? В работе Манас, конечно же, советуют опираться на командную работу, на партнерство и социальные связи. И это самое время подключить коллег, может, обсудить общие цели, организовать какой-то мозговой штурм или, может, проанализировать сильные или слабые стороны коллектива. Также хорошее время для резюме, собеседований, поиска новой работы, особенно если вы уже чувствуете, что переросли свою старую роль. Здесь уважение к другим и грамотная презентация себя откроет двери к новым возможностям. И если вы по сути лидер, то помните, что сила команды зависит от каждого ее участника. В отношениях день наполнен взаимным уважением и желанием понять друг друга. Конечно же, Манас – это про зрелую любовь, осознанное партнерство, умение видеть в другом человеке все его страхи, желания, границы. А если вот вы одиноки, то такой день можно встретить того, кто будет на одной волне с вами, вот родственную душу. А если вы уже в паре, то проведите время с глубоким разговором, без спешки, с открытым сердцем. Это очень сблизит вас. По здоровью руна отвечает за нервную систему, за психоэмоциональное состояние и общую ментальную ясность. Так что обращаем внимание на психосоматику. В этот день хорошо заняться йогой, медитацией, дыхательными практиками. Также благоприятны визиты к психологу, может, коучу, остеопату, потому что вы должны быть на связи со своим телом, целостными. Все, что помогает вам лучше понимать себя и свое тело, даст очень классный эффект. Подытожим, что день для взаимодействия, для самопознания, для зрелого подхода. Станьте человеком в самом высоком смысле этого слова, с большой буквы. Уважайте себя, других, и вы почувствуете, как весь мир начинает звучать с вами в унисон.
7: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Европа выбирает нового посланника для переговоров с Москвой и параллельно готовит новый пакет санкций.
8: Объединенная Европа приступает к обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. Судя по всему, сейчас место посредника остается вакантным. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, да и сам президент Дональд Трамп фактически признали, что американская миссия как минимум застопорилась. Так что у Старого Света появился шанс. Газета «Политику» публикует список потенциальных кандидатов в европейские спецпредставители. Это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент Финляндии Саули Нинистя, также экс-премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Финляндии Александр Стуб. Между тем, в Европу был командирован секретарь украинского совбеза Рустем Умеров. Среди главных его задач – составить список тем, о чем, собственно, можно говорить с Россией. Президент Украины вроде поручил подчиненным готовиться к затяжному противостоянию. ЕС, соответственно, работает

0: и подкрепить одну другой. Ну, здесь речь идет, конечно, о том, что к Авраамовым соглашениям Трамп хочет подключить не столько Иран, сколько другие государства региона, в том числе включенные в переговорный процесс. Это те страны, которые непосредственно страдают от продолжающегося конфликта. Это страны, которые играют роль в региональной политике и мировой экономике. И речь идет, конечно, в первую очередь о Саудовской Аравии. Речь идет о Турции в той или иной степени. Речь идет даже потенциально, может быть, о Пакистане. На мой взгляд, здесь нельзя сказать, что Трамп абсолютно погряз в каких-то иллюзиях, потому что Авраамовы соглашения таки заработали. И несмотря на всю турбулентность последних лет, страны, которые присоединились к соглашению, признали Израиль, не только не вышли из этого соглашения, они поступательно наращивают и укрепляют это сотрудничество. У Трампа есть шансы верить, что в условиях трансформации в той же самой Саудовской Аравии ему удастся пробить и добиться нужного ему решения.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полеске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
3: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссией – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
2: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
3: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенно

0: постепенный отток населения на материковую часть России.
1: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
2: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
1: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
2: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
1: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километров. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
2: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
1: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Латвийский лоцман.
4: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже Конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать Конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное не размер, главное точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз как кирпич, она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение Б-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией — меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше — Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. они тоже в переговорах. Это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва – это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам, именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Охлаждение во благо. Владимир Путин считает, что с экономикой проблем в России нет. Президент заявил, что в Кремле видят снижение макроэкономических показателей, но Россия идет на охлаждение экономики осознанно, ради ее здоровья. Так Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Индии о том, выдержит ли российская экономика санкции и такое долгое ведение военных действий.
6: Исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, не в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат.
5: О результате президент говорил накануне. Мол, россияне за последние годы стали жить богаче. Доходы граждан выросли на треть, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
6: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Индексируем пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, пособия по поддерживающие семьи с детьми и так далее, и так далее. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу.
5: При этом экономисты обращают внимание на высокую инфляцию и повышение налогов, которые сократили реальное благосостояние россиян. Кроме того, в стране идет масштабная волна увольнений. По данным Росстата, в первом квартале этого года число сокращений выросло почти на 80%, чем годом ранее. Международные новостные агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на российских чиновников пишут, цитирую, Владимира Путина уже давно предупреждают о надвигающейся рецессии. И Минфин, и ЦБ просили Кремль сократить военные расходы, но президент не согласился и поручил властям экономить на других сферах. Пытались донести неприглядную информацию о состоянии экономики и другие гости ПМЭФ, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Смотрите, с одной стороны, Путин выступает и говорит, что мы тут охлаждаем экономику, поскольку она у нас, дескать, перегрета. И тут же выступает глава, значит, «Северстали», Бардашов, и говорит, вы там, ребята, слишком перестарались, вы ее охладили до полусмерти, она уже помирает, хватит охлаждать, давайте немножко разогреем, а то помрем от холода, да? После чего выходит другой оратор и говорит, ребята, вы чего тут все поломали, с налогами полный кошмар, полная беда, значит, малый и средний бизнес умирает. Ситуация, судя по всему, такая острая, что, ну, как бы люди даже, что называется, из вертикали, люди, что называется, из номенклатуры, вынуждены очень аккуратно, опасливо, но оппонировать и министрам, и Путину, потому что, что называется, уже отступать-то дальше некуда, и терять тоже нечего.
5: Однако чиновники на ПМЭФ продолжали сыпать радужными цифрами. Министр финансов Антон Силуанов вслед за президентом заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%, хотя россияне с этим не согласны. Данные опросов Банка России показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения, положение семьи выросло с 24 до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха о планах по оснащению новых российских самолетов.
9: Мы считаем, что наши самолеты, как наиболее современные, должны обладать самыми современными возможностями на борту. Если говорить про интернет, то сегодня это решение реализовано. Более того, реализовано на отечественном оборудовании. Возможность установки экранов и прочих средств дополнительных комфорта, безусловно, предусмотрена. Могу лишь только отметить, что это прерогатива авиакомпании. То есть именно авиакомпания определяет, что должно стоять в самолете, какие экраны или Wi-Fi, какие кресла, какой размер у них должен быть, какая боковая поддержка и так далее. То есть мы предлагаем различные варианты, вплоть до, вот, в принципе, возможности до интернета на борту. А дальше это уже авиакомпания определяет. Но мы вместе с авиакомпаниями, конечно, будем делать то, все для того, чтобы наши новые самолеты были самыми комфортными для наших пассажиров.
3: Главные новости дня.
5: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
10: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну. Он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
5: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
6: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность.
5: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
11: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
5: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
12: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так или иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
5: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: «Радио Лента». Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
13: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И Максим Анатольевич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
3: Да. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
15: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
14: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
7: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться. Но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
14: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
16: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так-то все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то? И подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему-то потому, что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что там с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин в аккурат после заявления про Орешник, говорит: и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были неправы. Как это все ляжет в голову представителем средств массовой информации России. Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например. Или в костюме «Зайчик». Понимаете, вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
21: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоту, штурмовиков.
5: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
0: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
5: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
0: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
5: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и Следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
0: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
5: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
22: Скорая приехала.
2: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
23: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
2: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
4: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
3: Военкор Котенок о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
5: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
3: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
6: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы из-за ограничений, фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и «скоро мира» при посреднике Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятий ОПК теряют отсрочку от срочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции «Военные адвокаты», как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, а когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседование при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации, ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников ОПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
7: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нету никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут, опять же, сделать массовую рассылку повесток.
0: Юристы напоминают, отсрочка отсроченной службы по работе на предприятии ОПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам ОПК, сейчас массово рассылают мобилизационные предписания, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
8: Мобилизационное предписание – это такая штука. Это если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался. Все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат, оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай, это не контракт и не штурм. Не надо переживать. Это просто... пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники, только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать, по стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
0: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
9: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
10: Конечно, возможно.
9: Почему так?
10: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
11: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
12: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то. Людей, которые начнут цельно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
0: Раньше предприятия ОПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее. И от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store. А все этому только рады.
13: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских. Потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать МАКС? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в МАКС? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
3: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
14: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже

0: Петербург и Приморск.
1: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи. Все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
0: А вот что об этом думает военкор Романов.
2: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
4: Привет. В эфире «Разбор дня».
5: Привет.
4: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
5: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен...
4: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
5: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
4: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
5: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
4: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
5: Да, патрулируют танки, пехота работает.
4: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
5: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
4: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
5: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, километров 150-200 в час,
4: то аппарат находится в воздухе около часа.
5: Вот, это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
4: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
5: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
4: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
5: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
4: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
5: Так, интересно.
4: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
5: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
4: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
5: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
4: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
5: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
4: Да, как выглядит КАМАЗ или бензовоз.
5: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
4: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную

0: вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
1: Звучит жутковато.
0: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
1: И ничего не передает обратно на базу.
0: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
1: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
0: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
1: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
0: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
1: Жесть.
0: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
1: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
0: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
1: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
0: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
1: Как мощнейший прожектор, наверное.
0: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
1: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
0: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
1: Вот.
0: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
1: Так. И что это?
0: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
1: И они не атакуют напрямую?
0: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
1: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездят не только военные колонны.
0: Конечно.
1: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
0: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
1: А что тогда?
0: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
1: Тремя?
0: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
1: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
0: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
1: Ага. И как это происходит в реальности?
0: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
1: Гул тяжелого дизельного мотора.
0: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
1: Понятно, это вторая цифра.
0: А третья — это магнитный сенсор,
1: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
0: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
1: когда код совпал полностью,
0: происходит детонация.
1: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
0: Асфальт плавится. Образуется мертвый затор.
1: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
0: Понадобится тяжелая инженерная техника. Огромные саперные машины на гусеничном ходу.
1: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
0: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
1: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
0: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
1: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
0: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
1: Снова чистый участок и снова завал.
0: Угу.
1: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
0: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
1: И где он находится?
0: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент – высотная оптическая разведка.
1: Специальные дроны?
0: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
1: 4 километра – это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
0: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
1: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
0: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, на дальних подступах.
1: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине?
0: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
1: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
0: Да, и повредит соседние машины.
1: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
0: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
1: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
0: Точно.
1: Логистика в России – это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
0: Обычных индивидуальных предпринимателей.
1: Да, для рядового дальнобойщика фура – это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
0: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
1: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
0: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
1: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
0: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
1: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
0: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
1: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
0: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
2: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
0: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
2: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
0: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
2: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
0: Угу.
2: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
0: Но это не рыболовную леску бросить.
2: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
0: И как только в этой сети появится малейшая брешь, после первого же попадания или просто от ветра,
2: дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
0: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
2: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
0: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
2: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
0: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
2: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
0: Да.
1: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, максимум десятков тысяч долларов.
0: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
1: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО – это астрономические суммы.
0: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
1: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
0: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
1: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
0: Какой?
1: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
0: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
1: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона,
2: километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
0: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
2: Склады разгружались прямо под открытым небом.
0: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
2: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
0: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами тепловым излучением.
2: И это полностью меняет правила игры, не только для военных.
0: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе Р-280, это репетиция будущего.
2: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево,
0: как это изменит планирование вообще всего?
2: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
0: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
2: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
0: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
2: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
0: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
2: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
0: На сегодня это все. До новых разборов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полеске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
5: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссией – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
4: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
5: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
4: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
6: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
4: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
6: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
4: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километров. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
6: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
4: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готова поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты, потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит, ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft, то есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A, именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение Б-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией — меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак ВПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
9: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
10: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
8: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
11: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
12: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
8: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
13: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
8: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
14: Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных в больших погонах, заявив, что она достала людей.
15: Можно не устать от войны. Как можно не устать вообще? Как можно от болезни не устать? Человек, например, болеет всю жизнь. Тяжело, нудно, болеет одним и тем же. И с каждым годом все хуже и хуже. Ему как он может не устать? Конечно, устает. Люди даже от хорошего устают, от плохого тем более. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы не устать, а вопрос в том, чтобы застегнуться и вложиться. И денег хватает, особенно если их не воровать. Воров же бешеное количество. Самый главный враг войны – это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что соляра бензина разбавлена. Чтобы солдат как бы был босый, потому что такими нитками берцы сшиты, как бы, что через два дня разлезлось все. Это же народ должен собирать бойцам на носки, на папиросы, на это самое, на трусы, на всякое такое. Это что, мы должны собирать? Даже 100 рублей от каждого подписчика спасут наших бойцов. Это мы должны собирать, да, по 100 рублей? А там какие-то, значит, люди в больших погонах будут воровать по 100 миллиардов? Ну так вот, потому так все долго идет. Один спит, другой ворует, как бы. Потому так все долго, потому это-то и достало на самом деле всех. Именно это достало. Солдаты с фронта вернутся, они же не только про подвиги будут рассказывать, про воровство будут рассказывать, про бесчеловечие командиров будут рассказывать, про то, как посылают на верную смерть людей ради лишней звездочки, будут тоже рассказывать будут. Это же достало людей. Ну так, что там, о чем мы будем? Как можно не устать от этого? И никуда вы не убежите от этого. Я устал, и я устал. Человек, в конце концов, вообще жить устает даже. Даже. Это не значит, что он к смерти готов. Совсем не значит.
3: Криминальные новости.
16: Условный срок получил военнослужащий, который стрелял по срочникам, чтобы мотивировать их работать. Калужский гарнизонный военный суд назначил сержанту российской армии Руслану Деменкову 3 года условно по делу о превышении полномочий. Как следует из приговора, военный стрелял по подчиненным из пневматического пистолета, чтобы заставить их работать. По версии суда, Деменков был недоволен тем, что солдаты во время рытья траншеи курили. Тогда он около 20 раз выстрелил в сторону военнослужащих из пневматического пистолета. Сам сержант утверждал, что происходящее солдаты якобы воспринимали как игру. Позже, по версии одного из свидетелей, Деменков начал беспорядочно стрелять по расходившимся срочникам и попал одному из рядовых в ногу. Сержант утверждал, что лишь хотел припугнуть солдата. В Калуге суд назначил 10 лет колонии сбежавшему с фронта ефрейтору, который угрожал ножом подросткам. По версии силовиков, Евгений Рогачев сбежал из воинской части и злоупотреблял алкоголем. Однажды, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пристал к 3 подросткам в лесополосе возле кладбища. Рогачев решил, что они украинские диверсанты, достал нож и стал угрожать несовершеннолетним убийством. В приговоре говорится, что дезертир поставил подростков на колени и провел одному из них клинком ножа по лицу. Военный также дважды ударил одного из подростков, отобрал у него телефон. Потерпевшие воспользовались моментом и смогли сбежать. Рогачев на суде признал свою вину, а суд в качестве смягчающего обстоятельства счел участие ефрейтора в спецоперации. В тексте приговора говорится, что Рогачев не имеет судимости, так как ранее был помилован указом президента. Бывший полицейский убил жену и уехал на СВО вместо колонии. Теперь хочет жить с детьми. Якутянин Иван Амурсанов прожил с супругой 20 лет. Регулярно ее бил, обещал исправиться. В 2024 году на Рождество он пил водку с приятелем. Ночью Амурсанов пьяным изнасиловал и несколько раз избил супругу. Собутыльник его не остановил, наоборот, помогал, не пускал в дом врачей и полицию, которых вызвала пострадавшая. К утру женщина скончалась от травм. Суд приговорил Мурсанова к 10 годам колонии, но вскоре убийца подписал контракт с Минобороны и уехал воевать. По словам родственников погибшей женщины, он пытался сбежать с фронта. Над осиротевшими 10-летним сыном и 16-летней дочерью супругов опеку взял пасынок Мурсанова, а сестры убитой женщины пытаются лишить Ивана родительских прав. Недавно Мурсанова списали по здоровью. Он вернулся в Якутск и заявил детям, что хочет жить с ними. Дети его выгнали, но он поселился по соседству у брата. По словам сестры убитой матери детей, их отец даже не постарался облегчить жизнь сыну и дочери после убийства матери, не дал им воспользоваться программой газификации для семей военнослужащих, не выплатил моральный вред и долг по алиментам, не помог с расходами на похороны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
14: Зет-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета Безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
17: Слово «куколт», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот как бы прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20 как бы страниц. А на самом деле, ну то есть как бы мораль-то вот всей вот этой истории как бы такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которые в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующий военнослужащий, вот который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
3: Главные новости дня.
18: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
19: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
18: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
20: С течением времени преимущества Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
18: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
21: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
18: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За 2 последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм. На фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Учим китайский вместе. Как по-китайски сказать «родина»?
23: Цукуо.
22: Еще раз. «Родина» по-китайски звучит так.
23: Цукуо.
22: И третий раз.
23: Цукуо.
22: Учим китайский. Легко и весело.
24: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Исламовед Андрей Паникрестов о массовых задержаниях муфтиев.
26: Сейчас мы уже видим, что проходит волна арестов исламских деятелей по всей стране. Силовики работают веером, и география операции действительно масштабная. От Питера и Карелии до Поволжья и Северной Осетии. Под удар попали такие, скажем, знаковые фигуры. В Саранске задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов. В Саратове заммуфтия Эльхих Нидаль. В Петербурге бывший глава общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хенни и так далее. Значит, по обвинениям, то, что мы сейчас знаем, что большинству вменяют участие в запрещенной организации «Братья-мусульмане». Хотя того же Асаинова формально взяли за бытовую взятку ради студенческой сессии. То есть вопросов пока больше, чем ответов. И пока я, например, четко сказать не могу. То ли силовики понимают, что мусульманские лидеры стали очень влиятельными в России и таким образом и решили подрезать крылья, то ли у нас действительно такая ситуация, что радикальные исламисты буквально повсюду сидели на очень высоких постах.
25: Журналист Евгений Норин о том, что Духовное управление мусульман России превратилось в рассадник агентов турецких спецслужб.
0: А вообще там кого не возьми, там какие-то интересные истории. Вот еще один деятель, например, такой Мохаммед Хенни. Он уже проходил по делу о разжигании розни, правда, тогда его переквалифицировали в свидетели. Он же попался в свое время на хранение экстремистской литературы, правда, заявил, что литература у него хранилась случайно, и все уже, так сказать, выкинули на помойку, истребили. Короче говоря, кого ни посмотри, какие-то сплошные букеты добродетелей. Поэтому да, когда говорят, что имеет место быть системный накат на духовное управление мусульман, то, возможно, это недалеко от истины, но вопрос тогда возникает, а почему у духовного управления такие замечательные люди в руководстве постоянно оказываются? Вот. Причем для турок в этом тоже ничего нового нет, в инфильтрации на российское мусульманское сообщество. Это процесс, который идет совершенно с 90-х годов, с ныне уже недостоверных почти древних времен Чечни, когда она еще была той самой Чечней. И здесь для турецкой стороны как раз ничего нового нет. Причем технология всегда примерно одна и та же. То есть человек там обучается за рубежом, а потом возвращается в Россию уже со всякими интересными представлениями. Потому что мы зачастую слабо представляем себе, чему этих богословов учат в тех учебных заведениях, которые они кончают на Ближнем Востоке. После чего они сюда приезжают, и не факт, что проповедуют они только мир и добро.
24: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
1: Скорая приехала, стёкла повыбивала.
18: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
2: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
18: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
0: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войска БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
3: А зачем в техникум приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
4: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
0: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
5: Я на 3 месяца снизу выкала, а мы его в шторм. Он мне коробок самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
0: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
6: Вы думаете, это безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на факелашке, ни в БПЛА. Тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. Тебя может прийти группа ДРГ тебя разобрать.
0: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
6: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
0: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
8: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
7: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
8: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит

0: Это просто огромная доля, да.
1: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
0: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
1: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
0: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
1: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
0: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
1: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
0: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
1: Угу.
0: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
1: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
0: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
1: Да уж.
0: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
1: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
0: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
1: Почти на 40%. Это же гигантский провал?
0: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
1: Это из-за санкций?
0: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
1: Понятно.
0: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
1: Хорошо, ну, нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
0: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Ненефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
1: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
0: Да-да.
1: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
0: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
1: А как она выглядит?
0: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером. Но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
1: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
0: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картины Пикассо.
1: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
0: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
1: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5,977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
0: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
1: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки, больше не работает», заначки в виде живых денег просто не осталось.
0: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю

0: ту доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
1: Ситуация вырисовывается, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
0: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
1: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
0: Угу. Что именно там идет под нож?
1: Строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
0: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
1: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
0: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
1: Понятно.
0: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
1: Секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
0: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
1: Ловушку Центрального банка, да?
0: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
1: Почему катастрофу?
0: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
2: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
0: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
2: Значит, они требуют премию за риск.
0: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
2: И к чему это приводит на практике?
0: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
2: Дефицит заставляет государство занимать деньги.
0: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
2: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
0: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
2: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
0: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
2: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
0: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
2: Допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
0: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
2: Но в реальности налоговая база сжимается.
0: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
2: Налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
0: Ты имеешь в виду кадровый голод?
2: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
0: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
2: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
0: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
2: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
0: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
2: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
0: Именно так.
2: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
0: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
2: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
0: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
2: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
0: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
2: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
0: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
2: Да уж.
0: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
2: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
0: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
2: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
0: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
2: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
0: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
2: Но ведь перенос долга – это не решение проблемы?
0: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
2: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
0: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
2: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
0: Да.
2: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
0: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
2: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
0: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, Что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
2: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюанс. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
5: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
4: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
6: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
4: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
7: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
4: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм. На фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Представитель 12-го центра ФСБ Александр Самойлов о том, что так называемый пакет Яровой внедрен не полностью, а потому текущих ограничений в России недостаточно для защиты граждан во время СВО.
9: Что происходит? Вот та же самая Яровая была принята в 2016 году, и изначально был период, мы составляли планы региональные с большими операторами, с мелкими, просто региональные планы, и должны были все это сделать до 2022 года где-то. Но потом началась сначала пандемия, и первое, что сделал Минцифры, это притормозило расширение СХД. Потом началась СВО, и по настоящее время у нас Яровая внедрена, честно, где-то процентов на 80. Это много, но недостаточно для того, чтобы в условиях действующей СВО защищать население.
3: Главные новости дня.
10: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
11: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И каждый день продляем, потому что бензина нет.
12: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Вы едете в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
10: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
13: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
14: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
10: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. –
15: Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
16: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
15: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Учим китайский вместе.
18: Как сказать по-китайски «хлеб сегодня не привезут»? И еще раз. Фраза «хлеб сегодня не привезут» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
20: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо, пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
19: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
20: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить, обходит РЭП, наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
21: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас.
22: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете бесплатные вот эти войска ему, хотя, по сути, это прям лютая замануха идет?
1: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб. В штурме, рассказала его приемная мать.
23: Я настрелил сочинку БПЛА, а мы его в штурм. Он не коробка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в штурм попал, тоже погиб 30 апреля.
1: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
24: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
1: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
24: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
1: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store. А все этому только рады.
20: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских. Потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
19: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
0: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело, которого нет. В последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
19: Военкор, канал «Прифронтовой гараж» об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
2: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи, все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
19: А вот что об этом думает военкор Романов.
5: Дроны «Камикадзе» Вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае.
1: Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по Узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
7: Скорая приехала.
1: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
25: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
1: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Политолог Илья Ухов о том, что Армения выбрала путь Украины и сближается с Евросоюзом, но при этом экономически использует Россию.
4: Пашинян, он как бы хочет одновременно оставаться, как бы получать выгоды экономические от нахождения в ЕАЭС. Да? Если посмотреть, то, к примеру, переводы, значит, мигрантов в Армению, ну, трудовых, которые, например, в частности работают в России, но, кстати, и не только, да, очень многие армяне, в принципе, даже с российским паспортом, они продолжают поддерживать свои семьи, скажем так, на исторической родине. Вот этот объем переводов, например, за 2025 год составил что-то порядка около 4 миллиардов долларов. Да? То есть это огромная сумма. Там, для... На минутку просто напомню, что Армения – это 3 миллиона человек. Да? И он, с одной стороны, хочет получать, Пашинян, иметь, продолжать доступ к общему рынку, потому что объективно понятно, что никому эти ни цветы, ни этот армянский алкоголь, не эти, соответственно, какие-то там, не знаю, овощи, фрукты и так далее, они не нужны. Это реально не нужно нигде, кроме стран, ну, России в первую очередь, ну и других стран Евразийского экономического союза. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Пашинян, значит, говорит все время по поводу некой вот евроассоциации, пытается, значит, получать какие-то гранты от Европы. Они ему даже эти какие-то деньги дают. Был буквально в начале мая на саммит Европейского политического союза, да, вот ЕПС так называемый, куда Зеленский приезжал, да, это вообще отдельная история. Вот, и вот на этом саммите ЕПС, там, по-моему, они, значит, порядка 200, что ли, миллионов евро им выделят в ближайшие годы как бы на структурные реформы, да.
3: Журналист Алексей Ярошенко о том, что в Абхазии растут антироссийские настроения.
5: Как к России, к русским сегодня относятся в Абхазии? Колониальная политика царизма на Кавказе, пишут. Стремление царизма установить военно-колониальный режим на Кавказе способствовало возникновению освободительного движения народов края. Царские генералы и чиновники упорно придерживались насильственных методов. Слушайте, а это все происходит в Абхазии, в 70-тысячном недо непризнанном фейл-стейт государстве, бюджет которого на 90%, ну, наверное, 5% зависит от дотаций прямых из бюджета России, а остальные 5% это наши с вами туристы привозят туда. 70 тысяч. И это бессовестное государство сегодня почитает жертв Кавказской войны. Да, а может быть, Россия вообще одна из больших великих держав, членов Совета Безопасности, которая Абхазию вообще признает. То есть, если не мы, это 70-тысячное государство не будет существовать. А может быть, мы не будем признавать? Может быть, мы признаем суверенитет Грузии над этой территорией? Раз такие люди неблагодарные там живут. Ну, вы же помните видео, когда жительница Абхазии говорила, что русским туристам здесь нечего делать. А откуда это все идет? А от того, что они каждый год празднуют День жертв Кавказской войны. А если вы думаете, что это только за пределами страны происходит, то вы ошибаетесь.
2: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 7 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас включается режим максимальной скорости, так как в системе матрицы Ладини этот день полностью управляется седьмым арканом колесница. Когда энергия прирожденного воина, лидера и победителя встречается с общим фоном июня шестого месяца года, то есть шестой аркан влюбленные, отвечающего за отношения, гармонию и выбор, ваша жизнь превращается в четко спланированную экспансию. Если в предыдущие дни вы могли позволить себе сомнения, долгие раздумья, может быть, мягкую дипломатию, то в этот день пространство отдает приказ действовать решительно и двигаться только вперед. Семерка – это прорыв, это преодоление любых препятствий и умение управлять огромной ментальной мощью. И здесь ваше волевое решение заключается в том, чтобы взять бразды правления в свои руки и направить все ресурсы на достижение конкретного результата. Колесница всегда учит, что истинный успех приходит к тем, кто не боится скорости, умеет ставить амбициозные цели и объединяет команду ради общей победы. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры, даты между собой. 7 плюс 6... Месяц, да, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас 23, 2 плюс 3 пятерочка. А это у нас вибрации иерофанта. Это учитель, закон, традиции. И здесь как бы вносит такой стремительный день идеальный порядок и стратегическую мудрость, я бы так сказала. Возникает мощный резонанс, скорость и напор колесницы семерочка. Встречаются с правилами и авторитетами иерофанта пятерочка. И все это под покровительством сердечности влюбленных шестерка. А это означает, что ваше движение к цели – это не хаотичный бег, а все-таки законная, глубоко продуманная экспансия. Иерофант дает колеснице карту дороги и верные ориентиры. Это помогает побеждать красиво, честно и экологично. Ну и Луна у нас убывает, находится в знаке рыб. Это мистический, интуитивный знак, обостряет наше шестое чувство просто до максимума и позволяет пилоту вашей колесницы безупречно входить в самые крутые жизненные виражи, кожу чувствуя намерения партнеров и конкурентов. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерки требует от нас высокой активности, мобильности, решительности. В этот день максимально приветствуется покупка, может быть, автомобиля, любой другой техники, даже велосипеда, средств связи, а также приобретение, может быть, билетов, планирование путешествий и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это еще лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта, например, рекламных кампаний, сдачи экзаменов или защиты своих идей перед авторитетной публикой под эгидой иерофанта. В быту день идеален для занятий спортом, конечно же, активного отдыха, может быть, на природе, начала ремонта или перестановки мебели. Ну и убывающая луна в рыбах дает зеленый свет для очищения пространства от всего, что тормозит ваше движение вперед, помогая вот мягко закрыть старые неэффективные обязательства в партнерстве. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте, лениться, плыть по течению, потому что нереализованная мощь колесницы может легко превратиться во внутреннюю агрессию, раздражительность и самоедство. Ни в коем случае не ввязывайтесь в конфликты, не поддавайтесь ярости и не пытайтесь переехать окружающих или близких людей своей жесткой волей. Не нарушайте гармонию июня. Избегаем халатных действий за рулем и излишней спешки при подписании важных документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь, которую иерофант требует соблюдать. Ну и не рекомендуется совершать импульсивные, хаотичные траты на эмоциях ради, вот знаете, сиюминутного хвастовства. А вот вечер стоит провести в движении, может быть, прогулки за четким структурированием планом на следующую неделю. Чувствуйте себя абсолютным, мудрым, победоносным хозяином своей стремительно развивающейся реальности и, конечно же, воспользуйтесь всей мощью этого дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
6: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Кольского полуострова, скрыто в труднодоступных лесах и сопках, лежит Сейд-озеро. Для коренного народа саамов это место всегда считалось священным, наполненным силой, которую нельзя тревожить без нужды. В центре легенд стоит гигантское изображение великана Куйвы, которое четко проступает на скале, возвышающейся над водой. Саамские сказания гласят, что Куйва был чужеземным воином-чародеем, который пришел с набегом, но был испепелен небесным огнем, оставив свой призрачный силуэт на камне на века. Для любого, кто стоит на берегу этого озера, глядя на темный, почти 70-метровый контур человеческой фигуры, становится понятно, почему это место на конце 90-х годов Сейд-озеро стало эпицентром невероятной гипотезы. Исследователи из экспедиции, возглавляемых Валерием Деминым, объявили, что они нашли следы легендарной Гипербореи, мифической северной прародины человечества. Демин утверждал, что обнаружил остатки древних культовых сооружений. Сейды – загадочные каменные глыбы, установленные на ножки камней, а также рукотворные плиты, которые могли быть фундаментом древних храмов. По его мнению, Куйва на скале – это лишь напоминание о могуществе древней цивилизации, которая некогда владела высочайшими знаниями, а затем ушла в небытие под ледниками. Представьте себе картину. Северное лето, озеро, вода, которого настолько прозрачна, что видна каждая трещинка на дне, и эти гигантские камни, стоящие так, словно их расставил великан. Энергетика места, по словам многочисленных паломников, буквально заставляет вибрировать воздух вокруг. Однако академическая археология настроена крайне скептически. По мнению ученых, силуэт Куйвы – это всего лишь результат эрозии скальных пород, который со временем приобрел узнаваемые формы благодаря специфическому сочетанию лишайников и влажности. Что касается сейдов, то это широко распространенный в Скандинавии и на Кольском полуострове тип саамских культовых объектов. Саамы использовали камни для магических ритуалов, общения с духами предков или удачное охоты, но приписывать им гиперборейское происхождение с точки зрения официальной науки – это попытка выдать желаемое за действительное. Никаких культурных слоев, указывающих на существование высокоразвитой цивилизации тысячи лет назад в районе Сейд-озера, найдено не было. Исследователь археологии северных народов Николай Гурин отмечал, что «мы сталкиваемся здесь с классической мифологизацией ландшафта, где каждый природный объект обрастает легендой в зависимости от фантазии наблюдателя». Тем не менее, даже если отбросить мифы о Гипербореи, остается вопрос, почему люди на протяжении веков продолжают возвращаться на Сейд-озеро. Может быть, секрет вовсе не в древних атлантах или космических технологиях, а в самой природе. Исследователи аномальных явлений намекают на тектонические разломы в районе озера, которые могут создавать специфические инфразвуковые поля, вызывающие у людей необычные видения или чувства глубокой тревоги. Это место как зеркало, которое отражает то, что мы принесли с собой. Если вы ищете следы богов, вы найдете их в трещинах скал. Если ищете покой, вы найдете его в тишине северного леса. Сейд-озеро остается загадкой, где грань между реальностью, сказкой и проекцией нашего разума истончается до прозрачности озерной глади. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
7: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 7 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Манас. Ой, Манас – это символ человека, личности. Это еще человек в обществе и во взаимодействии. Эта руна значит «я» и «мы» одновременно. Это напоминает, что мы не есть отдельным островом, а частью общего мира и системы, может быть, даже рода. Манас всегда говорит о гармонии между личным и коллективным, о силе разума, о способности к самоанализу и честному взгляду на себя. И в такой день особенно важно быть человеком среди людей, вот сохранять уважение и к себе, и к другим. Еще этот день идеален для саморазвития, для работы с психологией, с подсознанием, может, медитации, размышления о месте вашем в мире, да, о предназначении. Здесь важно понимать, что вы не случайная точка на карте, а важная часть сложной мозаики. И это время, когда мы можем почувствовать свое единство с другими, но при этом не теряя своей уникальности. Понимаете? В работе Манас, конечно же, советует опираться на командную работу, на партнерство и социальные связи. И это самое время подключить коллег, может, обсудить общие цели, организовать какой-то мозговой штурм или, может, проанализировать сильные или слабые стороны коллектива. Также хорошее время для резюме, собеседований, поиска новой работы, особенно если вы уже чувствуете, что переросли свою старую роль. Здесь уважение к другим и грамотная презентация себя откроет двери к новым возможностям. И если вы по сути лидер, то помните, что сила команды зависит от каждого ее участника. В отношениях день наполнен взаимным уважением и желанием понять друг друга. Конечно же, Манас – это прозрелую любовь, осознанное партнерство, умение видеть в другом человеке все его страхи, желания, границы. А если вот вы одиноки, то такой день можно встретить того, кто будет на одной волне с вами, вот родственную душу. А если вы уже в паре, то проведите время с глубоким разговором, без спешки, с открытым сердцем. Это очень сблизит вас. По здоровью руна отвечает за нервную систему, за психоэмоциональное состояние и общую ментальную ясность. Так что обращаем внимание на психосоматику. В этот день хорошо заняться йогой, медитацией, дыхательными практиками. Также благоприятны визиты к психологу, может, коучу, остеопату, потому что вы должны быть на связи со своим телом, целостными. Все, что помогает вам лучше понимать себя и свое тело, даст очень классный эффект. Подытожим, что день для взаимодействия, для самопознания, для зрелого подхода. Станьте человеком в самом высоком смысле этого слова, с большой буквы. Уважайте себя, других, и вы почувствуете, как весь мир начинает звучать с вами в унисон.
7: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Европа выбирает нового посланника для переговоров с Москвой и параллельно готовит новый пакет санкций.
8: Объединенная Европа приступает к обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. Судя по всему, сейчас место посредника остается вакантным. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, да и сам президент Дональд Трамп фактически признали, что американская миссия как минимум застопорилась. Так что у Старого Света появился шанс. Газета «Политику» публикует список потенциальных кандидатов в европейские спецпредставители. Это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент Финляндии Саули Нинистя, также экс-премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Финляндии Александр Стуб. Между тем, в Европу был командирован секретарь украинского совбеза Рустем Умеров. Среди главных его задач – составить список тем, о чем, собственно, можно говорить с Россией. Президент Украины вроде поручил подчиненным готовиться к затяжному противостоянию. ЕС, соответственно, работает над очередным пакетом антироссийских санкций. Это явно проще, чем выбрать переговорщика.
3: Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Григорий Лукьянов о том, что Трамп планирует дожать Иран и перекроить Ближний Восток.
9: Ну, логика понятна. Дональд Трамп никогда не отказывался от своей идеи Авраамовых соглашений, считает, что это та вещь, которая точно пропишет его имя в истории, истории международных отношений. Поэтому в нынешних условиях неудивительно, что в очередной раз он пытается соединить разные свои инициативы и подкрепить одну другой. Ну, здесь речь идет, конечно, о том, что к Авраамовым соглашениям Трамп хочет подключить не столько Иран, сколько другие государства региона, в том числе включенные в переговорный процесс. Это те страны, которые непосредственно страдают от продолжающегося конфликта. Это страны, которые играют роль в региональной политике и мировой экономике. И речь идет, конечно, в первую очередь о Саудовской Аравии. Речь идет о Турции,

0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полесске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
2: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
1: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
2: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
1: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
3: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дороги.

0: дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
1: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
2: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
1: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километра. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар, и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
3: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
1: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти $10 миллиардов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. B-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией — меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше — Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам, именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Охлаждение во благо. Владимир Путин считает, что с экономикой проблем в России нет. Президент заявил, что в Кремле видят снижение макроэкономических показателей, но Россия идет на охлаждение экономики осознанно, ради ее здоровья. Так Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Индии о том, выдержит ли российская экономика санкции и такое долгое ведение военных действий.
7: Исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, не в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат.
6: О результате президент говорил накануне. Мол, россияне за последние годы стали жить богаче, доходы граждан выросли на треть, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
8: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Индексируем пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, пособия по поддерживающие семьи с детьми и так далее, и так далее. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу.
6: При этом экономисты обращают внимание на высокую инфляцию и повышение налогов, которые сократили реальное благосостояние россиян. Кроме того, в стране идет масштабная волна увольнений. По данным Росстата, в первом квартале этого года число сокращений выросло почти на 80%, чем годом ранее. Международные новостные агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на российских чиновников пишут, цитирую, «Владимира Путина уже давно предупреждают о надвигающейся рецессии. И Минфин, и ЦБ просили Кремль сократить военные расходы, но президент не согласился и поручил властям экономить на других сферах. Пытались донести неприглядную информацию о состоянии экономики и другие гости ПМЭФ, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Смотрите, с одной стороны, Путин выступает и говорит, что мы тут охлаждаем экономику, поскольку она у нас, дескать, перегрета. И тут же выступает глава, значит, «Северстали», Бардашов, и говорит, вы там, ребята, слишком перестарались, вы ее охладили до полусмерти, она уже помирает, хватит охлаждать, давайте немножко разогреем, а то помрем от холода, да? После чего выходит другой оратор и говорит, ребята, вы чего тут все поломали, с налогами полный кошмар, полная беда, значит, малый и средний бизнес умирает. Ситуация, судя по всему, такая острая, что, ну, как бы люди даже, что называется, из вертикали, люди, что называется, из номенклатуры, вынуждены очень аккуратно, опасливо, но оппонировать и министрам, и Путину, потому что, что называется, уже отступать-то дальше некуда, и терять-то уже тоже нечего.
6: Однако чиновники НАПМЭФ продолжали сыпать радужными цифрами. Министр финансов Антон Силуанов вслед за президентом заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%, хотя россияне с этим не согласны. Данные опросов Банка России показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положение семьи выросло с 24 до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха о планах по оснащению новых российских самолетов.
11: Мы считаем, что наши самолеты, как наиболее современные, должны обладать самыми современными возможностями на борту. Если говорить про интернет, то сегодня это решение реализовано. Более того, реализовано на отечественном оборудовании. Возможность установки экранов и прочих средств дополнительных комфорта, безусловно, предусмотрена. Могу лишь только отметить, что это прерогатива авиакомпании. То есть именно авиакомпания определяет, что должно стоять в самолете, какие экраны или Wi-Fi, какие кресла, какой размер у них должен быть, какая боковая поддержка и так далее. То есть мы предлагаем различные варианты, вплоть до, вот, в принципе, возможности, да, интернета на борту. А дальше это уже авиакомпания определяет. Но мы вместе с авиакомпаниями, конечно, будем делать то, все для того, чтобы наши новые самолеты были самыми комфортными для наших пассажиров.
4: Главные новости дня.
6: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
12: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну. Он тоже в этом заинтересован, а, соответственно, необходимо встречаться.
6: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
13: Он упомянул, там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность.
6: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
14: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
6: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
15: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
6: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
4: «Радио Лента». Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
16: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И, Максим Анатольевич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
17: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
18: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
17: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
9: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетник, в швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, в швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
17: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
19: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что, ваш противник прав. Почему-то потому, что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений, и остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой-то плевок, какой-то ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, вот аккурат после заявления про Орешкин, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул. Или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
22: У меня открытый перелом, братан.
23: Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоты, штурмовиков.
6: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
24: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
6: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
24: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, как, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
6: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
24: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
6: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
2: Скорая приехала.
1: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
3: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
1: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
4: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
3: Военкор Котенок о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
5: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
3: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
6: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы из-за ограничений, фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и «скоро мира» при посреднической Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятий ОПК теряют отсрочку от срочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции «Военные адвокаты», как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, а когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседование при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации, ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников ОПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
7: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нет никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут опять же сделать массовую рассылку повесток.
0: Юристы напоминают, отсрочка отсроченной службы по работе на предприятии ОПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам ОПК, сейчас массово рассылают мобилизационные предписания, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
8: Мобилизационное предписание – это такая штука. Если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался, все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат, оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай, это не контракт и не штурм. Не надо переживать, это просто... Пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники, только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать, по стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
0: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
9: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
10: Конечно, возможно.
9: Почему так?
10: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
11: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
12: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то. Людей, которые начнут сильно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там, ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
0: Раньше предприятия ОПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее, и от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store. А все этому только рады.
13: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских. Потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
3: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
14: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело которого нет. В последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
3: Военкор, канал «Прифронтовой гараж» об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
4: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи, все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.

0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
1: Привет! В эфире «Разбор дня».
2: Привет!
1: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
2: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен?
1: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
2: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
1: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
2: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
1: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
2: Да, патрулируют танки, пехота работает.
1: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
2: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
1: Да-да. И главная их характеристика – это дальность – от 100 до 300 километров.
2: Подожди, 300 километров — это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, километров 150-200 в час,
1: то аппарат находится в воздухе около часа.
2: Вот. Это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
1: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
2: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
1: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
2: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
1: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
2: Так, интересно.
1: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
2: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
1: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
2: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
1: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
2: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
1: Да, как выглядит КАМАЗ или бензовоз.
2: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Или по базовому GPS.
1: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
2: Звучит жутковато.
1: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
2: И ничего не передает обратно на базу.
1: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
2: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
1: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
2: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
1: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
2: Жесть.
1: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
2: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
1: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
2: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.

0: Кузнецкой.
1: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
0: Как мощнейший прожектор, наверное.
1: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
0: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
1: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
0: Вот.
1: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
0: Так. И что это?
1: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
0: И они не атакуют напрямую?
1: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
0: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездить не только военные колонны.
1: Конечно.
0: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
1: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
0: А что тогда?
1: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
0: Тремя?
1: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
0: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
1: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
0: Ага. И как это происходит в реальности?
1: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
0: Гул тяжелого дизельного мотора.
1: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
0: Понятно, это вторая цифра.
1: А третья — это магнитный сенсор,
0: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
1: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
0: когда код совпал полностью,
1: происходит детонация.
0: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
1: Асфальт плавится. Образуется мертвый затор.
0: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
1: Понадобится тяжелая инженерная техника. Огромные саперные машины на гусеничном ходу.
0: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
1: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
0: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
1: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
0: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
1: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
0: Снова чистый участок и снова завал.
1: Угу.
0: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
1: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
0: И где он находится?
1: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
0: Специальные дроны?
1: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
0: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
1: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
0: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
1: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
0: И этот оператор расставляет приоритеты. Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
1: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
0: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
1: Да, и повредит соседние машины.
0: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
1: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
0: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
1: Точно.
0: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
1: Обычных индивидуальных предпринимателей.
0: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
1: Машина куплена в лизинг. лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
0: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
1: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
0: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим остовом,
1: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
0: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
1: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
0: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
1: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
2: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
1: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
2: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
1: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
2: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
1: Угу.
2: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
1: Но это не рыболовную леску бросить.
2: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
1: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну после первого же попадания или просто от ветра,
2: дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
1: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
2: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
1: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
2: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
1: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
2: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
1: Да.
0: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
1: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
0: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО – это астрономические суммы.
1: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
0: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
1: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
0: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
1: Какой?
0: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
1: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
0: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
1: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
0: Склады разгружались прямо под открытым небом.
1: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
0: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
1: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
0: И это полностью меняет правила игры, не только для военных.
1: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе R-280, это репетиция будущего.
0: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево,
1: как это изменит планирование вообще всего?
0: Как теперь проектировать новые города?
2: как выстраивать заводы.
1: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
2: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
1: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
2: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
1: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
2: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
1: На сегодня это все. До новых разборов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полесске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
5: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
4: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
5: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
4: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
6: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
4: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
6: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
4: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километра. Трасса пройдет от улицы Докука параллельно железнодорожной линии в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
6: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
4: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: We'll be right back.
3: Радио Лента. Балтийский лоцман.
7: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше – Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие, вы слишком близко к России, но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. они тоже в переговорах. Это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам, именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
9: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
10: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
8: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
11: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
12: практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
13: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных Водах. Туристы крайне недовольны.
14: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
13: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
15: Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных в больших погонах, заявив, что она достала людей.
16: Как можно не устать от войны? Как можно не устать вообще? Как можно от болезни не устать? Человек, например, болеет всю жизнь. Тяжело, нудно, болеет одним и тем же. И с каждым годом все хуже и хуже. Ему как он может не устать? Конечно, устает. Люди даже от хорошего устают, от плохого тем более. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы не устать, а вопрос в том, чтобы застегнуться и вложиться. И денег хватает, особенно если их не воровать. Воров же бешеное количество. Самый главный враг войны – это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что соляра бензина разбавлена. Чтобы солдат как бы был боссой, потому что такими нитками берцы сшиты, как бы, что через два дня разлезлось все. Это что, народ должен собирать бойцам на носки, на папиросы, на это самое, на трусы, на всякое такое. Это что, мы должны собирать? Даже 100 рублей от каждого подписчика спасут наших бойцов. Это мы должны собирать, да, по 100 рублей? А там какие-то, значит, люди в больших погонах будут воровать по 100 миллиардов? Ну так вот, потому так все долго идет. Один спит, другой ворует, как бы. Потому так все долго, потому это-то и достало на самом деле всех. Именно это достало. Солдаты с фронта вернутся, они же не только про подвиги будут рассказывать, про воровство будут рассказывать, про бесчеловечие командиров будут рассказывать, про то, как посылают на верную смерть людей ради лишней звездочки, будут тоже рассказывать будут. Это же достало людей. Ну так, что там, о чем мы будем? Как можно не устать от этого? И никуда вы не убежите от этого. Я устал, и я устал. Человек, в конце концов, вообще жить устает даже. Даже. Это не значит, что он к смерти готов. Совсем не значит.
3: Криминальные новости.
17: Условный срок получил военнослужащий, который стрелял по срочникам, чтобы мотивировать их работать. Калужский гарнизонный военный суд назначил сержанту российской армии Руслану Деменкову 3 года условно по делу о превышении полномочий. Как следует из приговора, военный стрелял по подчиненным из пневматического пистолета, чтобы заставить их работать. По версии суда, Деменков был недоволен тем, что солдаты во время рытья траншеи курили. Тогда он около 20 раз выстрелил в сторону военнослужащих. военнослужащих из пневматического пистолета. Сам сержант утверждал, что происходящее солдаты якобы воспринимали как игру. Позже, по версии одного из свидетелей, Деменков начал беспорядочно стрелять по расходившимся срочникам и попал одному из рядовых в ногу. Сержант утверждал, что лишь хотел припугнуть солдата. В Калуге суд назначил 10 лет колонии сбежавшему с фронта ефрейтору, который угрожал ножом подросткам. По версии силовиков, Евгений Рогачев сбежал из воинской части и злоупотреблял алкоголем. Однажды, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пристал к троим подросткам в лесополосе возле кладбища. Рогачев решил, что они украинские диверсанты, достал нож и стал угрожать несовершеннолетним убийством. В приговоре говорится, что дезертир поставил подростков на колени и провел одному из них клинком ножа по лицу. Военный также дважды ударил одного из подростков, отобрал у него телефон. Потерпевшие воспользовались моментом и смогли сбежать. Рогачев на суде признал свою вину, а суд в качестве смягчающего обстоятельства счел участие ефрейтора в спецоперации. В тексте приговора говорится, что Рогачев не имеет судимости, так как ранее был помилован указом президента. Бывший полицейский убил жену и уехал на СВО вместо колонии. Теперь хочет жить с детьми. Якутянин Иван Амурсанов прожил с супругой 20 лет. Регулярно ее бил, обещал исправиться. В 2024 году на Рождество он пил водку с приятелем. Ночью Амурсанов пьяным изнасиловал и несколько раз избил супругу. Собутыльник его не остановил, наоборот, помогал, не пускал в дом врачей и полицию, которых вызвала пострадавшая. К утру женщина скончалась от травм. Суд приговорил Мурсанова к 10 годам колонии, но вскоре убийца подписал контракт с Минобороны и уехал воевать. По словам родственников погибшей женщины, он пытался сбежать с фронта. Над осиротевшими 10-летним сыном и 16-летней дочерью супругов опеку взял пасынок Мурсанова, а сестры убитой женщины пытаются лишить Ивана родительских прав. Недавно Мурсанова списали по здоровью. Он вернулся в Якутск и заявил детям, что хочет жить с ними. Дети его выгнали, но он поселился по соседству у брата. По словам сестры убитой матери детей, их отец даже не постарался облегчить жизнь сыну и дочери после убийства матери, не дал им воспользоваться программой газификации для семей военнослужащих, не выплатил моральный вред и долг по алиментам, не помог с расходами на похороны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
15: Зет-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
18: Слово «куколд», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот как бы прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20 как бы страниц. А на самом деле, ну то есть как бы мораль-то вот всей вот этой истории как бы такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которое в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующий военнослужащий, вот который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
3: Главные новости дня.
19: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
20: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
19: К казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
0: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
19: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
21: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Ну, упал, да. Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
19: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Учим китайский вместе. Как по-китайски сказать «родина»?
23: Цукуо.
22: Еще раз. «Родина» по-китайски звучит так.
23: Цукуо.
22: И третий раз.
23: Цукуо.
22: Учим китайский. Легко и весело.
24: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Исламовед Андрей Паникрестов о массовых задержаниях муфтиев.
26: Сейчас мы уже видим, что проходит волна арестов исламских деятелей по всей стране. Силовики работают веером, и география операции действительно масштабная. От Питера и Карелии до Поволжья и Северной Осетии. Под удар попали такие, скажем, знаковые фигуры. В Саранске задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов. В Саратове заммуфтия Эль-Хих Нидаль. В Петербурге бывший глава общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хенни и так далее. Значит, по обвинениям, то, что мы сейчас знаем, что большинству вменяют участие в запрещенной организации «Братья-мусульмане». Хотя того же Асаинова формально взяли за бытовую взятку ради студенческой сессии. То есть вопросов пока больше, чем ответов. И пока я, например, четко сказать не могу. То ли силовики понимают, что мусульманские лидеры стали очень влиятельными в России и таким образом и решили подрезать крылья, то ли у нас действительно такая ситуация, что радикальные исламисты буквально повсюду сидели на очень высоких постах.
25: Журналист Евгений Норин о том, что Духовное управление мусульман России превратилось в рассадник агентов турецких спецслужб.
1: Вообще там кого не возьми, там какие-то интересные истории. Вот еще один деятель, например, такой Мохаммед Хинни, он уже проходил по делу о разжигании розни, правда, тогда его переквалифицировали в свидетели. Он же попался в свое время на хранение экстремистской литературы, правда, заявил, что литература у него хранилась случайно и все уже, так сказать, выкинули на помойку и истребили. Короче говоря, кого ни посмотри, какие-то сплошные букеты добродетелей. Поэтому да, когда говорят, что имеет место быть системный накат на духовное управление мусульман, то, возможно, это недалеко от истины, но вопрос тогда возникает, а почему у духовного управления такие замечательные люди в руководстве постоянно оказываются? Вот. Причем для турок в этом тоже ничего нового нет, в инфильтрации на российское мусульманское сообщество. Это процесс, который идет совершенно с 90-х годов, с ныне уже недостоверных почти древних времен Чечни, когда она еще была той самой Чечней. И здесь для турецкой стороны как раз ничего нового нет. Причем технология всегда примерно одна и та же. То есть человек там обучается за рубежом, а потом возвращается в Россию уже со всякими интересными представлениями. Потому что мы зачастую слабо представляем себе, чему этих богословов учат в тех учебных заведениях, которые они кончают на Ближнем Востоке. После чего они сюда приезжают, и не факт, что проповедуют они только мир и добро.
24: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
4: Скорая приехала. Стёпку-то убивала.
2: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
5: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
2: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
0: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войска БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
3: А зачем в техникум приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
4: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
0: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб. В штурме, рассказала его приемная мать.
5: Я на 3 месяца снизу выкала, а мы его в шторм. Он мне коробок самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
0: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
6: Вы думаете, это безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на факелашке, ни в БПЛА. Тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. Тебя может прийти группа ДРГ тебя разобрать.
0: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
6: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
0: Он призвал студентов 3 раза подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
8: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
7: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
8: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в 1,5 раза еще до майских праздников.
7: Ого, ничего себе.
8: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
7: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
8: Это просто огромная доля, да.
7: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
8: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
7: Ага, тут включается механизм,

0: сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
1: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
0: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
1: Угу.
0: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
1: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
0: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
1: Да уж.
0: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
1: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
0: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
1: Почти на 40%. Это же гигантский провал?
0: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
1: Это из-за санкций?
0: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать с существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
1: Понятно.
0: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
1: Хорошо, ну, нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
0: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Ненефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
1: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
0: Да-да.
1: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
0: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
1: А как она выглядит?
0: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером. Но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
1: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
0: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картины Пикассо.
1: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
0: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
1: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5,977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
0: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
1: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки, больше не работает», заначки в виде живых денег просто не осталось.
0: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
1: Ситуация вырисовывается, ну, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
0: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
1: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
0: Угу. Что именно там идет под нож?
1: Ну, строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
0: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
1: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
0: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной

0: перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
1: Понятно.
0: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
1: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
0: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
1: Ловушку Центрального банка, да?
0: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
1: Почему катастрофу?
0: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
2: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
0: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
2: Значит, они требуют премию за риск.
0: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
1: И к чему это приводит на практике?
0: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
1: Ну да, дефицит заставляет государство занимать деньги.
0: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
1: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
0: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
1: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
0: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
1: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
0: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
1: Ну, допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
0: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
1: Но в реальности налоговая база сжимается.
0: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
1: Но налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
0: Ты имеешь в виду кадровый голод?
1: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
0: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
1: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
0: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
1: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
0: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
1: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
0: Именно так.
1: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
0: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
1: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
0: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
1: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
0: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
1: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
0: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
1: Да уж.
0: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
1: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
0: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
1: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
0: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
1: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
0: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
1: Но ведь перенос долга – это не решение проблемы?
0: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
1: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
0: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
1: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
0: Да.
1: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
0: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
1: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
0: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
1: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
5: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
4: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
6: С течением времени преимущества Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
4: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
7: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
4: Потери захваченных ранее земель зафиксированы впервые с 23 года. За 2 последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм. На фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Представитель 12-го центра ФСБ Александр Самойлов о том, что так называемый пакет Яровой внедрен не полностью, а потому текущих ограничений в России недостаточно для защиты граждан во время СВО.
9: Что происходит? Вот та же самая Яровая была принята в 2016 году, и изначально был период, мы составляли планы региональные с большими операторами, с мелкими, просто региональные планы, и должны были все это сделать до 2022 года где-то. Но потом началась сначала пандемия, и первое, что сделало Минцифры, это притормозило, значит, расширение СХД. Потом началась СВО, и по настоящее время у нас Яровая внедрена, ну так скажем честно, где-то процентов на 80%. Это много, но недостаточно для того, чтобы в условиях действующей СВО защищать население.
3: Главные новости дня.
10: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
11: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
12: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
10: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
13: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
14: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
10: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных Водах. Туристы крайне недовольны.
15: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
10: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Учим китайский вместе!
17: Как сказать по-китайски «хлеб сегодня не привезут»? И еще раз. Фраза «хлеб сегодня не привезут» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
3: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
19: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
18: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
19: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить, обходит РЭП, наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
3: Радио «Лента». 15:57 AM. Пиратская почта.
4: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
20: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
21: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это ну прям лютая замануха идет?
4: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
22: Я настрелить в сочинку выпала, а мы его в шторм. Мясорубка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
4: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
23: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на факелашке, ни в БПЛА. В тебя может по дороге на задачу в что-то. В тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
4: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
23: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
4: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store. А все этому только рады.
19: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских. Потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
18: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
24: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дела которого нет. Последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
18: Военкор, канал «Прифронтовой гараж», об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
0: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи, все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
18: А вот что об этом думает военкор Романов.
1: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
5: Скорая приехала.
4: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
6: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
4: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Политолог Илья Ухов о том, что Армения выбрала путь Украины и сближается с Евросоюзом, но при этом экономически использует Россию.
4: Пашинян, он как бы хочет одновременно оставаться, как бы получать выгоды экономически от нахождения в ЕАЭС. Да? Если посмотреть, то, к примеру, переводы, значит, мигрантов в Армению, ну, трудовых, которые, например, в частности работают в России, но, кстати, и не только, да, очень многие армяне, в принципе, даже с российским паспортом, они продолжают поддерживать свои семьи, скажем так, на исторической родине. Вот этот объем переводов, например, за 2025 год составил что-то порядка около 4 миллиардов долларов. Да? То есть это огромная сумма. Там, для... На минутку просто напомню, что Армения – это 3 миллиона человек. Да? И он, с одной стороны, хочет получать, Пашинян, иметь, продолжать доступ к общему рынку, потому что объективно понятно, что никому эти ни цветы, ни этот армянский алкоголь, не эти, соответственно, какие-то там, не знаю, овощи, фрукты и так далее, они не нужны. Это реально не нужно нигде, кроме стран, ну, России в первую очередь, ну и других стран Евразийского экономического союза. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Пашинян, значит, говорит все время по поводу некой вот евроассоциации, пытается, значит, получать какие-то гранты от Европы. Они ему даже эти какие-то деньги дают. Был буквально в начале мая саммит Европейского политического союза, да, вот ЕПС так называемый, куда Зеленский приезжал, да, это вообще отдельная история. Вот, и вот на этом саммите ЕПС, там, по-моему, они, значит, порядка 200, что ли, миллионов евро им выделят в ближайшие годы как бы на структурные реформы, да.
3: Журналист Алексей Ярошенко о том, что в Абхазии растут антироссийские настроения.
5: Как к России, к русским сегодня относятся в Абхазии? Колониальная политика царизма на Кавказе, пишут. Стремление царизма установить военно-колониальный режим на Кавказе способствовало возникновению освободительного движения народов края. Царские генералы и чиновники упорно придерживались насильственных методов. Слушайте, а это все происходит в Абхазии, в 70-тысячном недо непризнанном фейл-стейт государстве, бюджет которого на 95% зависит от дотаций прямых из бюджета России, а остальные 5% это наши с вами туристы привозят туда. 70 тысяч. И это бессовестное государство сегодня почитает жертв Кавказской войны. Да, а может быть Россия вообще одна из больших великих держав, членов Совета Безопасности, которую Абхазию вообще признает. То есть, если не мы, это 70-тысячное государство не будет существовать. А может быть, мы не будем признавать? Может быть, мы признаем суверенитет Грузии над этой территорией? Раз такие люди неблагодарные там живут. Ну, вы же помните видео, когда жительница Абхазии говорила, что русским туристам здесь нечего делать. А откуда это все идет? А от того, что они каждый год празднуют День жертв Кавказской войны. А если вы думаете, что это только за пределами страны происходит, то вы ошибаетесь.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 7 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас включается режим максимальной скорости, так как в системе матрицы Ладини этот день полностью управляется седьмым арканом колесница. Когда энергия прирожденного воина, лидера и победителя встречается с общим фоном июня шестого месяца года, то есть шестой аркан влюбленные, отвечающего за отношения, гармонию и выбор, ваша жизнь превращается в четко спланированную экспансию. Если в предыдущие дни вы могли позволить себе сомнения, долгие раздумья, может быть, мягкую дипломатию, то в этот день пространство отдает приказ действовать решительно и двигаться только вперед. Семерка – это прорыв, это преодоление любых препятствий и умение управлять огромной ментальной мощью. И здесь ваше волевое решение заключается в том, чтобы взять бразды правления в свои руки и направить все ресурсы на достижение конкретного результата. Колесница всегда учит, что истинный успех приходит к тем, кто не боится скорости, умеет ставить амбициозные цели и объединяет команду ради общей победы. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 7 плюс 6 месяц, да, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас 23, 2 плюс 3 пятерочка. А это у нас вибрация иерофанта. Это учитель, закон, традиции. И здесь как бы вносит такой стремительный день идеальный порядок и стратегическую мудрость, я бы так сказала. Возникает мощный резонанс, скорость и напор колесницы семерочка. Встречаются с правилами и авторитетами иерофанта пятерочка. И все это под покровительством сердечности влюбленных шестерка. А это означает, что ваше движение к цели – это не хаотичный бег, а все-таки законная, глубоко продуманная экспансия. Иерофант дает колеснице карту дороги и верные ориентиры. Это помогает побеждать красиво, честно и экологично. Ну и Луна у нас убывает, находится в знаке рыб. Это мистический, интуитивный знак, обостряет наше шестое чувство просто до максимума и позволяет пилоту вашей колесницы безупречно входить в самые крутые жизненные виражи, кожу чувствуя намерения партнеров и конкурентов. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерки требует от нас высокой активности, мобильности, решительности. В этот день максимально приветствуется покупка, может быть, автомобиля, любой другой техники, даже велосипеда, средств связи, а также приобретение, может быть, билетов, планирование путешествий и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это еще лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта, например, рекламных кампаний, сдачи экзаменов или защиты своих идей перед авторитетной публикой под эгидой иерофанта. В быту день идеален для занятий спортом, конечно же, активного отдыха, может быть, на природе, начала ремонта или перестановки мебели. Ну и убывающая луна в рыбах дает зеленый свет для очищения пространства от всего, что тормозит ваше движение вперед, помогая вот мягко закрыть старые неэффективные обязательства в партнерстве. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте, лениться, плыть по течению, потому что нереализованная мощь колесницы может легко превратиться во внутреннюю агрессию, раздражительность и самоедство. Ни в коем случае не ввязывайтесь в конфликты, не поддавайтесь ярости и не пытайтесь переехать окружающих или близких людей своей жесткой волей. Не нарушайте гармонию июня. Избегаем халатных действий за рулем и излишней спешки при подписании важных документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь, которую иерофант требует соблюдать. Ну и не рекомендуется совершать импульсивные, хаотичные траты на эмоциях ради, вот знаете, сиюминутного хвастовства. А вот вечер стоит провести в движении, может быть, прогулки за четким структурированием планом на следующую неделю. Чувствуйте себя абсолютным, мудрым, победоносным хозяином своей стремительно развивающейся реальности. И, конечно же, воспользуйтесь всей мощью этого дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
6: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Кольского полуострова, скрыто в труднодоступных лесах и сопках, лежит Сейд-озеро. Для коренного народа саамов это место всегда считалось священным, наполненным силой, которую нельзя тревожить без нужды. В центре легенд стоит гигантское изображение великана Куйвы, которое четко проступает на скале, возвышающейся над водой. Саамские сказания гласят, что Куйва был чужеземным воином-чародеем, который пришел с набегом, но был испепелен небесным огнем, оставив свой призрачный силуэт на камне на века. Для любого, кто стоит на берегу этого озера, глядя на темный, почти 70-метровый контур человеческой фигуры, становится понятно, почему это место на конце 90-х годов Сейд-озеро стало эпицентром невероятной гипотезы. Исследователи из экспедиции, возглавляемых Валерием Деминым, объявили, что они нашли следы легендарной Гипербореи, мифической северной прародины человечества. Демин утверждал, что обнаружил остатки древних культовых сооружений. Сейды – загадочные каменные глыбы, установленные на ножки камней, а также рукотворные плиты, которые могли быть фундаментом древних храмов. По его мнению, Куйва на скале – это лишь напоминание о могуществе древней цивилизации, которая некогда владела высочайшими знаниями, а затем ушла в небытие под ледниками. Представьте себе картину. Северное лето, озеро, вода, которого настолько прозрачна, что видна каждая трещинка на дне, и эти гигантские камни, стоящие так, словно их расставил великан. Энергетика места, по словам многочисленных паломников, буквально заставляет вибрировать воздух вокруг. Однако академическая археология настроена крайне скептически. По мнению ученых, силуэт Куйвы – это всего лишь результат эрозии скальных пород, который со временем приобрел узнаваемые формы благодаря специфическому сочетанию лишайников и влажности. Что касается сейдов, то это широко распространенный в Скандинавии и на Кольском полуострове тип саамских культовых объектов. Саамы использовали камни для магических ритуалов, общения с духами предков или удачная охоты, но приписывать им гиперборейское происхождение с точки зрения официальной науки – это попытка выдать желаемое за действительное. Никаких культурных слоев, указывающих на существование высокоразвитой цивилизации тысячи лет назад в районе Сейд-озера, найдено не было. Исследователь археологии северных народов Николай Гурин отмечал, что «мы сталкиваемся здесь с классической мифологизацией ландшафта, где каждый природный объект обрастает легендой в зависимости от фантазии наблюдателя». Тем не менее, даже если отбросить мифы о Гипербореи, остается вопрос, почему люди на протяжении веков продолжают возвращаться на Сейд-озеро. Может быть, секрет вовсе не в древних атлантах или космических технологиях, а в самой природе. Исследователи аномальных явлений намекают на тектонические разломы в районе озера, которые могут создавать специфические инфразвуковые поля, вызывающие у людей необычные видения или чувства глубокой тревоги. Это место как зеркало, которое отражает то, что мы принесли с собой. Если вы ищете следы богов, вы найдете их в трещинах скал. Если ищете покой, вы найдете его в тишине северного леса. Сейд-озеро остается загадкой, где грань между реальностью, сказкой и проекцией нашего разума истончается до прозрачности озерной глади. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
7: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 7 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Манас. Ой, Манас – это символ человека, личности. Это еще человек в обществе и во взаимодействии. Эта руна значит «я» и «мы» одновременно. Это напоминает, что мы не есть отдельным островом, а частью общего мира и системы, может быть, даже рода. Манас всегда говорит о гармонии между личным и коллективным, о силе разума, о способности к самоанализу и честному взгляду на себя. И в такой день особенно важно быть человеком среди людей, вот сохранять уважение и к себе, и к другим. Еще этот день идеален для саморазвития, для работы с психологией, с подсознанием, может, медитации, размышления о месте вашем в мире, да, о предназначении. Здесь важно понимать, что вы не случайная точка на карте, а важная часть сложной мозаики. И это время, когда мы можем почувствовать свое единство с другими, но при этом не теряя своей уникальности. Понимаете? В работе Манас, конечно же, советует опираться на командную работу, на партнерство и социальные связи. И это самое время подключить коллег, может, обсудить общие цели, организовать какой-то мозговой штурм или, может, проанализировать сильные или слабые стороны коллектива. Также хорошее время для резюме, собеседований, поиска новой работы, особенно если вы уже чувствуете, что переросли свою старую роль. Здесь уважение к другим и грамотная презентация себя откроет двери к новым возможностям. И если вы по сути лидер, то помните, что сила команды зависит от каждого ее участника. В отношениях день наполнен взаимным уважением и желанием понять друг друга. Конечно же, Манас – это про зрелую любовь, осознанное партнерство, умение видеть в другом человеке все его страхи, желания, границы. А если вот вы одиноки, то такой день можно встретить того, кто будет на одной волне с вами, вот родственную душу. А если вы уже в паре, то проведите время с глубоким разговором, без спешки, с открытым сердцем. Это очень сблизит вас. По здоровью руна отвечает за нервную систему, за психоэмоциональное состояние и общую ментальную ясность. Так что обращаем внимание на психосоматику. В этот день хорошо заняться йогой, медитацией, дыхательными практиками. Также благоприятны визиты к психологу, может, коучу, остеопату, потому что вы должны быть на связи со своим телом, целостными. Все, что помогает вам лучше понимать себя и свое тело, даст очень классный эффект. Подытожим, что день для взаимодействия, для самопознания, для зрелого подхода. Станьте человеком в самом высоком смысле этого слова, с большой буквы. Уважайте себя, других, и вы почувствуете, как весь мир начинает звучать с вами в унисон.
7: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Европа выбирает нового посланника для переговоров с Москвой и параллельно готовит новый пакет санкций.
8: Объединенная Европа приступает к обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. Судя по всему, сейчас место посредника остается вакантным. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, да и сам президент Дональд Трамп фактически признали, что американская миссия как минимум застопорилась. Так что у Старого Света появился шанс. Газета «Политику» публикует список потенциальных кандидатов в европейские спецпредставители. Это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент Финляндии Саули Нинистя, также экс-премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Финляндии Александр Стуб. Между тем, в Европу был командирован секретарь украинского совбеза Рустем Умеров. Среди главных его задач – составить список тем, о чем, собственно, можно говорить с Россией. Президент Украины вроде поручил подчиненным готовиться к затяжному противостоянию. ЕС, соответственно, работает над очередным пакетом антироссийских санкций. Это явно проще, чем выбрать переговорщика.
3: Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Григорий Лукьянов о том, что Трамп планирует дожать Иран и перекроить Ближний Восток.
9: Ну, логика понятна. Дональд Трамп никогда не отказывался от своей идеи Авраамовых соглашений, считает, что это та вещь, которая точно пропишет его имя в истории, истории международных отношений. Поэтому в нынешних условиях неудивительно, что в очередной раз он пытается соединить разные свои инициативы и подкрепить одну другой. Ну, здесь речь идет, конечно, о том, что к Авраамовым соглашениям Трамп хочет подключить не столько Иран, сколько другие государства региона, в том числе включенные в переговорный процесс. Это те страны, которые непосредственно страдают от продолжающегося конфликта. Это страны, которые играют роль в региональной политике и мировой экономике. И речь идет, конечно, в первую очередь о Саудовской Аравии. Речь идет о Турции в той или иной степени. Речь идет даже потенциально, может быть, о Пакистане. На мой взгляд, здесь нельзя сказать, что Трамп абсолютно погряз в каких-то иллюзиях, потому что Авраамовы соглашения таки заработали. И несмотря на всю турбулентность последних лет, страны, которые присоединились к соглашению, признали Израиль, не только не вышли из этого соглашения, они поступательно наращивают и укрепляют это сотрудничество. У Трампа есть шансы верить, что в условиях трансформации в той же самой Саудовской Аравии ему удастся пробить и добиться нужного ему решения.
7: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.

0: курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американцев военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
1: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
0: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
2: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
0: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
3: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
0: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков

0: Участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
1: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
0: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километра. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
1: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
0: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты, потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит, ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft, то есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A, именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35А официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35А, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией — меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам, именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Охлаждение во благо. Владимир Путин считает, что с экономикой проблем в России нет. Президент заявил, что в Кремле видят снижение макроэкономических показателей, но Россия идет на охлаждение экономики осознанно, ради ее здоровья. Так Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Индии о том, выдержит ли российская экономика санкции и такое долгое ведение военных действий.
5: Исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, не в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат.
4: О результате президент говорил накануне. Мол, россияне за последние годы стали жить богаче, доходы граждан выросли на треть, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
5: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Индексируем пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, пособия по поддерживающей семьи с детьми и так далее, и так далее. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу.
4: При этом экономисты обращают внимание на высокую инфляцию и повышение налогов, которые сократили реальное благосостояние россиян. Кроме того, в стране идет масштабная волна увольнений. По данным Росстата, в первом квартале этого года число сокращений выросло почти на 80%, чем годом ранее. Международные новостные агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на российских чиновников пишут, цитирую, «Владимира Путина уже давно предупреждают о надвигающейся рецессии. И Минфин, и ЦБ просили Кремль сократить военные расходы, но президент не согласился и поручил властям экономить на других сферах. Пытались донести неприглядную информацию о состоянии экономики и другие гости ПМЭФ, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Смотрите, с одной стороны, Путин выступает и говорит, что мы тут охлаждаем экономику, поскольку она у нас, дескать, перегрета. И тут же выступает глава, значит, «Северстали», Бардашов, и говорит, вы там, ребята, слишком перестарались, вы ее охладили до полусмерти, она уже помирает, хватит охлаждать, давайте немножко разогреем, а то помрем от холода, да? После чего выходит другой оратор и говорит, ребята, вы чего тут все поломали, с налогами полный кошмар, полная беда, значит, малый и средний бизнес умирает. Ситуация, судя по всему, такая острая, что, ну, как бы люди даже, что называется, из вертикали, люди, что называется, из номенклатуры, вынуждены очень аккуратно, опасливо, но оппонировать и министрам, и Путину, потому что, что называется, уже отступать-то дальше некуда, и терять тоже нечего.
4: Однако чиновники на ПМЭФ продолжали сыпать радужными цифрами. Министр финансов Антон Силуанов вслед за президентом заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%, хотя россияне с этим не согласны. Данные опросов Банка России показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения, положение семьи выросло с 24 до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха о планах по оснащению новых российских самолетов.
8: Мы считаем, что наши самолеты, как наиболее современные, должны обладать самыми современными возможностями на борту. Если говорить про интернет, то сегодня это решение реализовано. Более того, реализовано на отечественном оборудовании. Возможность установки экранов и прочих средств дополнительных комфорта, безусловно, предусмотрена. Могу лишь только отметить, что это прерогатива авиакомпании. То есть именно авиакомпания определяет, что должно стоять в самолете, какие экраны или Wi-Fi, какие кресла, какой размер у них должен быть, какая боковая поддержка и так далее. То есть мы предлагаем различные варианты, вплоть до, вот, в принципе, возможности до интернета на борту. А дальше это уже авиакомпания определяет. Но мы вместе с авиакомпаниями, конечно, будем делать все для того, чтобы наши новые самолеты были самыми комфортными для наших пассажиров.
2: Главные новости дня.
4: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
9: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну, он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
4: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
10: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
4: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
11: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
4: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
12: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так или иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
4: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: «Радио Лента». Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
13: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И я кто-то сейчас спрошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
14: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
15: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. Я считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
14: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
16: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег с деньгами, как сказал Решетников, в швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах, а денег нужно много, все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается с олигархов, то доберутся до каждого.
14: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
17: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применения орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то? И подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, в аккурат после заявления про речь, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул. Или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршет и водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
1: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
4: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
21: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
4: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
21: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
4: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
21: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
4: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
3: Скорая приехала, стёлку поубивала.
0: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
22: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
0: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
4: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
3: Военкор Котенок о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
5: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
3: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
6: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы, из-за ограничений фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и скоро мира при посредничестве Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятия ОПК теряют отсрочку от срочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции «Военные адвокаты», как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, а когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседование при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации, ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников УПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
7: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нету никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут опять же сделать массовую рассылку повесток.
0: Юристы напоминают, отсрочка отсроченной службы по работе на предприятии УПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам УПК, сейчас массово рассылают мобилизационные предписания, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
8: Мобилизационное предписание – это такая штука. Это если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался. Все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат, оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай, это не контракт и не штурм. Не надо переживать, это просто... Пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники, только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать. По стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
0: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
9: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
10: Конечно, возможно.
9: Почему так?
10: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
11: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
12: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то. Людей, которые начнут сильно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
0: Раньше предприятия УПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее, и от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store. А все этому только рады.
13: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских, потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
3: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
14: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело, которого нет. Последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
3: Военкор, канал «Прифронтовой гараж» об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
4: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи. Все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
3: А вот что об этом думает военкор Романов.
15: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Привет. В эфире «Разбор дня».

0: как какая-то завязка голливудского фильма катастрофы? Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
1: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
0: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
1: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
0: Да, патрулируют танки, пехота работает.
1: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
0: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
1: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
0: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, километров 150-200 в час,
1: то аппарат находится в воздухе около часа.
0: Вот, это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
1: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
0: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
1: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
0: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
1: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
0: Так, интересно.
1: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
0: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
1: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
0: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
1: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
0: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
1: Да, как выглядит КамАЗ или бензовоз.
0: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Или по базовому GPS.
1: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
0: Звучит жутковато.
1: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
0: И ничего не передает обратно на базу.
1: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
0: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
1: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
0: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
1: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
0: Жесть.
1: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
0: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
1: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
0: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
1: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
0: Как мощнейший прожектор, наверное.
1: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
0: Одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
1: Это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
0: Вот.
1: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
0: Так. И что это?
1: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
0: И они не атакуют напрямую?
1: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт

0: инженерные мины нового поколения.
1: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездят не только военные колонны.
0: Конечно.
1: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
0: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, срабатывала от любого давления.
1: А что тогда?
0: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
1: Тремя?
0: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
1: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
0: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
1: Ага. И как это происходит в реальности?
0: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
1: Гул тяжелого дизельного мотора.
0: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
1: Понятно, это вторая цифра.
0: А третья — это магнитный сенсор,
1: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
0: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
1: когда код совпал полностью,
0: происходит детонация.
1: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
0: Асфальт плавится, образуется мертвый затор.
1: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, люди с лопатами явно не помогут.
0: Понадобится тяжелая инженерная техника, огромные саперные машины на гусеничном ходу.
1: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
0: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
1: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
0: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
1: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
0: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
1: Снова чистый участок и снова завал.
0: Угу.
1: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
0: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
1: И где он находится?
0: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
1: Специальные дроны?
0: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
1: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
0: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
1: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
0: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, на дальних подступах.
1: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
0: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
1: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
0: Да, и повредит соседние машины.
1: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
0: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
1: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
0: Точно.
1: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
0: Обычных индивидуальных предпринимателей.
1: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
0: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит. Ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
1: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
0: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
1: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
0: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
1: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
0: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
1: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
0: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
2: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
0: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
1: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
0: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
1: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
0: Угу.
1: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
0: Но это не рыболовную леску бросить.
1: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
0: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну после первого же попадания или просто от ветра...
1: Дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
0: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
1: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
0: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
1: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
0: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
1: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
0: Да.
1: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
0: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
1: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО – это астрономические суммы.
0: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
1: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100%...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полеске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
4: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссией – Сувалкский коридор. будет надежно перекрыта американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
3: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
4: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
3: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
5: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
3: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
5: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
3: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километра. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуара, тротуаров и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
5: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
3: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
6: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже Конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать Конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты, потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит, ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft, то есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A, именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение Б-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва – это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией – меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше – Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша – это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей – Румыния, а там – Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва – это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам, именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
8: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
9: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
7: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
10: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
11: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
7: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
12: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
7: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных в больших погонах, заявив, что она достала людей.
14: Как можно не устать от войны? Как можно не устать вообще? Как можно от болезни не устать? Человек, например, болеет всю жизнь. Тяжело, нудно, болеет одним и тем же. И с каждым годом все хуже и хуже. Ему как он может не устать? Конечно, устает. Люди даже от хорошего устают, от плохого тем более. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы не устать, а вопрос в том, чтобы застегнуться и вложиться. И денег хватает, особенно если их не воровать. Воров же бешеное количество. Самый главный враг войны – это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что соляра бензина разбавлена. Чтобы солдат как бы был босый, потому что такими нитками берцы сшиты, как бы, что через два дня разлезлось все. Это же народ должен собирать бойцам на носки, на папиросы, на это самое, на трусы, на всякое такое. Это что, мы должны собирать? Даже 100 рублей от каждого подписчика спасут наших бойцов. Это мы должны собирать, да, по 100 рублей? А там какие-то, значит, люди в больших погонах будут воровать по 100 миллиардов? Ну так вот, потому так все долго идет. Один спит, другой ворует, как бы. Потому так все долго, потому это-то и достало на самом деле всех. Именно это достало. Солдаты с фронта вернутся, они же не только про подвиги будут рассказывать, про воровство будут рассказывать, про бесчеловечие командиров будут рассказывать, про то, как посылают на верную смерть людей ради лишней звездочки, будут тоже рассказывать будут. Это же достало людей. Ну так, что там, о чем мы будем? Как можно не устать от этого? И никуда вы не убежите от этого. Я устал, и я устал. Человек, в конце концов, вообще жить устает даже. Даже. Это не значит, что он к смерти готов. Совсем не значит.
2: Криминальные новости.
15: Условный срок получил военнослужащий, который стрелял по срочникам, чтобы мотивировать их работать. Калужский гарнизонный военный суд назначил сержанту российской армии Руслану Деменкову 3 года условно по делу о превышении полномочий. Как следует из приговора, военный стрелял по подчиненным из пневматического пистолета, чтобы заставить их работать. По версии суда, Деменков был недоволен тем, что солдаты во время рытья траншеи курили. Тогда он около 20 раз выстрелил в сторону военнослужащих из пневматического пистолета. Сам сержант утверждал, что происходящее солдаты якобы воспринимали как игру. Позже, по версии одного из свидетелей, Деменков начал беспорядочно стрелять по расходившимся срочникам и попал одному из рядовых в ногу. Сержант утверждал, что лишь хотел припугнуть солдата. В Калуге суд назначил 10 лет колонии сбежавшему с фронта ефрейтору, который угрожал ножом подросткам. По версии силовиков, Евгений Рогачев сбежал из воинской части и злоупотреблял алкоголем. Однажды, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пристал к 3 подросткам в лесополосе возле кладбища. Рогачев решил, что они украинские диверсанты, достал нож и стал угрожать несовершеннолетним убийством. В приговоре говорится, что дезертир поставил подростков на колени и провел одному из них клинком ножа по лицу. Военный также 2 ударил одного из подростков, отобрал у него телефон. Потерпевшие воспользовались моментом и смогли сбежать. Рогачев на суде признал свою вину, а суд в качестве смягчающего обстоятельства счел участие ефрейтора в спецоперации. В тексте приговора говорится, что Рогачев не имеет судимости, так как ранее был помилован указом президента. Бывший полицейский убил жену и уехал на СВО вместо колонии. Теперь хочет жить с детьми. Якутянин Иван Амурсанов прожил с супругой 20 лет. Регулярно ее бил, обещал исправиться. В 2024 году на Рождество он пил водку с приятелем. Ночью Амурсанов пьяным изнасиловал и несколько раз избил супругу. Собутыльник его не остановил, наоборот, помогал, не пускал в дом врачей и полицию, которых вызвала пострадавшая. К утру женщина скончалась от травм. Суд приговорил Мурсанова к 10 годам колонии, но вскоре убийца подписал контракт с Минобороны и уехал воевать. По словам родственников погибшей женщины, он пытался сбежать с фронта. Над осиротевшими 10-летним сыном и 16-летней дочерью супругов опеку взял пасынок Мурсанова, а сестры убитой женщины пытаются лишить Ивана родительских прав. Недавно Мурсанова списали по здоровью. Он вернулся в Якутск и заявил детям, что хочет жить с ними. Дети его выгнали, но он поселился по соседству у брата. По словам сестры убитой матери детей, их отец даже не постарался облегчить жизнь сыну и дочери после убийства матери, не дал им воспользоваться программой газификации для семей военнослужащих, не выплатил моральный вред и долг по алиментам, не помог с расходами на похороны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Z-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета Безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
16: Слово «куколт», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот, как бы, прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20, как бы, страниц. А на самом деле, ну, то есть, как бы, мораль-то вот всей вот этой истории, как бы, такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там, уголовного дела, которое в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующие военнослужащие, вот, который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
2: Главные новости дня.
17: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
18: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
17: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
19: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
17: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
20: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, ну, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Ну, упал, да. Сейчас, ну, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
17: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За 2 последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Учим китайский вместе.
22: Как по-китайски сказать «родина»?
23: Цукуо.
22: Еще раз. «Родина» по-китайски звучит так.
0: Цуко.
22: И третий раз.
0: Цуко.
22: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Исламовед Андрей Паникрестов о массовых задержаниях муфтиев.
4: Сейчас мы уже видим, что проходит волна арестов исламских деятелей по всей стране. Силовики работают веером, и география операции действительно масштабная. От Питера и Карелии до Поволжья и Северной Осетии. Под удар попали такие, скажем, знаковые фигуры. В Саранске задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов. В Саратове заммуфтия Эльхих Нидаль. В Петербурге бывший глава общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хенни и так далее. Значит, по обвинениям, то, что мы сейчас знаем, что большинству вменяют участие в запрещенной организации «Братья-мусульмане». Хотя того же Асаинова формально взяли за бытовую взятку ради студенческой сессии. То есть вопросов пока больше, чем ответов. И пока я, например, четко сказать не могу. То ли силовики понимают, что мусульманские лидеры стали очень влиятельными в России и таким образом и решили подрезать крылья, то ли у нас действительно такая ситуация, что радикальные исламисты буквально повсюду сидели на очень высоких постах.
1: Журналист Евгений Норин о том, что Духовное управление мусульман России превратилось в рассадник агентов турецких спецслужб.
23: А вообще там кого не возьми, там какие-то интересные истории. Вот еще один деятель, например. Такой Мохаммед Хенни, он уже проходил по делу о разжигании розни, правда, тогда его переквалифицировали в свидетели. Он же попался в свое время на хранение экстремистской литературы, правда, заявил, что литература у него хранилась случайно и все уже, так сказать, выкинули на помойку и истребили. Короче говоря, кого ни посмотри, какие-то сплошные букеты добродетелей. Поэтому да, когда говорят, что имеет место быть системный накат на духовное управление мусульман, то, возможно, это недалеко от истины, но вопрос тогда возникает, а почему у духовного управления такие замечательные люди в руководстве постоянно оказываются? Вот. Причем для турок в этом тоже ничего нового нет, в инфильтрации на российское мусульманское сообщество. Это процесс, который идет совершенно с 90-х годов, с ныне уже недостоверных почти древних времен Чечни, когда она еще была той самой Чечней. И здесь для турецкой стороны как раз ничего нового нет. Причем технология всегда примерно одна и та же. То есть человек там обучается за рубежом, а потом возвращается в Россию уже со всякими интересными представлениями. Потому что мы зачастую слабо представляем себе, чему этих богословов учат в тех учебных заведениях, которые они кончают на Ближнем Востоке. После чего они сюда приезжают, и не факт, что проповедуют они только мир и добро.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
24: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
0: Скорая приехала, стекла повыбивала.
24: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
3: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
24: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
0: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войска БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
3: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас.
4: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы пойдете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
0: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб. В штурме, рассказала его приемная мать.
5: Я на 3 месяца жизни выпала, а мы его в шторм. Он не коробка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
0: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
6: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
0: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
6: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
0: Он призвал студентов 3 раза подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
8: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
7: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
8: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. то есть годовой лимит превышен в 1,5 раза еще до майских праздников.
7: Ого, ничего себе!
8: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств, и здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
7: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
8: Это просто огромная доля, да.
7: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
8: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
7: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
8: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
7: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
8: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
7: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
8: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
7: Угу.
8: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
7: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
8: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
7: Да уж.
8: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
7: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
8: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
7: Почти на 40%. Это же гигантский провал.
8: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
7: Это из-за санкций?
8: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
7: Понятно.
8: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
7: Хорошо, ну, нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
8: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Ненефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
7: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
8: Да-да.
7: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
8: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
7: А как она выглядит?
8: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером, но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
7: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
8: Солидный, да.

0: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
1: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки, больше не работает», заначки в виде живых денег просто не осталось.
0: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
1: Ситуация вырисовывается, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены, единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
0: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
1: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
0: Угу. Что именно там идет под нож?
1: Строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
0: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
1: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
0: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
1: Понятно.
0: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
1: Секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
0: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
1: Ловушку Центрального банка, да?
0: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
1: Почему катастрофу?
0: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
2: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
0: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
2: Значит, они требуют премию за риск.
0: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
2: И к чему это приводит на практике?
0: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
2: Дефицит заставляет государство занимать деньги.
0: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
2: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
0: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
2: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
0: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
2: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
0: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
2: Допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
0: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
2: Но в реальности налоговая база сжимается.
0: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно?

0: возможно, из-за заградительной ставки ЦБ.
1: Но налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
0: Ты имеешь в виду кадровый голод?
1: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
0: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
1: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
0: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
1: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
0: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в два раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
1: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
0: Именно так.
1: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
0: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
1: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
0: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
1: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
0: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
1: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
0: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
1: Да уж.
0: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
1: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
0: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
1: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
0: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
1: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
0: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
1: Но ведь перенос долга – это не решение проблемы?
0: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
1: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
0: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
1: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
0: Да.
1: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
0: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
1: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
0: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
1: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
4: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
3: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
5: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
3: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
6: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе, Есть основания считать, ну, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Ну, упал, да. Сейчас, ну, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
3: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм. На фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Представитель 12-го центра ФСБ Александр Самойлов о том, что так называемый пакет Яровой внедрен не полностью, а потому текущих ограничений в России недостаточно для защиты граждан во время СВО.
8: Что происходит? Вот та же самая Яровая была принята в 2016 году, и изначально был период, мы составляли планы региональные с большими операторами, с мелкими, просто региональные планы, и должны были все это сделать до 2022 года где-то. Но потом началась сначала пандемия, и первое, что сделал Минцифры, это притормозило расширение СХД. Потом началась СВО, и по настоящее время у нас Яровая внедрена, ну, так скажем честно, где-то процентов на 80. Это много, но недостаточно для того, чтобы в условиях действующей СВО защищать население.
2: Главные новости дня.
3: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
9: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
10: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
3: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
11: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
12: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
13: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных Водах. Туристы крайне недовольны.
14: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
13: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новый нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Учим китайский вместе.
16: Как сказать по-китайски «хлеб сегодня не привезут»? И еще раз. Фраза «хлеб сегодня не привезут» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
18: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н-4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
17: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
18: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит рэп. Наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
19: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас.
20: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете бесплатно вот эти войска ему, хотя, по сути, это ну прям лютая замануха идет?
3: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб. В штурме, рассказала его приемная мать.
21: Я настрелил сочинку в БПЛА, мы его в шторм. Мясорубка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
3: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
22: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
3: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
22: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
3: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store, а все этому только рады.
18: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских, потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
17: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
0: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело которого нет. Последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
17: Военкор, канал «Прифронтовой гараж» об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
1: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи, все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
17: А вот что об этом думает военкор Романов.
4: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
23: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
3: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
24: Скорая приехала.
3: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
25: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
3: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Политолог Илья Ухов о том, что Армения выбрала путь Украины и сближается с Евросоюзом, но при этом экономически использует Россию.
4: Пашинян, он как бы хочет одновременно оставаться, как бы получать выгоды экономические от нахождения в ЕАЭС. Да? Если посмотреть, то, к примеру, переводы, значит, мигрантов в Армению, ну, трудовых, которые, например, в частности, работают в России. Но, кстати, и не только. Да, очень многие армяне, в принципе, даже с российским паспортом, они продолжают поддерживать своей семьи, скажем так, на исторической родине. Вот этот объем переводов, например, за 2025 год составил что-то порядка около 4 миллиардов долларов. Да? То есть это огромная сумма. Там, для... На минутку просто напомню, что Армения – это 3 миллиона человек. Да? И он, с одной стороны, хочет получать, Пашинян, иметь, продолжать доступ к общему рынку, потому что объективно понятно, что никому эти ни цветы, ни этот армянский алкоголь, не эти, соответственно, какие-то там, не знаю, овощи, фрукты и так далее, они не нужны. Это реально не нужно нигде, кроме стран, ну, России в первую очередь, ну и других стран Евразийского экономического союза. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Пашинян, значит, говорит все время по поводу некой вот евроассоциации, пытается, значит, получать какие-то гранты от Европы. Они ему даже эти какие-то деньги дают. Был буквально в начале мая саммит Европейского политического союза, да, вот ЕПС так называемый, куда Зеленский приезжал, да, это вообще отдельная история. Вот, и вот на этом саммите ЕПС, там, по-моему, они, значит, порядка 200, что ли, миллионов евро им выделят в ближайшие годы как бы на структурные реформы. Да.
3: Журналист Алексей Ярошенко о том, что в Абхазии растут антироссийские настроения.
5: Как к России, к русским сегодня относятся в Абхазии? Колониальная политика царизма на Кавказе, пишут. Стремление царизма установить военно-колониальный режим на Кавказе способствовало возникновению освободительного движения народов края. Царские генералы и чиновники упорно придерживались насильственных методов. Слушайте, а это все происходит в Абхазии, в 70-тысячном недо непризнанном фейл-стейт государстве, бюджет которого на 95% зависит от дотаций прямых из бюджета России, а остальные 5% это наши с вами туристы привозят туда. 70 тысяч. И это бессовестное государство сегодня почитает жертв Кавказской войны. Да, а может быть Россия вообще одна из больших великих держав, членов Совета Безопасности, которая Абхазию вообще признает. То есть, если не мы, это 70-тысячное государство не будет существовать. Может быть, мы не будем признавать? Может быть, мы признаем суверенитет Грузии над этой территорией? Раз такие люди неблагодарные там живут. Ну, вы же помните видео, когда жительница Абхазии говорила, что русским туристам здесь нечего делать. А откуда это все идет? А от того, что они каждый год празднуют День жертв Кавказской войны. А если вы думаете, что это только за пределами страны происходит, то вы ошибаетесь.
2: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 7 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас включается режим максимальной скорости, так как в системе матрицы Ладини этот день полностью управляется седьмым арканом колесница. Когда энергия прирожденного воина, лидера и победителя встречается с общим фоном июня шестого месяца года, то есть шестой аркан влюбленные, отвечающего за отношения, гармонию и выбор, ваша жизнь превращается в четко спланированную экспансию. Если в предыдущие дни вы могли позволить себе сомнения, долгие раздумья, может быть, мягкую дипломатию, то в этот день пространство отдает приказ действовать решительно и двигаться только вперед. Семерка – это прорыв, это преодоление любых препятствий и умение управлять огромной ментальной мощью. И здесь ваше волевое решение заключается в том, чтобы взять бразды правления в свои руки и направить все ресурсы на достижение конкретного результата. Колесница всегда учит, что истинный успех приходит к тем, кто не боится скорости, умеет ставить амбициозные цели и объединяет команду ради общей победы. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры, даты между собой. 7 плюс 6... месяц, да, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас 23, 2 плюс 3 пятерочка. А это у нас вибрации иерофанта. Это учитель, закон, традиции. И здесь как бы вносит такой стремительный день идеальный порядок и стратегическую мудрость, я бы так сказала. Возникает мощный резонанс, скорость и напор колесницы, семерочка. Встречаются с правилами и авторитетами иерофанта, пятерочка. И все это под покровительством сердечности влюбленных, шестерка. А это означает, что ваше движение к цели – это не хаотичный бег, а все-таки законная, глубоко продуманная экспансия. Иерофант дает колеснице карту дороги и верные ориентиры. Это помогает побеждать красиво, честно и экологично. Ну и Луна у нас убывает, находится в знаке рыб. Это мистический, интуитивный знак, обостряет наше шестое чувство просто до максимума и позволяет пилоту вашей колесницы безупречно входить в самые крутые жизненные виражи, кожу чувствуя намерения партнеров и конкурентов. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерки требует от нас высокой активности, мобильности, решительности. В этот день максимально приветствуется покупка, может быть, автомобиля, любой другой техники, даже велосипеда, средств связи, а также приобретение, может быть, билетов, планирование путешествий и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это еще лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта, например, рекламных кампаний, сдачи экзамена или защиты своих идей перед авторитетной публикой под эгидой иерофанта. В быту день идеален для занятий спортом, конечно же, активного отдыха, может быть, на природе, начала ремонта или перестановки мебели. Ну и убывающая луна в рыбах дает зеленый свет для очищения пространства от всего, что тормозит ваше движение вперед, помогая вот мягко закрыть старые неэффективные обязательства в партнерстве. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте, лениться, плыть по течению, потому что нереализованная мощь колесницы может легко превратиться во внутреннюю агрессию, раздражительность и самоедство. Ни в коем случае не ввязывайтесь в конфликты, не поддавайтесь ярости и не пытайтесь переехать окружающих или близких людей своей жесткой волей. Не нарушайте гармонию июня. Избегаем халатных действий за рулем и излишней спешки при подписании важных документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь, которую иерофант требует соблюдать. Ну и не рекомендуется совершать импульсивные, хаотичные траты на эмоциях ради, вот знаете, сиюминутного хвастовства. А вот вечер стоит провести в движении, может быть, прогулки за четким структурированием планом на следующую неделю. Чувствуйте себя абсолютным, мудрым, победоносным хозяином своей стремительно развивающейся реальности и, конечно же, воспользуйтесь всей мощью этого дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
6: Привет! с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Кольского полуострова, скрыто в труднодоступных лесах и сопках, лежит Сейд-озеро. Для коренного народа саамов это место всегда считалось священным, наполненным силой, которую нельзя тревожить без нужды. В центре легенд стоит гигантское изображение великана Куйвы, которое четко проступает на скале, возвышающейся над водой. Саамские сказания гласят, что Куйва был чужеземным воином-чародеем, который пришел с набегом, но был испепелен небесным огнем, оставив свой призрачный силуэт на камне на века. Для любого, кто стоит на берегу этого озера, глядя на темный, почти 70-метровый контур человеческой фигуры, становится понятно, почему это место на конце 90-х годов Сейд-озеро стало эпицентром невероятной гипотезы. Исследователи из экспедиции, возглавляемых Валерием Деминым, объявили, что они нашли следы легендарной Гипербореи, мифической северной прародины человечества. Демин утверждал, что обнаружил остатки древних культовых сооружений. Сейды – загадочные каменные глыбы, установленные на ножки камней, а также рукотворные плиты, которые могли быть фундаментом древних храмов. По его мнению, Куйва на скале – это лишь напоминание о могуществе древней цивилизации, которая некогда владела высочайшими знаниями, а затем ушла в небытие под ледниками. Представьте себе картину. Северное лето, озеро, вода, которого настолько прозрачна, что видна каждая трещинка на дне, и эти гигантские камни, стоящие так, словно их расставил великан. Энергетика места, по словам многочисленных паломников, буквально заставляет вибрировать воздух вокруг. Однако академическая археология настроена крайне скептически. По мнению ученых, силуэт Куйвы – это всего лишь результат эрозии скальных пород, который со временем приобрел узнаваемые формы благодаря специфическому сочетанию лишайников и влажности. Что касается сейдов, то это широко распространенный в Скандинавии и на Кольском полуострове тип саамских культовых объектов. Саамы использовали камни для магических ритуалов, общения с духами предков или удачная охоты, но приписывать им гиперборейское происхождение с точки зрения официальной науки – это попытка выдать желаемое за действительное. Никаких культурных слоев, указывающих на существование высокоразвитой цивилизации тысячи лет назад в районе Сейд-озера, найдено не было. Исследователь археологии северных народов Николай Гурин отмечал, что мы сталкиваемся здесь с классической мифологизацией ландшафта, где каждый природный объект обрастает легендой в зависимости от фантазии наблюдателя. Тем не менее, даже если отбросить мифы о Гипербореи, остается вопрос, почему люди на протяжении веков продолжают возвращаться на Сейд-озеро. Может быть, секрет вовсе не в древних атлантах или космических технологиях, а в самой природе. Исследователи аномальных явлений намекают на тектонические разломы в районе озера, которые могут создавать специфические инфразвуковые поля, вызывающие у людей необычные видения или чувства глубокой тревоги. Это место как зеркало, которое отражает то, что мы принесли с собой. Если вы ищете следы богов, вы найдете их в трещинах скал. Если ищете покой, вы найдете его в тишине северного леса. Сейд-озеро остается загадкой, где грань между реальностью, сказкой и проекцией нашего разума истончается до прозрачности озерной глади. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
7: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 7 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Манас. Ой, Манас – это символ человека, личности. Это еще человек в обществе и во взаимодействии. Эта руна значит «я» и «мы» одновременно. Это напоминает, что мы не есть отдельным островом, а частью общего мира и системы, может быть, даже рода. Манас всегда говорит о гармонии между личным и коллективным, о силе разума, о способности к самоанализу и честному взгляду на себя. И в такой день особенно важно быть человеком среди людей, вот сохранять уважение и к себе, и к другим. Еще этот день идеален для саморазвития, для работы с психологией, с подсознанием, может, медитации, размышления о месте вашем в мире, да, о предназначении. Здесь важно понимать, что вы не случайная точка на карте, а важная часть сложной мозаики. И это время, когда мы можем почувствовать свое единство с другими, но при этом не теряя своей уникальности. Понимаете? В работе Манас, конечно же, советует опираться на командную работу, на партнерство и социальные связи. И это самое время подключить коллег, может, обсудить общие цели, организовать какой-то мозговой штурм или, может, проанализировать сильные или слабые стороны коллектива. Также хорошее время для резюме, собеседований, поиска новой работы, особенно если вы уже чувствуете, что переросли свою старую роль. Здесь уважение к другим и грамотная презентация себя откроет двери к новым возможностям. И если вы по сути лидер, то помните, что сила команды зависит от каждого ее участника. В отношениях день наполнен взаимным уважением и желанием понять друг друга. Конечно же, Манас – это прозрелую любовь, осознанное партнерство, умение видеть в другом человеке все его страхи, желания, границы. А если вот вы одиноки, то такой день можно встретить того, кто будет на одной волне с вами, вот родственную душу. А если вы уже в паре, то проведите время с глубоким разговором, без спешки, с открытым сердцем. Это очень сблизит вас. По здоровью руна отвечает за нервную систему, за психоэмоциональное состояние и общую ментальную ясность. Так что обращаем внимание на психосоматику. В этот день хорошо заняться йогой, медитацией, дыхательными практиками. Также благоприятны визиты к психологу, может, коучу, остеопату, потому что вы должны быть на связи со своим телом, целостными. Все, что помогает вам лучше понимать себя и свое тело, даст очень классный эффект. Подытожим, что день для взаимодействия, для самопознания, для зрелого подхода. Станьте человеком в самом высоком смысле этого слова, с большой буквы. Уважайте себя, других, и вы почувствуете, как весь мир начинает звучать с вами в унисон.
7: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Европа выбирает нового посланника для переговоров с Москвой и параллельно готовит новый пакет санкций.
8: Объединенная Европа приступает к обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. Судя по всему, сейчас место посредника остается вакантным. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, да и сам президент Дональд Трамп фактически признали, что американская миссия как минимум застопорилась. Так что у Старого Света появился шанс. Газета «Политика» публикует список потенциальных кандидатов в европейские спецпредставители. Это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент Финляндии Саули Нинистя, также экс-премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Финляндии Александр Стуб. Между тем, в Европу был командирован секретарь украинского совбеза Рустем Умеров. Среди главных его задач – составить список тем, о чем, собственно, можно говорить с Россией. Президент Украины вроде поручил подчиненным готовиться к затяжному противостоянию. ЕС, соответственно, работает над очередным пакетом антироссийских санкций. Это явно проще, чем выбрать переговорщика.
3: Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Григорий Лукьянов о том, что Трамп планирует дожать Иран и перекроить Ближний Восток.
9: Ну, логика понятна. Дональд Трамп никогда не отказывался от своей идеи Авраамовых соглашений, считает, что это та вещь, которая точно пропишет его имя в истории, истории международных отношений. Поэтому в нынешних условиях неудивительно, что в очередной раз он пытается соединить разные свои инициативы и подкрепить одну другой. Ну, здесь речь идет, конечно, о том, что к Авраамовым соглашениям Трамп хочет подключить не столько Иран, сколько другие государства региона, в том числе включенные в переговорный процесс. Это те страны, которые непосредственно страдают от продолжающегося конфликта. Это страны, которые играют роль в региональной политике и мировой экономике. И речь идет, конечно, в первую очередь о Саудовской Аравии. Речь идет о Турции в той или иной степени. Речь идет даже потенциально, может быть, о Пакистане. На мой взгляд, здесь нельзя сказать, что Трамп абсолютно погряз в каких-то иллюзиях, потому что Авраамовы соглашения таки заработали. И несмотря на всю турбулентность последних лет, страны, которые присоединились к соглашению, признали Израиль, не только не вышли из этого соглашения, они поступательно наращивают и укрепляют это сотрудничество. У Трампа есть шансы верить, что в условиях трансформации в той же самой Саудовской Аравии ему удастся пробить и добиться нужного ему решения.
7: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили. Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полесске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
11: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссией – Сувалкский коридор. будет надежно перекрыта американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге, доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
10: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
11: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
10: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России»

0: 86 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
1: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
2: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
1: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километра. Трасса пройдет от улицы Дакука параллельно железнодорожной линии в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
3: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
1: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо.

0: С холодной войны. Это очень современное оружие. B-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая, от относительно небольших до очень серьезных значений. B-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты, потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит, ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft, то есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A, именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией — меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше — Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам, именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Охлаждение во благо. Владимир Путин считает, что с экономикой проблем в России нет. Президент заявил, что в Кремле видят снижение макроэкономических показателей, но Россия идет на охлаждение экономики осознанно, ради ее здоровья. Так Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Индии о том, выдержит ли российская экономика санкции и такое долгое ведение военных действий.
3: Исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, не в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат.
2: О результате президент говорил накануне. Мол, россияне за последние годы стали жить богаче, доходы граждан выросли на треть, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
4: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Индексируем пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, пособия по поддерживающие семьи с детьми и так далее, и так далее. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу.
2: При этом экономисты обращают внимание на высокую инфляцию и повышение налогов, которые сократили реальное благосостояние россиян. Кроме того, в стране идет масштабная волна увольнений. По данным Росстата, в первом квартале этого года число сокращений выросло почти на 80%, чем годом ранее. Международные новостные агентства Рейтер и Блумберг со ссылкой на российских чиновников пишут, цитирую, «Владимира Путина уже давно предупреждают о надвигающейся рецессии. И Минфин, и ЦБ просили Кремль сократить военные расходы, но президент не согласился и поручил властям экономить на других сферах». пытались донести неприглядную информацию о состоянии экономики и другие гости ПМЭФ, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Смотрите, с одной стороны, Путин выступает и говорит, что мы тут охлаждаем экономику, поскольку она у нас, дескать, перегрета. И тут же выступает глава, значит, «Северстали», Бардашов, и говорит, вы там, ребята, слишком перестарались, вы ее охладили до полусмерти, она уже помирает, хватит охлаждать, давайте немножко разогреем, а то помрем от холода, да? После чего выходит другой оратор и говорит, ребята, вы чего тут все поломали, с налогами полный кошмар, полная беда, значит, малый и средний бизнес умирает. Ситуация, судя по всему, такая острая, что, ну, как бы люди даже, что называется, из вертикали, люди, что называется, из номенклатуры, вынуждены очень аккуратно, опасливо, но оппонировать и министрам, и Путину, потому что, что называется, уже отступать-то дальше некуда, и терять-то уже тоже нечего.
2: Однако чиновники на ПМЭФ продолжали сыпать радужными цифрами. Министр финансов Антон Силуанов вслед за президентом заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%, хотя россияне с этим не согласны. Данные опросов Банка России показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положение семьи выросло с 24 до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха о планах по оснащению новых российских самолетов.
7: Мы считаем, что наши самолеты, как наиболее современные, должны обладать самыми современными возможностями на борту. Если говорить про интернет, то сегодня это решение реализовано. Более того, реализовано на отечественном оборудовании. Возможность установки экранов и прочих средств дополнительных комфорта, безусловно, предусмотрена. Могу лишь только отметить, что это прерогатива авиакомпании. То есть именно авиакомпания определяет, что должно стоять в самолете, какие экраны или Wi-Fi, какие кресла, какой размер у них должен быть, какая боковая поддержка и так далее. То есть мы предлагаем различные варианты, вплоть до, вот, в принципе, возможности, да, интернета на борту. А дальше это уже авиакомпания определяет. Но мы вместе с авиакомпаниями, конечно, будем делать то, все для того, чтобы наши новые самолеты были самыми комфортными для наших пассажиров.
1: Главные новости дня.
2: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
8: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну, он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
2: Во время пленарного заседания на ПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
9: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность.
2: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
10: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
2: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
11: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так или иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
2: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: «Радио Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
12: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И, Максим Анатольевич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
13: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
14: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
13: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
5: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться. Но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
13: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
15: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так-то все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что Орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самое напряженное месяц во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие и средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, аккурат после заявления про Орешник, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете, вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медички, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
18: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
19: У меня открытый перелом, братан.
20: Где, блядь, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоту, штурмовиков.
2: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
21: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Же толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
2: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой. Поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой. И никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
21: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
2: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
21: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
2: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
3: Скорая приехала, стекла повыбивала.
0: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
22: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
0: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
4: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
3: Военкор Котенок о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
5: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
3: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
6: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы, из-за ограничений фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и «скоро мира» при посреднике Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятия ОПК теряют отсрочку отсрочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции «Военные адвокаты», как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, а когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседование при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации, ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников УПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
7: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нету никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут опять же сделать массовую рассылку повесток.
0: Юристы напоминают, отсрочка отсроченной службы по работе на предприятии УПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам УПК, сейчас массово рассылают мобилизационные предписания, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
8: Мобилизационное предписание – это такая штука. Если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался, все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат, оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай, это не контракт и не штурм. Не надо переживать, это просто... Пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники, только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать, по стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
0: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
9: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
10: Конечно, возможно.
9: Почему так?
10: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
9: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
11: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то. Людей, которые начнут сильно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там, ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
0: Раньше предприятия УПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее, и от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store. А все этому только рады.
12: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских, потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
3: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
13: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело которого нет. Последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
3: Военкор, канал «Прифронтовой гараж» об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
4: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи. Все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
3: А вот что об этом думает военкор Романов.
14: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Привет. В эфире «Разбор дня».
16: Привет.
15: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
16: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен...
15: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
16: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
15: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
16: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
15: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
16: Да, патрулируют танки, пехота работает.
15: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – ну, детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
16: Угу. Или баражирующие боеприпасы, вот эти, серии «Урам-2Х».
15: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
16: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час,
15: то аппарат находится в воздухе около часа.
16: Вот, это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
15: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
16: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
15: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
16: Но на R-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
15: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
16: Так, интересно.
15: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
16: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
15: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
16: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
15: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
16: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
15: Да, как выглядит КамАЗ или бензовоз.
16: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
15: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
16: Звучит жутковато.
15: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
16: И ничего не передает обратно на базу.
15: Вообще ничего.

0: вступают тепловизионные камеры.
1: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
0: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
1: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
0: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
1: Как мощнейший прожектор, наверное.
0: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
1: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
0: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
1: Вот.
0: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
1: Так. И что это?
0: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
1: И они не атакуют напрямую?
0: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
1: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездить не только военные колонны.
0: Конечно.
1: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
0: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
1: А что тогда?
0: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
1: Тремя?
0: Да. Магнитным, акустическим и сейсмическим.
1: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
0: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
1: Ага. И как это происходит в реальности?
0: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
1: Гул тяжелого дизельного мотора.
0: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
1: Понятно, это вторая цифра.
0: А третья – это магнитный сенсор,
1: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
0: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
1: когда код совпал полностью,
0: происходит детонация.
1: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
0: Асфальт плавится. Образуется мертвый затор.
1: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
0: Понадобится тяжелая инженерная техника. Огромные саперные машины на гусеничном ходу.
1: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
0: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
1: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
0: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
1: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
0: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
1: Снова чистый участок и снова завал.
0: Угу.
1: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
0: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
1: И где он находится?
0: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
1: Специальные дроны?
0: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
1: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
0: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
1: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
0: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
1: И этот оператор расставляет приоритеты. Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
0: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
1: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
0: Да, и повредит соседние машины.
1: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
0: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
1: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
0: Точно.
1: Логистика в России

0: Это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
1: Обычных индивидуальных предпринимателей.
0: Да, для рядового дальнобойщика фура – это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
1: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
0: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
1: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
0: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим остовом,
1: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
0: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
1: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
0: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
1: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
2: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
1: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
2: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
1: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
2: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
1: Угу.
2: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
1: Но это не рыболовную леску бросить.
2: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
1: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну, после первого же попадания или просто от ветра,
2: дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
1: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
2: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
1: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
2: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
1: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
2: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
1: Да.
0: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
1: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
0: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО – это астрономические суммы.
1: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
0: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
1: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
0: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
1: Какой?
0: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
1: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
0: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
1: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
0: Склады разгружались прямо под открытым небом.
1: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
0: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
1: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
0: И это полностью меняет правила игры не только для военных.
1: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе R-280, это репетиция будущего.
0: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево,
1: как это изменит планирование вообще всего?
0: Как теперь проектировать новые города?
2: как выстраивать заводы.
1: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
2: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
1: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
2: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
1: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
2: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
1: На сегодня это все. До новых разборов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полеске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
5: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
4: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
5: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
4: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
6: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
4: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор без прозванных.
6: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
4: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километров. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
6: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
4: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: We'll be right back. Лента. Балтийский лоцман.
7: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже Конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать Конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше – Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие, вы слишком близко к России, но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. они тоже в переговорах. Это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам, именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
9: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. Точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
10: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете.
8: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
11: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
12: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами по всему городу. Просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
13: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
14: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
13: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
15: Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных в больших погонах, заявив, что она достала людей.
16: Как можно не устать от войны? Как тут можно не устать вообще? Как можно от болезни не устать? Человек, например, болеет всю жизнь. Тяжело, нудно, болеет одним и тем же. И с каждым годом все хуже и хуже. Ему как он может не устать? Конечно, устает. Люди даже от хорошего устают, от плохого тем более. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы не устать, а вопрос в том, чтобы застегнуться и вложиться. И денег хватает, особенно если их не воровать. Воров же бешеное количество. Самый главный враг войны – это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что соляра бензина разбавлена. Чтобы солдат как бы был босый, потому что такими нитками берцы сшиты, как бы, что через 2 дня разлезлось все. Это же народ должен собирать бойцам на носки, на папиросы, на это самое, на трусы, на всякое такое. Это что, мы должны собирать? Даже 100 рублей от каждого подписчика спасут наших бойцов. Это мы должны собирать, да, по 100 рублей? А там какие-то, значит, люди в больших погонах будут воровать по 100 миллиардов? Ну так вот, потому так все долго идет. Один спит, другой ворует, как бы. Потому так все долго, потому это-то и достало на самом деле всех. Именно это достало. Солдаты с фронта вернутся, они же не только про подвиги будут рассказывать, про воровство будут рассказывать, про бесчеловечие командиров будут рассказывать, про то, как посылают на верную смерть людей ради лишней звездочки, будут тоже рассказывать будут. Это же достало людей. Ну так, что там, о чем мы будем? Как можно не устать от этого? И никуда вы не убежите от этого. Я устал, и я устал. Человек, в конце концов, вообще жить устает даже. Даже. Это не значит, что он к смерти готов. Совсем не значит.
3: Криминальные новости.
17: Условный срок получил военнослужащий, который стрелял по срочникам, чтобы мотивировать их работать. Калужский гарнизонный военный суд назначил сержанту российской армии Руслану Деменкову 3 года условно по делу о превышении полномочий. Как следует из приговора, военный стрелял по подчиненным из пневматического пистолета, чтобы заставить их работать. По версии суда, Деменков был недоволен тем, что солдаты во время рытья траншеи курили. Тогда он около 20 раз выстрелил в сторону военнослужащего. военнослужащих из пневматического пистолета. Сам сержант утверждал, что происходящее солдаты якобы воспринимали как игру. Позже, по версии одного из свидетелей, Деменков начал беспорядочно стрелять по расходившимся срочникам и попал одному из рядовых в ногу. Сержант утверждал, что лишь хотел припугнуть солдата. В Калуге суд назначил 10 лет колонии сбежавшему с фронта ефрейтору, который угрожал ножом подросткам. По версии силовиков, Евгений Рогачев сбежал из воинской части и злоупотреблял алкоголем. Однажды, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пристал к троим подросткам в лесополосе возле кладбища. Рогачев решил, что они украинские диверсанты, достал нож и стал угрожать несовершеннолетним убийством. В приговоре говорится, что дезертир поставил подростков на колени и провел одному из них клинком ножа по лицу. Военный также дважды ударил одного из подростков, отобрал у него телефон. Потерпевшие воспользовались моментом и смогли сбежать. Рогачев на суде признал свою вину, а суд в качестве смягчающего обстоятельства счел участие ефрейтора в спецоперации. В тексте приговора говорится, что Рогачев не имеет судимости, так как ранее был помилован указом президента. Бывший полицейский убил жену и уехал на СВО вместо колонии. Теперь хочет жить с детьми. Якутянин Иван Амурсанов прожил с супругой 20 лет. Регулярно ее бил, обещал исправиться. В 2024 году на Рождество он пил водку с приятелем. Ночью Амурсанов пьяным изнасиловал и несколько раз избил супругу. Собутыльник его не остановил, наоборот, помогал, не пускал в дом врачей и полицию, которых вызвала пострадавшая. К утру женщина скончалась от травм. Суд приговорил Мурсанова к 10 годам колонии, но вскоре убийца подписал контракт с Минобороны и уехал воевать. По словам родственников погибшей женщины, он пытался сбежать с фронта. Над осиротевшими 10-летним сыном и 16-летней дочерью супругов опеку взял пасынок Мурсанова, а сестры убитой женщины пытаются лишить Ивана родительских прав. Недавно Мурсанова списали по здоровью. Он вернулся в Якутск и заявил детям, что хочет жить с ними. Дети его выгнали, но он поселился по соседству у брата. По словам сестры убитой матери детей, их отец даже не постарался облегчить жизнь сыну и дочери после убийства матери, не дал им воспользоваться программой газификации для семей военнослужащих, не выплатил моральный вред и долг по алиментам, не помог с расходами на похороны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
15: Z-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
18: Слово «куколд», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот, как бы, прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20, как бы, страниц. А на самом деле, ну, то есть, как бы, мораль-то вот всей вот этой истории как бы такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть, станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которое в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующий военнослужащий, вот который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
3: Главные новости дня.
19: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
20: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
19: казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
0: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
19: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
21: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
19: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Учим китайский вместе. Как по-китайски сказать «родина»?
23: Цукуо.
22: Еще раз. «Родина» по-китайски звучит так.
23: Цукуо.
22: И третий раз.
23: Цукуо.
22: Учим китайский. Легко и весело.
24: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Исламовед Андрей Паникрестов о массовых задержаниях муфтиев.
26: Сейчас мы уже видим, что проходит волна арестов исламских деятелей по всей стране. Силовики работают веером, и география операции действительно масштабная. От Питера и Карелии до Поволжья и Северной Осетии. Под удар попали такие, скажем, знаковые фигуры. В Саранске задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов. В Саратове заммуфтия Эль-Хих Нидаль. В Петербурге бывший глава общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хенни и так далее. Значит, по обвинениям, то, что мы сейчас знаем, что большинству вменяют участие в запрещенной организации «Братья-мусульмане». Хотя того же Асаинова формально взяли за бытовую взятку ради студенческой сессии. То есть вопросов пока больше, чем ответов. И пока я, например, четко сказать не могу. То ли силовики понимают, что мусульманские лидеры стали очень влиятельными в России и таким образом и решили подрезать крылья, то ли у нас действительно такая ситуация, что радикальные исламисты буквально повсюду сидели на очень высоких постах.
25: Журналист Евгений Норин о том, что Духовное управление мусульман России превратилось в рассадник агентов турецких спецслужб.
1: Вообще там кого не возьми, там какие-то интересные истории. Вот еще один деятель, например, такой Мохаммед Хини. Он уже проходил по делу о разжигании розни, правда, тогда его переквалифицировали в свидетели. Он же попался в свое время на хранение экстремистской литературы, правда, заявил, что литература у него хранилась случайно и все уже, так сказать, выкинули на помойку, истребили. Короче говоря, кого ни посмотри, какие-то сплошные букеты добродетелей. Поэтому да, когда говорят, что имеет место быть системный накат на духовное управление мусульман, то, возможно, это недалеко от истины, но вопрос тогда возникает, а почему у духовного управления такие замечательные люди в руководстве постоянно оказываются? Вот. Причем для турок в этом тоже ничего нового нет, в инфильтрации в российское мусульманское сообщество. Это процесс, который идет совершенно с 90-х годов, с ныне уже недостоверных почти древних времен Чечни, когда она еще была той самой Чечней. И здесь для турецкой стороны как раз ничего нового нет. Причем технология всегда примерно одна и та же. То есть человек там обучается за рубежом, а потом возвращается в Россию уже со всякими интересными представлениями. Потому что мы зачастую слабо представляем себе, чему этих богословов учат в тех учебных заведениях, которые они кончают на Ближнем Востоке. После чего они сюда приезжают, и не факт, что проповедуют они только мир и добро.
24: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
4: Скорая приехала, стёлку поубивала.
2: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
5: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
2: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
0: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войска БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
3: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас.
4: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете бесплатно вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
0: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
5: Я на 3 месяца жизни выпала, а мы его в шторм. Мне порубка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
0: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
6: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на факелашке, ни в БПЛА. В тебя может по дороге на задачу в что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
0: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
6: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
0: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
8: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
7: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
8: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. то есть годовой лимит превышен в 1,5 раза еще до майских праздников.
7: Ого, ничего себе.
8: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
7: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
8: Это просто огромная доля, да.
7: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
8: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
7: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
8: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
7: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
8: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
7: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
8: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
7: Угу.
8: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
7: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
8: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
7: Да уж.
8: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
7: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
8: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
7: Почти на 40%. Это же гигантский провал.
8: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
7: Это из-за санкций?
8: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
7: Понятно.
8: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
7: Хорошо, ну, нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
8: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Ненефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
7: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
8: Да-да.
7: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
8: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
7: А как она выглядит?
8: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером. Но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
7: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
8: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картиной Пикассо.
7: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
8: Точно. Свободных, именно ликвидных денег тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
7: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5 977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
8: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
7: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки» больше не работает, заначки в виде живых денег просто не осталось.
8: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
7: Ситуация вырисовывается, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены, единственный

0: Военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
1: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
0: Понятно.
1: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
0: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
1: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
0: Ловушку Центрального банка, да?
1: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
0: Почему катастрофу?
1: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
2: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
1: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
2: Значит, они требуют премию за риск.
1: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
2: И к чему это приводит на практике?
1: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
2: Ну да, дефицит заставляет государство занимать деньги.
1: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
2: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
1: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
2: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
1: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
2: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
1: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
2: Но, допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
1: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
2: Но в реальности налоговая база сжимается.
1: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
2: Но налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
1: Ты имеешь в виду кадровый голод?
2: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
1: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
2: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
1: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
2: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
1: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
2: И для многих

0: многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
1: Именно так.
0: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
1: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
0: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
1: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
0: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
1: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
0: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
1: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
0: Да уж.
1: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
0: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
1: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
0: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
1: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
0: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
1: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
0: Но ведь перенос долга – это не решение проблемы?
1: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
0: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
1: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
0: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
1: Да.
0: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
1: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
0: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
1: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
0: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
5: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
6: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
7: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
8: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
9: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
6: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей, профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
10: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности. Только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь. Ну и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
6: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
11: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник Танада выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
6: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
12: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов, так вот от дронов безопасность там была нулевая, никакой не будет. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других приличных слов не могу подобрать.
6: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Главное светское событие года. Что важно знать о первом дне Международного экономического форума в Санкт-Петербурге и чем недовольны Z-военкоры? Удар беспилотников по питерскому нефтеналивному терминалу изрядно испортил открытие ПМЭФа. Однако главный экономический форум страны открылся точно в указанное время. Впрочем, не обошлось без конфузов. Роботы-гуманоиды, встречавшие участников, работали с заметными перебоями. На некоторых кадрах видно, что тест на профессиональную пригодность они в прямом смысле слова провалили. Один из роботов завис прямо во время приветствия с участниками. А это была их главная задача на мероприятии. Андроид просто стоял на месте и не подал руки участнице, которая хотела поздороваться. На другом видео, облетевшем сеть, показали гуманоида, который забыл, как говорить. У робота спрашивали его имя, однако он не отвечал. При этом рот машины шевелился.
13: «Как тебя зовут? Как тебя зовут? Скажи что-нибудь, как тебя зовут? Как тебя зовут?»
6: Робот-кладовщик также не слишком убедительно доказывал свою профессиональную пригодность. У него все выпадало из рук.
14: «Я Айнет, робот-кладовщик нового поколения. В реальных условиях я оптимизирую складские маршруты».
6: Демонстрировали на ПМЭФ и роботов-футболистов. Однако на футбол это было мало похоже. Двое андроидов вообще просто стояли и не двигались, а один едва шевелился, слегка катил мяч, но в итоге постоянно падал. Увиденным возмутились Z-блогеры. Илья Туманов, известный как Fighter-бомбер, написал у себя в канале.
15: «Если это достижения, которые нам показывают наши СМИ с питерского форума 2026, страшно представить, что нам не показывают. А что, кстати, происходит с двумя другими роботами? У них выходной? Из зала подсказывают, что эти роботы заняли первое место на международном конкурсе робототехники. Ну, какие роботы, такие и конкурсы, значит. Такие и достижения».
6: Достижения отечественной робототехники, показанные на ПМЭФ, вызвали волну едких народных комментариев в сети. Люди шутили, что на экономическом форуме случился настоящий бунт машин. Мол, вот оно, предсказываемое в фантастических фильмах будущее, наконец наступило.
12: Робот, который должен был рассказывать про инвестиционную привлекательность Российской Федерации, просто молчал. Робот для приветствий отказался пожимать руку. Робот-футболист эффектно завалился на бок. Восстание машин началось.
16: «Может, надо было этих роботов в церкви осветить? А то как-то эти технологии от лукавого не сильно впечатляют».
17: «А чего вы ждали? Просто это китайские роботы. Они плохо понимают русский язык».
6: Действительно, производитель большинства роботов, представленных на ПМЭФ, ведущая китайская компания робототехники Unitree Robotics. Так что по факту даже эти неуклюжие андроиды – достижение китайской робототехники. Схожая история и с новой «Волгой», показанной на форуме. Это красивая и современная машина, правда, есть нюанс. На самом деле, это практически точная копия китайской «Джили Манжара». В Поднебесной небесной, кстати, автомобиль стоит около 1,5 миллиона в рублях. В России же будет продаваться за 4 миллиона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
18: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
19: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
18: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
20: С течением времени преимущества Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
18: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
21: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
18: Потери захваченных ранее земель зафиксированы впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм. На фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
18: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за не разорвавшегося дрона.
22: Сука, даже в магаз нормально не сходить, просто дрон головой.
23: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот, слышно, еще один беспилотник летит, короче.
18: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшиеся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
0: Опа! Летит, летит, летит, летит. Вот, летит.
18: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
1: На этом районе морского завода, видимо, попали.
18: Всего, по данным губернатора, город атаковали около полусотни беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
2: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
18: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал военный осведомитель написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
3: Вот заходит на второй круг, или еще непонятно.

0: калашей стреляют. А, они с калашей долбят. Я думал, ПВОшки пригнали. Они с калашей долбят.
1: Сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты, а не уровень чиновников администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала «Fighter Bomber» после увиденного.
2: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
1: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
4: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
1: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Z-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
5: «Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны безмерно лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете».
1: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
6: Том, как Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав контекст для его восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, и вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволить быть адекватным. Он не адекватен. Он не адекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
1: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
1: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
9: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну. Он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
8: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
10: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность.
8: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
11: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
8: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
12: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так или иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
8: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации.
1: Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
7: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается. Но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
1: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьков в Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
14: Его уколол?
15: Нет, нет, его уколол.
14: У меня нету.
15: А где вы, его
14: нет? Они вылетели.
15: У меня аптека вчера взорвалась.
14: Все, все.
15: Ты что орешь-то?
14: Все.
15: Красавин,
14: тихо, тихо, все.
15: Что, я пошел, посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
1: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
16: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
1: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей, на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой-то ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, аккурат после заявления про Орешник, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например. Или в костюме «Зайчик». Понимаете, вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснения в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
13: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
18: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
13: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
19: Завтра придут к людям и скажут, ну, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
13: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
20: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
21: Да, хлеб элементарно.
20: Хлеб элементарно, да.
22: Продукты питания и бензин больше всего.
23: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
24: на ту же картошку.
25: На детские товары.
26: Тоже очень цены поднялись. И вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
27: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
28: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
1: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
8: Россияне стали богаче. Владимир Путин заявил о росте доходов граждан на треть. На встрече с руководителями международных информационных агентств НАПМЭФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы в России растут на 28%, зарплаты на 25%, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
0: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации. Индексируем пенсии, пособия. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7% к 2030 году. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу, причем с превышением показателя 6,7%.
8: Схожие цифры приводят и чиновники. НАПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Вице-премьер Александр Новак в мае называл цифру в 26% за 3 года и говорил, что бедность снизилась до минимальных исторических значений. Однако почему-то простые россияне такого улучшения на себе не почувствовали.
2: Рост цен, как бы он сказывается, у меня есть ребенок, то есть там и школы, и госпошлины, все это растет, но как-то по зарплатам это не особо заметно.
4: Люди перестали тратить деньги, и я тоже. Я же тоже человек.
5: И коммуналка выросла. Раньше я как больше и баловала себе и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
6: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
21: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
8: Данные опросов Банка России также показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения семьи, выросла с 24% до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также публикует данные, расходящиеся с оптимизмом руководства страны. Там подсчитали, что в первом квартале 2026 года реальные доходы россиян впервые за 3 года сократились на процент. Но по факту все еще гораздо хуже, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: То есть все прекрасно, но почему-то живем все хуже и хуже. Они истерически отрицают это. Это все очень понятно, потому что очень большая беда, очень страшно ее признать. Но мы видим картину довольно страшноватую. Мы видим, что, в общем, что называется, условия жизни россиян портятся. Вот. И россияне так сильно обеднели, что они начинают физически покупать меньше продуктов питания. То есть оборот просто в натуре падает. Не только в деньгах, а в натуре падает. Поэтому в такой ситуации уж какие там веселые настроения могут у людей быть. Они, конечно, телевидение слушают, президента истово верят. Но, знаете, свой желудок, когда он сосет и стонет, и плачет, что он недоеденный, недокормленный, он тоже, значит, на сознание влияет.
8: Экономист говорит, существует значительная диспропорция. В то время как доходы работников военно-промышленного комплекса и военнослужащих выросли, остальные сектора испытывают стагнацию. В результате инфляция обесценивает доходы большинства граждан. И пока длится СВО, этот процесс будет только усугубляться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В мае 2026 года прозвучала официальная инициатива от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
9: И в чем суть?
7: А суть в том, чтобы на законодательном уровне разрешить трудоустройство детей с 12 лет.
9: Погоди. С первого взгляда это может показаться, попыткой раздуть социальную катастрофу из совершенно пустякового повода.
7: Думаешь?
9: Разве это не простая легализация того, что и так в жизни происходит? Подростки же всегда хотят заработать собственные деньги на каникулах.
7: На карманные расходы типа.
9: Купить новый смартфон, кроссовки какие-нибудь модные, почувствовать, первую финансовую независимость, выгулять собаку соседей, раздать пачку листовок у метро на выходных. Зачем искать в этом признаки какого-то глубокого кризиса?
7: Проблема кроется в том, что за красивой вывеской о раннем воспитании самостоятельности прячется маркер глубочайшего макроэкономического тупика. Инициативы такого уровня, озвученные публично, это, по сути, признание того факта, что экономика делает шаг навстречу моделям беднейших африканских государств.
9: Ого!
7: Легализация детского труда в 12 лет ставит страну в один ряд с теми регионами, где работа в таком возрасте – это вообще не про формирование характера.
9: И не про заработок на модные кроссовки.
7: Абсолютно. Это просто единственный способ физического выживания.
9: Возникает резонное сомнение. Очевидно, что за заботой о финансовой грамотности школьников стоят чистые интересы бизнеса.
7: Да, 100%.
9: Но пытаться закрыть кадровые дыры 12-летними курьерами – это, как вычерпывать воду из пробитого танкера игрушечным ведерком.
7: Отличное сравнение, кстати.
9: О каких вообще масштабах идет речь на рынке труда?
7: Масштабы впечатляют, если посмотреть на статистику платформ по поиску работы. Вот весной 26 года количество резюме от школьников подскочило с 66 до 88 тысяч.
9: Ничего себе, на 22 тысячи скачок.
7: Буквально за пару месяцев. И это только официальные попытки найти заработок. Если говорить о корне проблемы, то к 2030 году российская экономика прогнозирует колоссальный кадровый дефицит.
9: Насколько колоссальный?
7: Не хватает от 2 до 12 миллионов работников.
9: До 12 миллионов? Это же безумие.
7: Это не случайность, а сухая математика. Наложились два фактора. Во-первых, последствия демографической ямы 90-х годов, когда рождаемость была на самом дне.
9: Угу, это понятно.
7: А во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов после 2022 года. Людей физически нет.
9: Сухая математика – это, конечно, хорошо. Но ритейлу, крупным сетям общепита, логистическим центрам, им же нужны взрослые, выносливые люди. На полные 12-часовые смены шестиклассники никак не закроют дефицит в миллионы рабочих рук. Какой смысл корпорациям вообще с этим связываться?
7: Глобальную макроэкономическую проблему они, конечно, не решат. Но они дадут конкретному бизнесу огромную сиюминутную выгоду прямо здесь и сейчас. Причем за счет человеческого потенциала страны.
9: То есть чисто локальная зарплата.
7: Да, смотри, как это работает. В условиях нехватки рук взрослые работники начинают диктовать условия.
9: Требуют высоких зарплат.
7: Соблюдение графика, оплаты больничных, нормального отношения. А теперь на сцену выходит 12-летний подросток. Он готов работать за сущие копейки.
9: И он не состоит ни в каких профсоюзах.
7: Совершенно верно. Он юридически абсолютно бесправен. Вообще ничего не знает о трудовом кодексе.
9: И явно никогда не пойдет отстаивать свои права к начальнику, если его лишат премии.
7: Именно. Для агрессивного ритейла и служб доставки такой ребенок – это идеальный покорный винтик в системе.
9: Рассматривая подростка как этот покорный винтик, нельзя же игнорировать физиологию.
7: Ох, это отдельная тяжелая тема.
9: 12 лет – это самая активная стадия роста. Одно дело – какой-то киношный образ ребенка, который развозит газеты на велосипеде по утрам солнечного пригорода.
7: Американская мечта такая, да.
9: Да-да. И совсем другая реальность современного дарк-стора. Многочасовая смена на ногах за кассой фастфуда или ношение курьерского рюкзака.
7: Который на минуточку весит чуть ли не треть массы самого этого ребенка.
9: Как это вообще влияет на тело?
7: Влияние абсолютно разрушительное. Опорно-двигательный аппарат в 12 лет еще очень мягкий. Он только находится в стадии формирования. У подростков существует так называемый

0: общепития. Что происходит с глиной?
1: Но она сплющивается.
0: Деформируется.
1: И застывает криво.
0: Постоянные механические нагрузки на незакрытые зоны роста приводят к тому, что за год-два работы ребенок гарантированно зарабатывает тяжелейший сколиоз.
1: Жесть.
0: Остеохондроз или тяжелая плоскостопие. Фундамент здоровья ломается навсегда.
1: Слушай, тут обязательно найдется масса людей, которые приведут классический контраргумент.
0: Какой?
1: Про деревню. 100 лет назад в деревнях дети с малых лет по хозяйству работали. Воду из колодца носили, в поле от зари до зари помогали, дрова рубили и вырастали совершенно здоровыми богатырями. Зачем делать из современных детей таких хрустальных кукол?
0: Этот миф про сказочно здоровых детей прошлого вообще разбивается о суровую реальность рыночных отношений.
1: В смысле? Работа же и есть работа?
0: Нет, существует гигантская пропасть между посильной помощью своей семье и жесткой рыночной эксплуатацией.
1: В деревне ребенок работает в собственном естественном темпе.
0: Ну, устал, пошел, посидел.
1: Да.
0: Если он устал, он сел на траву, отдохнул, выпил воды и пошел дальше. Современный детский труд в мегаполисе – это алгоритмы.
1: А, таймеры доставки?
0: Это строгие таймеры, где бездушная программа отсчитывает секунды. Опоздал – штраф, присел отдохнуть на скамейку – штраф, плюс погодные условия.
1: Ну да, доставщики нужнее всего, когда на улице проливной дождь, метель или лютый мороз.
0: Верно. И система не делает никаких скидок на твой возраст или усталость.
1: И знаешь, помимо физического износа костей, есть еще мозг.
0: О, да.
1: Нервная система в 6 классе явно не предназначена для такого корпоративного прессинга.
0: Совершенно верно. И тут вступает в игру нейробиология. В этом возрасте активно идет процесс миелинизации нейронов.
1: Миелинизации?
0: Да. Простыми словами, это как покрытие электрических проводов в мозгу такой специальной защитной изоляцией. Пока изоляция не сформирована, электрические сигналы могут давать сбои.
1: И когда этот процесс заканчивается?
0: Он полностью завершается только к 25 годам. И вот когда на такую неподготовленную, по сути, оголенную нервную систему подается высокое напряжение в виде хронического стресса, недосыпа, постоянного страха получить штраф от алгоритма, система начинает просто искрить.
1: И к чему это приводит на практике?
0: Формируются стойкие нарушения сна, повышенная тревожность, неврозы.
1: К тому же, работа в сфере услуг – это постоянное столкновение со взрослым миром, а он бывает крайне агрессивным.
0: Мягко сказано.
1: Клиенты могут хамить, орать из-за остывшей еды, требовать жалобную книгу. Как 12-летний человек, у которого вообще еще нет психологической брони, должен это переваривать?
0: А он это не переваривает, он просто ломается. Возникает такой страшный психологический феномен – выученная беспомощность.
1: То есть он принимает позицию жертвы?
0: Да, подросток же не может ответить агрессивному взрослому клиенту на равных. Он вынужден молча глотать унижение, извиняться за чужие ошибки и терпеть грубость.
1: И это откладывается в голове.
0: Намертво. В его психике навсегда фиксируется модель поведения, при которой он бесправен, а агрессия со стороны начальника или клиента – это такая норма, с которой вообще нельзя спорить.
1: Ужас. И на фоне всего этого полностью стирается то, что вообще делает детство детством.
0: Время-то не визиновое.
1: Конечно. Время после уроков забирает рабочая смена, исчезает пространство для игр, увлечений, простого общения во дворе с друзьями.
0: И это критическая потеря для развития личности. Игра – какое-то бесцельное времяпрепровождение со сверстниками. Хобби в подростковом возрасте – это не просто безделье, как кажется очень многим взрослым. Это важнейший социальный полигон. Именно там развивается эмпатия, умение договариваться, креативность, какие-то лидерские качества. Загоняя ребенка на конвейер сортировочного центра или на курьерский маршрут, экономика просто отрезает этот жизненно важный этап.
1: И кто получается на выходе?
0: На выходе получается надломленный, тревожный взрослый без развитых социальных навыков. Быстрые деньги в сухую выигрывают конкуренцию скучных домашних заданий.
1: Ну да, зачем зубрить физику или писать сочинение, если можно отнести пару пакетов с продуктами и вечером купить себе все, что хочется.
0: Внимание полностью рассеивается, оценки стремительно падают, мотивация к долгосрочному обучению исчезает вообще полностью.
1: Слушай, если сложить этот отказ от учебы с фактором бедности, то вырисовывается просто пугающая социальная картина. Ведь если ребенок забрасывает школу ради работы курьером, он теряет шансы поступить в университет или получить какую-то сложную специальность. Получается, легализация детского труда запускает механизм создания настоящей кастовой системы.

0: доверять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ-РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
2: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
0: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк, еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КАМАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
0: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор – HeadHunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс – HH.ru – показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
4: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
0: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лен».

0: это Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Визит недели.
0: Обращение главы НАТО из Киева. Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. В Киев, помимо генсека Альянса Марка Рютте, прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
2: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
0: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
3: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира, давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимает его главную роль в войне. Это программа «Перл», программа, по которой НАТО закупает оружие у США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония. Выделила там первые, по-моему, $15 миллионов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты «Патриот» по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте – это чисто военный приезд.
0: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
4: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, но 2 недели назад примерно от этого отказались официально. Наверное, в начале прошлой недели отказались официально, было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру, вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
0: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Враг недели.
5: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает 1000 параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
6: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют, украинские операторы дронов работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И, кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
5: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
7: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
5: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
8: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локсир ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
5: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
9: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
0: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
0: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
11: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
0: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
12: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
13: Заглушить что? Какое чувство?
12: воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
5: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
13: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
5: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
14: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
5: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым». Кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек. Ну, вот как-то соединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста. Да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, счет на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционно строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста. Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себя Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. А всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляется по талону.
16: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
17: Здравствуйте, я здесь.
16: Принимаете?
17: Принимаю.
16: Все. Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
17: Да.
16: Топливо есть.
5: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонов горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
18: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
5: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
19: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СНЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
5: В то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
20: Российские вот вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там за последние там 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там нижегородские, кстовские НПЗ, рязанские НПЗ, ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми, то есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно, соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, Комсомольск-на-Амуре, ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре либо Хабаровским краем, вот этими НПЗ, оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странного масштаба, вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
5: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
21: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
2: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой. А там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
21: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
2: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
21: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
2: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
21: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
2: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
21: Значит, все гораздо серьезнее?
2: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
21: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
2: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
21: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
2: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
21: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
2: А на что он похож?
21: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
2: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
21: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
2: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
21: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
2: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
21: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
2: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
21: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
2: Или с несоответствиями в спецификациях.
21: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
2: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
21: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
2: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
21: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
2: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
21: Которые могли переваривать бензин любого качества.
2: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
21: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
2: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
21: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
2: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
21: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
2: Именно так.
21: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
2: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
21: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
2: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
21: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
2: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
21: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
2: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
21: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
2: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
21: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
2: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
21: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
2: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
21: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
2: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
21: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
2: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
21: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
2: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
21: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на две неравные категории.
2: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
21: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
2: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
21: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
2: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
21: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
2: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
21: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
2: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
21: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
2: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
21: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
2: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
21: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
2: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
21: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
2: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
21: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
2: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
21: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
2: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
21: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
2: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
21: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
2: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
21: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
2: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
21: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
2: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
21: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
2: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
21: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
2: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
21: В итоге на информационных табло красуются красивые социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
2: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
21: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
2: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
21: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
2: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
21: Ставку на гигантизм.
2: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
21: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
2: Получается, что обыденное раздражение от листа А4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
21: До скорого.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
3: Левый борт, вот я мачку снесла. Что тебе, парадон?
5: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» и беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
4: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
5: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
5: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечают военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
0: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
6: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Оперный театр. Подорвали.
0: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
0: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
10: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
0: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
22: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
0: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
9: Скорая приехала, стёкла выбивала.
5: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
4: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
5: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться

0: и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятий ОПК теряют отсрочку от срочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции «Военные адвокаты», как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседование при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации, ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников ОПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
2: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нету никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут опять же сделать массовую рассылку повесток.
0: Юристы напоминают, отсрочка от срочной службы по работе на предприятии ОПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам ОПК, сейчас массово рассылают мобилизационные предписания, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
3: Мобилизационное предписание – это такая штука. Это если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался. Все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат. Оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай, это не контракт и не штурм. Не надо переживать. Это просто... пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники, только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать, по стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
0: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
4: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
5: Конечно, возможно.
4: Почему так?
5: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
6: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
7: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то. Людей, которые начнут сильно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
0: Раньше предприятия ОПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее, и от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику.

0: Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
1: Как будто бы тепленький.
2: Да, теплый этот дом. Теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два.
4: Там прям на них отстреливают. Но он опять на Зухана летит. Летушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
5: Не сбили, сейчас опять бахнет. Опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Ужас недели.
7: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1,5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
8: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на ценой, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями их ребят.
7: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
8: А, ВВ Путин, скажи мне теперь, кто похоронят тебя, блядь. Кто их отсюда вытащит? Смотрите, ну, вот что творится, блядь. Видите, нет? Все, их больше нет, блядь. И как с этим жить, нахуй?
7: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
8: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полная сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, фитнес, слов, все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, видите, нет, творится.
7: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Последние 7 дней. Ужас недели.
7: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее «узкоглазой». 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание две женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
0: «Две женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу. До рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали. Обзывали узкоглазой и понаехавшей».
7: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
2: Да, 26 числа произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, просто перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, а может быть как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
7: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
0: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
7: Две женщины настаивают. Поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
9: Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости.
7: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
10: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
7: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
11: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Но большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
7: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи не отвергаются.
7: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Рабство для несовершеннолетних. На фоне рекордного дефицита кадров детский омбудсмен предложила разрешить работать подросткам с 12 лет. На фоне острого дефицита кадров по всей России уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам с 12 лет официально подрабатывать в летние каникулы. Она заявила, что для этого нужно менять федеральное законодательство, которое пока не позволяет этого делать. Ведь, по ее мнению, именно с 12 лет все школьники хотят работать.
13: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем.
7: Напомню, это говорит детский омбудсмен, работа которого направлена на защиту прав детей. Еще в прошлом столетии активисты, наоборот, боролись за то, чтобы запретить детский труд. Но, похоже, страна возвращается в прошлое. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии родителей. С 15 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования, а с 16 лет работать на общих основаниях. По оценкам специалистов, сейчас нехватка кадров в России достигает 1,5 миллиона работников, что сопоставимо с населением Екатеринбурга или Новосибирска. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит достигнет 3 миллионов человек. Самые большие проблемы в квалифицированных рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом, работают, значит, с какими-то сложными технологиями. То есть огромный дефицит квалифицированных рабочих на стандартный технологический процесс. И поэтому начинается такая перекошенная система, когда, с одной стороны, там, за сварщиком или водителем экскаватора, работающего в горном карьере с экскаватором Камацу, готовы платить невероятные деньги, 500-800 тысяч в месяц.
7: По словам экономиста, такие кадры уже вымыты с рынка труда. Кто-то попал на СВО, кто-то эмигрировал в первую волну мобилизации, а кто-то ушел работать на военные заводы. Поэтому в гражданском секторе сейчас огромная нехватка кадров. Наряду с этим растет и безработица, говорит экономист Липсиц.
14: А с другой стороны, значит, идет перекос, и на многих профессиях ситуация такова, что на одно рабочее место предлагается 10, значит, заявлений о готовности работы, а по айтишникам 20 на одно место реально предлагаемое для занятия. То есть картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, и собирается, по-моему, завозить, соответственно, из Афганистана. А посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну, вот такая сложная картина рынка труда в России.
7: все это – последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняют сотрудников и переходят на трехдневный или четырехдневный режим работы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Бред недели.
7: СВО под прикрытием. Жителей Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
15: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении, ничего информации не дали.
7: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
15: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
7: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
15: Я пошла в эту часть, там с пол первого якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
7: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
15: Как тебя заставили?
16: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
15: Как заманили?
16: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
15: Работать?
16: Работать.
15: Тебе и твоему другу,
16: да.
15: Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
7: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Последние 7 дней. «Шок недели».
1: Лимит на бензин подбирается к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
17: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
1: Такие объявления появились на автозаправке ОРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. Нефтемагистраль в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
18: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
1: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
19: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
1: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
20: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит «бензина нет». Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
1: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть регионов страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
7: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
21: У меня открытый перелом, братан. Где, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
7: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
3: моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком. Какие тренировки? Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
7: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой. Поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой. И никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
3: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
7: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и Следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
3: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
7: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 4 июня президент Украины написал письмо Владимиру Путину. Письмо открытое, то есть его содержание уже успел прочитать и обсудить, чуть ли не весь мир. И, конечно, мимо этой темы мы тоже пройти не можем.
22: Слушай, сразу возникает резонный вопрос. Открытые письма в самый разгар боевых действий – это вообще рабочий дипломатический инструмент?
4: В каком смысле?
22: Просто со стороны это выглядит как, стопроцентная пиар-акция. Такая, рассчитанная исключительно на громкие заголовки в медиа. Настоящая дипломатия, когда решаются вопросы границ безопасности, она же традиционно любит тишину. Такие вещи обсуждают за плотно закрытыми дверями, а не вывешивают на всеобщее обозрение, разве нет?
4: Да, на первый взгляд реально кажется, что это просто манифест для соцсетей. Но интрига тут гораздо глубже, чем кажется. Документ не просто опубликовали в сети, его совершенно официально передали Москве.
22: Прям через официальные каналы?
4: Да-да, через классические дипломатические каналы. Это уже официально подтверждено, об этом заявлял министр иностранных дел Украины. И тут перед нами разворачивается очень сложная двухуровневая игра.
22: То есть это и пиар, и документ одновременно?
4: Вот именно. Текст работает и как громкий публичный стейтмент для всего мира, и при этом как строгий протокольный документ. Бумага прошла по официальным каналам, и игнорировать ее просто невозможно.
22: Допустим. Статус обязывает к ответу, а публичность делает этот ответ видимым для всех. Но слушай, выбор момента для такого шага, он же вызывает массу сомнений.
4: Почему ты так думаешь?
22: Смотри, внимание Вашингтона сейчас максимально приковано к кризису вокруг Ирана. Ближний Восток забирает вообще все ресурсы, и медийные, и политические. Разве это не худшее время для мирных инициатив?
4: Ага, понимаю, к чему ты.
22: Логично было бы взять паузу, отсидеться как-то в обороне, дождаться, пока ситуация с Ираном хоть немного остынет, и Вашингтон снова сможет сфокусироваться на Европе.
4: Ну, логика отсидеться и подождать, она работает, если мыслить прямолинейно. Но в сложной дипломатии дефицит внимания часто превращают в преимущество. Выбор вот этого, казалось бы, абсолютно неудобного момента – это первый очень хитрый ход.
22: Хитрый ход, в чем он заключается?
4: В самом тексте есть один очень специфический, почти хирургический укол. Там присутствует такая фраза, что украинские и европейские вопросы решаются не в Энкоридже.
22: Погоди, Энкоридж – это же город на Аляске?
4: Да-да.
22: Место, где когда-то была встреча Трампа и российского руководства.
4: Абсолютно верно. И вот тут кроется суть этого скрытого послания.
22: То есть это какой-то сигнал?
4: Это мощнейший стоп-сигнал. Документ транслирует мысль. Да, Штаты сейчас перегружены Ираном. И вполне вероятно, в Кремле рассчитывали воспользоваться этим отвлечением внимания.
22: Типа, пока никто не смотрит, можно что-то решить.
4: Именно. Возникла такая иллюзия, что под шум иранского кризиса могут сработать некие кулуарные договоренности из того самого Анкориджа. Сделки над головами прямых участников конфликта.
22: А, то есть сыграть на опережение, пока главный союзник отвлечен.
4: Да, но этот текст безжалостно разрушает эту иллюзию. Посыл бескомпромиссный. Никакой дипломатической передышки, никаких теневых сделок, пока Вашингтон занят, не выйдет.
22: Угу, понятно. Письмо как такой прожектор, освещающий темные углы. Но слушай, если цель предотвратить сделки за спиной, зачем тогда предлагать прямую встречу? В тексте же звучит призыв к диалогу лидеров, формат «между нами и вами», без посредников.
4: Все так, на нейтральной территории.
22: Вот, Швейцария или Турция, нейтральные площадки. Но ведь до этого российская сторона неоднократно заявляла, мол, пусть приезжает в Москву.
4: Было такое, да.
22: Зачем цепляться за эти нейтральные площадки, если можно сыграть прямо на поле оппонента?
4: Ну, приехать к противнику – это красиво смотрится только в кино. В реальной геополитике это означает добровольную сдачу позиций еще до того, как ты сел в кресло. И на приглашение в Москву в письме дан очень жесткий ответ.
22: Какой?
4: Там буквально сказано, что украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Это чистая психология международных отношений. Принимающая сторона всегда доминирует.
22: Да ладно, в чем доминирует? Стол везде одинаковый, и стулья тоже. Не все ли равно, где сидеть, если есть о чем говорить?
4: География – это психологическое оружие. Это не просто точка на карте. Принимающая сторона задает протокол. Она контролирует расписание, доступ прессы, безопасность. Она транслирует уверенность хозяина.
22: Ну, как в бизнесе, да? Если ты едешь в офис конкуренту, ты уже вроде как проситель.
4: Точно. А в государственном масштабе это умножается на 1000. Поэтому предложение нейтральной Швейцарии – это выстраивание безупречной дипломатической ловушки.
22: Ловушки? Но из любой ловушки можно выбраться. Что мешает просто отказаться от Швейцарии и дальше гнуть свою линию?
4: А вот тот механика захлопывается при любом ответе. Если согласиться на нейтральную землю, значит признать полное равенство позиций за столом. Это ломает нарратив о безусловном доминировании.
22: Угу.
4: А если отказаться, то последствия в информационном поле становятся просто катастрофическими. Сторона, отвергающая нейтральный грунт, выглядит перед всем миром и перед глобальным югом, и перед своими гражданами, как сила, которая просто срывает мир из-за упрямства по поводу географии.
22: Изящно. Ловушка с местом понятна. Но давай перейдем к самому, болезненному. Условия начала переговоров. Предлагается начать дипломатию прямо с текущей линии фронта. Плюс временное прекращение огня под контролем США.
4: Так, и в чем проблема?
22: Ну, логика же трещит по швам. Начать с текущей линии – это же зафиксировать статус-кво. То есть фактически признать потерю территорий. Зачем отдавать такой козырь еще до начала торгов? Это выглядит как уступка.
4: Я понимаю, почему это так выглядит. Но если разобрать архитектуру этого предложения, это вообще не уступка. Это занятие моральной высоты без единой фактической потери.
22: Как это?
4: Смотри, не выдвигается никаких предварительных условий. Требование текущей линии означает, что ни один метр земли не передается в качестве, жеста доброй воли для старта переговоров.
22: Угу.
4: И любое наступление в этот момент сразу обесценивается и криминализуется в глазах мирового сообщества. Но настоящий шедевр здесь – это механизм контроля над перемирием.
22: Вот этот контроль США. Но разве это не дает повод сказать: «Смотрите, они не могут ничего решить без своих американских кураторов». Зачем давать такой пропагандистский пас?
4: Потому что это не пас, это дипломатическое айкидо. Тут снова всплывает иранский контекст. В письме прямо говорят: «Посмотрите на Иран». Абсолютно стандартная практика для старта любого диалога.
22: То есть они используют логику самого Вашингтона. Если Штаты требуют перемирия в Иране как условие для дипломатии, они просто не могут отказать в таком же подходе здесь.
4: Именно. Иначе это будет стопроцентным лицемерием. Письмо втягивает США не как куратора, а как заложника их же собственных дипломатических норм. И там есть еще одна потрясающая фраза. «Перемирие возможно, цитирую, если вы этого захотите».
22: Ух ты, переложили всю ответственность на адресата.
4: Да, эти несколько слов перекладывают ответственность за срыв лично на руководство в Кремле.
22: То есть, если выстрелы не смолкнут, то это не потому, что план был плохой, а потому, что вторая сторона буквально не захотела мира. Слушай, но капканы расставлены. И как в итоге отреагировали? Ведь проигнорировать нельзя, а ответить значит наступить в ловушку.
4: Реакция была просто хрестоматийной иллюстрацией тупика. Сначала официальный представитель просто подтвердил факт получения.
22: Ну, это стандартно. Выиграть время.
4: Да, старейший бюрократический рефлекс. Сухо зафиксировать, чтобы система успела подумать.
22: Но выигранное время, похоже, не помогло родить красивый ответ. Когда пауза закончилась, прозвучало то самое контрусловие. Хотите встречи? Приезжайте в Москву. И требование вывода войск из Донецкой области до начала разговора?
4: Угу.
22: Ну слушай, требовать отступления до того, как политики вообще сядут за стол, это же не переговорная позиция. Это откровенный троллинг. Форма вежливого, но глухого отказа. Москва просто перевернула доску.
4: Абсолютно. Но перевернуть доску значит показать всему залу, что ты не можешь или не хочешь играть по правилам. Ловушка сработала. Она сделала асимметрию позиций, осязаемой для всех.
22: В каком смысле?
4: Ну, представь картинку. С одной стороны звучит: давайте говорить прямо сейчас на нейтральной земле без уступок. А с другой: давайте говорить, но сначала выполните невыполнимые условия и приезжайте на нашу территорию.
22: Знаешь, в большой политике редко смотрят на такие тонкости. Главный аргумент – это сила, армия, экономика. Какая разница, кто как выглядит в медиа? Зачем беспокоиться об этой асимметрии?
4: Эта асимметрия стреляет санкциями, поставками и голосами в ООН. Публичный статус письма подсветил этот контраст не для внутренних аудиторий, а для нейтральных стран Европы, для глобального юга. Позиция страны, требующая уступок до диалога, выглядит медийно катастрофически слабо. И тут на сцену выходит третий игрок.
22: Ты про Трампа?
4: Да. Реакцию которого нельзя было не заметить.
22: Ну да, он же не стал дистанцироваться. Назвал идею отличной, добавил свое фирменное «они должны это сделать». Но, давай честно, он же не занял ничью сторону.
4: Угу. Но сам факт, что президент США публично поддерживает идею встречи на этих условиях, это колоссальное давление на Москву.
22: Почему? Объясни механизм. Почему пара слов Трампа давят больше на одну сторону, чем на другую?
4: Но возвращаемся к духу анкориджа. Российская дипломатия долго выстраивала стратегию вокруг прямых договоренностей с администрацией Трампа. Это был фундамент. И теперь ловушка захлопывается окончательно.
22: А если они игнорируют встречу, они игнорируют и мнение Вашингтона.
4: Точно. А портить отношения с администрацией, с которой только что пытались выстроить кулуарные сделки, это, ну, дипломатическое самоубийство.
22: Получается, письмо не просто втянуло Трампа, оно заставило его легитимизировать эти правила игры. Он стал арбитром. Слушай, пока мы тут обсуждали глобальные маневры, мы упустили одну важную деталь в конце письма.
4: Какую?
22: Фраза, которая выбивается из общего тона. Она звучит как очень холодное предупреждение. Там сказано: «Мы можем работать на усталость».
4: Да, это очень сильный момент.
22: Она вообще меняет парадигму. Принято же считать, что затяжной конфликт истощает того, у кого меньше территории и экономика. И вдруг эта страна заявляет, что готова играть на измор. Это блеф.
4: Это не блеф. Это перенос фокуса с материального истощения на психологическое. Это напоминание, что в истории полно примеров, когда инициатор конфликта с огромной армией и ресурсами уставал первым. Уставал не от нехватки снарядов, а от потери политической воли.
22: То есть готовность играть в долгую, заявленная публично, выбивает главный козырь оппонента – страх времени.
2: Абсолютно.
22: Сигнал звучит так. Мы не торопимся. Если отвергнете мир сейчас, ваша внутренняя система может сломаться быстрее нашей. Это уже битва нервов.
4: И это подводит нас к главному итогу всего этого дипломатического детектива. Письмо сработало как катализатор. Сейчас зафиксирован идеальный дипломатический тупик.
22: Тупик, где нейтральная территория разбивается о требования приехать в столицу, а текущая линия фронта об ультиматумы про территории. Фигуры стоят так, что любой шаг ведет к репутационным потерям.
4: Статус-кво изменился необратимо. Открытое письмо оказалось высокоточным инструментом. Оно перехватило инициативу и заставило другую сторону делать неудобный и реактивный шаг под взглядом всего мира.
22: Доска перевернута, но игра-то идет. Вопрос только один. Когда безопасных ходов не останется, кто сорвется первым и обрушит всю эту конструкцию ультиматумов?
4: Это мы и будем выяснять. Продолжаем следить за развитием событий, ведь в этой дипломатической партии следующий ход может изменить абсолютно все. На этом наш разбор завершен. Услышимся.
6: Радио Лента. 15:57 АМ.
5: Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
23: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
8: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
24: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
25: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
26: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. О, твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
27: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
24: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей, профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
28: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь, ну, и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
24: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
0: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник Танада выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас, за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
24: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
2: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не будет. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других перечных слов не могу подобрать.
24: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Последние 7 дней. Тема недели.
24: Главное светское событие года. Что важно знать о первом дне Международного экономического форума в Санкт-Петербурге и чем недовольны Z-военкоры? Удар беспилотников по питерскому нефтеналивному терминалу изрядно испортил открытие ПМЭФа. Однако главный экономический форум страны открылся точно в указанное время. Впрочем, не обошлось без конфузов. Роботы-гуманоиды, встречавшие участников, работали с заметными перебоями. На некоторых кадрах видно, что тест на профессиональную пригодность они в прямом смысле слова провалили. Один из роботов завис прямо во время приветствия с участниками. А это была их главная задача на мероприятии. Андроид просто стоял на месте и не подал руки участнице, которая хотела поздороваться. На другом видео, облетевшем сеть, показали гуманоида, который забыл, как говорить. У робота спрашивали его имя, однако он не отвечал. При этом рот машины шевелился.
9: Как тебя зовут? Как тебя зовут? Скажи что-нибудь, как тебя зовут? Как тебя зовут?
24: Робот-кладовщик также не слишком убедительно доказывал свою профессиональную пригодность. У него все выпадало из рук.
10: Я Альмет, робот-кладовщик нового поколения. В реальных условиях я оптимизирую складские маршруты.
24: Демонстрировали на ПМЭФ и роботов-футболистов. Однако на футбол это было мало похоже. Двое андроидов вообще просто стояли и не двигались, а один едва шевелился. Слегка катил мяч, но в итоге постоянно падал. Увиденным возмутились Z-блогеры. Илья Туманов, известный как Fighter-Bomber, написал у себя в канале.
0: Если это достижения, которые нам показывают наши СМИ с питерского форума 2026, страшно представить, что нам не показывают. А что, кстати, происходит с двумя другими роботами? У них выходной? Из зала подсказывают, что эти роботы заняли первое место на международном конкурсе робототехники. Ну, какие роботы, такие и конкурсы, значит. Такие и достижения.
24: Достижения отечественной робототехники, показанные на ПМЭФ, вызвали волну едких народных комментариев в сети. Люди шутили, что на экономическом форуме случился настоящий бунт машин. Мол, вот оно, предсказываемое в фантастических фильмах будущее, наконец наступило.
2: Робот, который должен был рассказывать про инвестиционную привлекательность Российской Федерации, просто молчал. Робот для приветствий отказался пожимать руку. Робот-футболист эффектно завалился на бок. Восстание машин началось.
11: Может, надо было этих роботов в церкви осветить? А то как-то эти технологии от лукавого не сильно впечатляют.
12: А чего вы ждали? Просто это китайские роботы. Они плохо понимают русский язык.
24: Действительно, производитель большинства роботов, представленных на ПМЭФ, ведущая китайская компания робототехники Unitree Robotics. Так что по факту даже эти неуклюжие андроиды – достижение китайской робототехники. Схожая история и с новой «Волгой», показанной на форуме. Это красивая и современная машина, правда, есть нюанс. На самом деле, это практически

0: Шансы это в 4 раза больше, чем вся Украина.
1: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
0: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
2: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
0: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
3: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
0: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За 2 последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за не разорвавшегося дрона.
5: Даже в багаж нормально не сходить. Просто дрон головой.
6: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче.
0: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшийся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
7: Опа! Летит, летит, летит, летит. Вот, летит.
0: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 2

0: 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
1: На это в районе морского завода, видимо, попали.
0: Всего, по данным губернатора, город атаковали около полусотни беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
2: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
0: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал военный осведомитель написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
3: Вот заходит на второй круг, или что, непонятно.

0: калашей стреляют. А, не с калашей долбят. Я думал, ПВОшки пригнали. Они с калашей долбят.
1: Зэт-сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты, а не уровень чиновников администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала «Fighter Bomber», после увиденного.
2: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
1: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
4: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
1: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зэт-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
5: «Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете».
1: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
6: Том, как Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав контекст для его восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, не говоря вперед, проливая. Но он больше ничего другого говорить не может. Он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
1: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
1: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
9: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что может. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну, он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
8: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
10: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность.
8: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
11: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
8: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
12: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так или иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
8: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
7: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
1: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
13: Его у кого?
14: Его нет.
13: У меня нету.
14: А где вы, его
13: дети?
14: У меня аптека вчера разорвалась.
13: Все.
14: Ты что орешь-то?
13: Все. Тихо, все.
14: Я пошел, посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
1: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
15: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
1: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин в аккурат после заявления про Орешник, говорит: и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например. Или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
17: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
1: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое. В стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе. Откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
1: На питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
19: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
20: Да, хлеб элементарно.
19: Хлеб элементарно, да.
21: Продукты питания и бензин больше всего.
22: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен на ту же картошку,
23: на детские на товары. Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить, как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
24: И на продукты, и на овощи, на лекарства, бедные бабушки наши.
25: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
1: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
8: Россияне стали богаче. Владимир Путин заявил о росте доходов граждан на треть. На встрече с руководителями международных информационных агентств НАПМЭФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы в России растут на 28%, зарплаты на 25%, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
0: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации. Индексируем пенсии, пособия. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7% к 2030 году. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу. Причем с превышением показателя 6,7%.
8: Схожие цифры приводят и чиновники. НАПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Вице-премьер Александр Новак в мае называл цифру в 26% за 3 года и говорил, что бедность снизилась до минимальных исторических значений. Однако почему-то простые россияне такого улучшения на себе не почувствовали.
2: Рост цен, как бы он сказывается, у меня есть ребенок, то есть там и школы, и госпошлины, все это растет, но как-то по зарплатам это не особо заметно.
4: Люди перестали тратить деньги, и я тоже. Я же тоже человек.
5: И коммуналка выросла. Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
6: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
20: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
8: Данные опросов Банка России также показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения семьи, выросла с 24% до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также публикует данные, расходящиеся с оптимизмом руководства страны. Там подсчитали, что в первом квартале 2026 года реальные доходы россиян впервые за 3 года сократились на процент. Но по факту все еще гораздо хуже, говорит экономист Игорь Липсиц.
26: То есть все прекрасно, но почему-то живем все хуже и хуже. Они истерически отрицают это. Это все очень понятно, потому что очень большая беда, очень страшно ее признать. Но мы видим картину довольно страшноватую. Мы видим, что, в общем, что называется, условия жизни россиян портятся. Вот. И россияне так сильно обеднели, что они начинают физически покупать меньше продуктов питания. То есть оборот просто в натуре падает. Не только в деньгах, а в натуре падает. Поэтому, ну, в такой ситуации уж какие там веселые настроения могут у людей быть. Они, конечно, телевидение слушают, президента истово верят. Но, знаете, свой желудок, когда он сосет и стонет, и плачет, что он недоеденный, недокормленный, он тоже, значит, на сознание влияет.
8: Экономист говорит, существует значительная диспропорция. В то время как доходы работников военно-промышленного комплекса и военнослужащих выросли, остальные сектора испытывают стагнацию. В результате инфляция обесценивает доходы большинства граждан. И пока длится СВО, этот процесс будет только усугубляться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
27: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В мае 2026 года прозвучала официальная инициатива от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
28: И в чем суть?
27: А суть в том, чтобы на законодательном уровне разрешить трудоустройство детей с 12 лет.
28: Погоди. С первого взгляда это может показаться, ну, знаешь, попыткой раздуть социальную катастрофу из совершенно пустякового повода.
27: Думаешь?
28: Ну да, разве это не простая легализация того, что и так в жизни происходит? Подростки же всегда хотят заработать собственные деньги на каникулах.
7: На карманные расходы типа.
28: Ну, конечно. Купить новый смартфон, кроссовки какие-нибудь модные, почувствовать, не знаю, первую финансовую независимость, выгулять собаку соседей, раздать пачку листовок у метро на выходных. Зачем искать в этом признаки какого-то глубокого кризиса?
7: Проблема кроется в том, что за красивой вывеской о раннем воспитании самостоятельности прячется маркер глубочайшего макроэкономического тупика. Инициативы такого уровня, озвученные публично, это, по сути, признание того факта, что экономика делает шаг навстречу моделям беднейших африканских государств.
28: Ого!
7: Легализация детского труда в 12 лет ставит страну в один ряд с теми регионами, где работа в таком возрасте – это вообще не про формирование характера.
28: И не про заработок на модные кроссовки.
7: Абсолютно. Это просто единственный способ физического выживания.
28: Слушай, но возникает резонное сомнение. Очевидно, что за заботой о финансовой грамотности школьников стоят чистые интересы бизнеса.
7: Да, 100%.
28: Но пытаться закрыть кадровые дыры 12-летними курьерами – это, блин, как вычерпывать воду из пробитого танкера игрушечным ведерком.
7: Отличное сравнение, кстати.
28: О каких вообще масштабах идет речь на рынке труда?
7: Масштабы впечатляют, если посмотреть на статистику платформ по поиску работы. Вот весной 26 года количество резюме от школьников подскочило с 66 до 88 тысяч.
28: Ничего себе, на 22 тысячи скачок.
7: Буквально за пару месяцев. И это только официальные попытки найти заработок. Если говорить о корне проблемы, то к 2030 году российская экономика прогнозирует колоссальный кадровый дефицит.
28: Насколько колоссальный?
7: Не хватает от 2 до 12 миллионов работников.
28: До 12 миллионов? Это же безумие.
7: Это не случайность, а сухая математика. Наложились два фактора. Во-первых, последствия демографической ямы 90-х годов, когда рождаемость была на самом дне.
28: Угу, это понятно.
7: А во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов после 2022 года. Людей физически нет.
28: Сухая математика – это, конечно, хорошо. Но ритейлу, крупным сетям общепита, логистическим центрам, им же нужны взрослые, выносливые люди.
7: Ну да.
28: На полные 12-часовые смены шестиклассники никак не закроют дефицит в миллионы рабочих рук. Какой смысл корпорациям вообще с этим связываться?
7: Глобальную макроэкономическую проблему они, конечно, не решат.
28: Вот.
7: Но они дадут конкретному бизнесу огромную сиюминутную выгоду прямо здесь и сейчас. Причем за счет человеческого потенциала страны.
28: То есть чисто локальная зарплата.
7: Да. Смотри, как это работает. В условиях нехватки рук взрослые работники начинают диктовать условия.
28: Ну да, требуют высоких зарплат.
7: Соблюдение графика, оплаты больничных, нормального отношения. А теперь на сцену выходит 12-летний подросток. Он готов работать за сущие копейки.
28: И он не состоит ни в каких профсоюзах.
7: Совершенно верно. Он юридически абсолютно бесправен. Вообще ничего не знает о трудовом кодексе.
28: И явно никогда не пойдет отстаивать свои права к начальнику, если его лишат премии.
7: Именно. Для агрессивного ритейла и служб доставки такой ребенок – это идеальный покорный винтик в системе.
28: Знаешь, рассматривая подростка как этот покорный винтик, нельзя же игнорировать физиологию.
7: Ох, это отдельная тяжелая тема.
28: 12 лет – это самая активная стадия роста. Одно дело – какой-то киношный образ ребенка, который развозит газеты на велосипеде по утрам солнечного пригорода.
7: Американская мечта такая, да.
28: Да-да. И совсем другая реальность современного дарк-стора. Многочасовая смена на ногах за кассой фастфуда или ношение курьерского рюкзака.
7: Который на минуточку весит чуть ли не треть массы самого этого ребенка.
28: Вот именно. Как это вообще влияет на тело?
7: Влияние абсолютно разрушительное. Опорно-двигательный аппарат в 12 лет еще очень мягкий. Он только находится в стадии формирования. У подростков существуют так называемые эпифизарные пластины. Это такие открытые зоны роста на концах костей.
28: Медицинская терминология часто звучит абстрактно. Как это работает на практике? На пальцах.
7: Можно сравнить эти пластины с сырой мягкой глиной, из которой скульптор только-только начал лепить колонну.
28: Так.
7: Эта глина должна высохнуть, затвердеть и превратиться в крепкую опору на всю оставшуюся жизнь. А теперь вообрази, на эту еще сырую глиняную колонну ежедневно бросают тяжелую бетонную плиту.
28: Тот самый курьерский короб?
7: Да, или нагрузку от многочасового стояния на одном месте в общепите, что происходит с глиной.
28: Но она сплющивается.
27: деформируется
28: и застывает криво.
27: Постоянные механические нагрузки на незакрытые зоны роста приводят к тому, что за год-два работы ребенок гарантированно зарабатывает тяжелейший сколиоз.
28: Жесть.
27: Остеохондроз или тяжелая плоскостопие. Фундамент здоровья ломается навсегда.
28: Слушай, тут обязательно найдется масса людей, которые приведут классический контраргумент.
27: Какой?
28: Про деревню. 100 лет назад в деревнях дети с малых лет по хозяйству работали. Воду из колодца носили, в поле от зари до зари помогали, дрова рубили и вырастали совершенно здоровыми богатырями. Зачем делать из современных детей таких хрустальных кукол?
27: Этот миф про сказочно здоровых детей прошлого вообще разбивается о суровую реальность рыночных отношений.
28: В смысле? Работа же и есть работа?
27: Нет, существует гигантская пропасть между посильной помощью своей семье и жесткой рыночной эксплуатацией.
28: В деревне ребенок работает в собственном естественном темпе.
27: Ну, устал, пошел, посидел.
28: Да.
27: Если он устал, он сел на траву, отдохнул, выпил воды и пошел дальше. Современный детский труд в мегаполисе – это алгоритмы.
28: А, таймеры доставки?
27: Это строгие таймеры, где бездушная программа отсчитывает секунды. Опоздал – штраф, присел отдохнуть на скамейку – штраф, плюс погодные условия.
28: Ну да, доставщики нужнее всего, когда на улице проливной дождь, метель или лютый мороз.
27: Верно. И система не делает никаких скидок на твой возраст или усталость.
28: И знаешь, помимо физического износа костей, есть еще мозг.
27: Куда?
28: Нервная система в 6-м классе явно не предназначена для такого корпоративного прессинга.
27: Совершенно верно. И тут вступает в игру нейробиология. В этом возрасте активно идет процесс миелинизации нейронов.
28: Миелинизации?
27: Да. Простыми словами, это как покрытие электрических проводов в мозгу такой специальной защитной изоляцией. Пока изоляция не сформирована, электрические сигналы могут давать сбои.
28: И когда этот процесс заканчивается?
27: Он полностью завершается только к 25 годам. И вот когда на такую неподготовленную, по сути, оголенную нервную систему подается высокое напряжение в виде хронического стресса, недосыпа, постоянного страха получить штраф от алгоритма, система начинает просто искрить.
28: И к чему это приводит на практике?
27: Формируются стойкие нарушения сна, повышенная тревожность, неврозы.
28: К тому же, работа в сфере услуг – это постоянное столкновение со взрослым миром, а он бывает крайне агрессивным.
27: Мягко сказано.
28: Клиенты могут хамить, орать из-за остывшей еды, требовать жалобную книгу. Как 12-летний человек, у которого вообще еще нет психологической брони, должен это переваривать?
27: А он это не переваривает, он просто ломается. Возникает такой страшный психологический феномен – выученная беспомощность.
28: То есть он принимает позицию жертвы?
27: Да, подросток же не может ответить агрессивному взрослому клиенту на равных. Он вынужден молча глотать унижение, извиняться за чужие ошибки и терпеть грубость.
28: И это откладывается в голове.
27: Намертво. В его психике навсегда фиксируется модель поведения, при которой он бесправен, а агрессия со стороны начальника или клиента – это такая норма, с которой вообще нельзя спорить.
28: Ужас. И на фоне всего этого полностью стирается то, что вообще делает детство детством.
27: Время-то не резиновое.
28: Конечно. Время после уроков забирает рабочая смена, исчезает пространство для игр, увлечений, простого общения во дворе с друзьями.
27: И это критическая потеря для развития личности. Игра – какое-то бесцельное времяпрепровождение со сверстниками. Хобби в подростковом возрасте – это не просто безделье, как кажется очень многим взрослым. Это важнейший социальный полигон. Именно там развивается эмпатия, умение договариваться, креативность, какие-то лидерские качества. Загоняя ребенка на конвейер сортировочного центра или на курьерский маршрут, экономика просто отрезает этот жизненно важный этап.
28: И кто получается на выходе?
27: На выходе получается надломленный, тревожный взрослый без развитых социальных навыков. Быстрые деньги всухую выигрывают конкуренцию скучных домашних заданий.
28: Ну да, зачем зубрить физику или писать сочинения, если можно отнести пару пакетов с продуктами и вечером купить себе все, что хочется.
27: Внимание полностью рассеивается, оценки стремительно падают, мотивация к долгосрочному обучению исчезает вообще полностью.
28: Слушай, если сложить этот отказ от учебы с фактором бедности, то вырисовывается просто пугающая социальная картина. Ведь если ребенок забрасывает школу ради работы курьером, он теряет шансы поступить в университет или получить какую-то сложную специальность. Получается, легализация детского труда запускает механизм создания настоящей кастовой системы?
27: Точно. Возникает замкнутый круг бедности. Достаточно сравнить две семьи с разным достатком.
28: Ну, давай сравним.
27: В обеспеченной семье никто не отправит шестиклассника разгружать фуры или таскать пиццу под холодным дождем.
28: Естественно. Ему оплатят репетиторов.
27: Репетиторов, секции робототехники, курсы программирования, языки. Этот подросток будет спокойно капитализировать свои знания и через 10-15 лет выйдет на рынок высокооплачиваемым инженером или врачом.
28: А в семьях с низким доходом, особенно в депрессивных регионах, ситуация совершенно иная. Там зарплаты взрослых порой едва покрывают базовые продукты и оплату коммунальных услуг.
27: Да. И ребенок-подросток с правом официального заработка неизбежно превратится в спасательный круг для семейного бюджета.
28: То есть от безысходности он станет дополнительным кормильцем.
27: Именно. А родители будут закрывать глаза на его двойки в школе. Просто потому, что его зарплата курьера реально помогает купить еду на неделю.
28: Ужас.
27: Итог этого процесса страшен именно своей необратимостью. Бедные дети вырастут в бедных взрослых без образования.
28: Которые навсегда застрянут на самом дне социальной лестницы. Знаешь, ужасающая перспектива. Но если это фактически загоняет подростков в рабство и ломает им будущее, как на это смотрит закон?
27: О, с законом все очень интересно.
28: Не может же подросток просто так прийти и подписать полноценный трудовой контракт. 12-летний школьник даже договор на сим-карту в салоне связи не имеет права оформить на свое имя.
27: В текущей реальности статья 63 Трудового кодекса РФ устанавливает базовый порог для заключения трудового договора в 16 лет.
28: Но есть же исключения.
27: Есть исключения для 14-летних, но это сложнейший квест. Там требуется письменное согласие родителей, официальное разрешение органов опеки, а сама работа строго ограничивается понятием легкого труда, который не наносит вреда здоровью и не мешает учебе.
28: А официальное снижение планки до 12 лет?
27: Это полный демонтаж вообще всей системы защиты детства. Более того, это прямое нарушение базовых международных соглашений.
28: Каких именно?
27: В частности, Конвенции Международной организации труда под номерами 138 и 182. Они категорически запрещают наихудшие формы детского труда и устанавливают минимальный возраст.
28: Слушай, если эти конвенции нарушаются, то в какой компании на мировой арене оказывается Россия? Кто еще вообще практикует легальный труд в таком возрасте?
27: Это означает присоединение к клубу таких стран, как Мьянма, Мали, Чад и Центральноафриканская Республика.
28: Серьезно? Мали и Чад?
27: Да. Это государства, где использование 12-летних детей на тяжелых работах, в рудниках или на плантациях, это повседневная норма, которая продиктована тотальной разрушительной нищетой. Но помимо имиджа, есть сугубо практическая правовая проблема внутри страны. Человек 12 лет юридически недееспособен.
28: И на практике это означает полную беззащитность перед работодателем.
27: Именно.
28: Слушай, складывая все эти пазлы воедино, от сломанных костей, разрушенной детской психики до консервации бедности и вот этого технологического отката, становится абсолютно очевидно. Привлечение 12-летних школьников – это иллюзия решения. Это жалкая попытка замаскировать тяжелую болезнь экономики самым дешевым и самым разрушительным способом.
27: Да. Лечение настоящего кадрового голода – это всегда сложный путь. Он требует серьезных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов, технологического переоснащения и, самое главное, повышения зарплат для привлечения квалифицированных взрослых специалистов.
28: Угу.
27: А бросить в топку рынка 12-летних детей значит пожертвовать будущим человеческим капиталом ради того, чтобы у конкретных корпораций сошлась финансовая отчетность в текущем квартале.
28: Знаешь, возникает еще один финальный вопрос, которые сторонники таких инициатив как-то очень старательно обходят стороной.
27: Какой вопрос?
28: Вот смотри, если юридические барьеры реально падут, и на рынок труда одномоментно выплеснутся сотни тысяч школьников, готовых работать за смешные деньги.
27: Так.
28: Рынок окажется просто перенасыщен сверхдешевой рабочей силой. Остается только догадываться, как такой жесточайший демпинг ударит по зарплатам взрослых специалистов, тех, которые прямо сейчас работают в ритейле, общепите и логистике.
27: Серьезная мысль.
28: Не приведет ли этот дешевый детский труд к тому, что платить станет меньше вообще всем?
27: Это отличная мысль для размышлений. Оставим ее повисеть в воздухе. Увидимся в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
9: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
1: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. «28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей. В день инцидента местные власти воздержались от заявлений, сославшись на экспертизу. 1 июня Румыния официально публиковала ее результаты. Расследование пришло к выводу, что обломки беспилотника принадлежат российскому дрону. Президент Румынии опубликовал фотографии фрагментов БПЛА, на которых видна надпись «Герань-2». Кроме того, все схемы и блоки управления дрона российского производства.
10: Пусть представители России, полагающие, что обломки указывают на нероссийское происхождение этого дрона, посетят штаб-квартиру главного управления нашей военной разведки, где смогут сами сверить его серийный номер с перечнем продукции, произведенной в России.
1: Ранее в Минобороны Румынии уже сообщали о российских дронах, залетавших и упавших на территории страны. Однако это первый случай, когда беспилотник проник в густонаселенный район и привел к травмированию мирных жителей Румынии. Сразу после инцидента было закрыто генконсульство России в Констанце, а самого консула выслали из страны, заявил президент Румынии Никашор Дан.
10: Высылка консула и закрытие консульства в Констанце – это сигнал в рамках дипломатической иерархии, соразмерный тому, что произошло проявленному неуважению к стране, которая не является участницей этой войны.
1: Румыния – член НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте отреагировал на инцидент с дроном в Румынии и заявил, что НАТО готова защищать каждый дюйм своей территории.
11: Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Ночь еще раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников. И мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее защите от российской агрессии.
1: Солидарность с Румынией выразили также Соединенные Штаты Америки. Такие случайности очень опасны, говорят военные эксперты. Ведь ответные действия стран НАТО и США могут стоить России слишком дорого. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
8: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
12: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
8: позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
13: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
8: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
14: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти десятилетия усилий, для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум. Ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
8: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
8: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
14: Сокращение расходов связано с директивами правительства.

0: снизился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
1: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
0: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор – HeadHunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс – HH.ru – показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
2: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
0: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Визит недели.
0: Обращение главы НАТО из Киева. Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. Киев. Помимо генсека Альянса Марка Рютте прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
4: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
0: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог.

0: Борис Кривцов.
1: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира. Давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимается, его главная роль в войне. Это программа Pearl, программа, по которой НАТО закупает оружие у США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония. Выделила там первые, по-моему, 15 миллионов долларов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты Патриот по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте — это чисто военный приезд.
0: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
2: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, и так далее. Но две недели назад примерно от этого отказались официально. В начале прошлой недели отказались официально. Было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру. Вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
0: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Машина войны будущего. Украина использует искусственный интеллект для атак вглубь России. Американское телевидение показало детали. Журналист ведущего американского телеканала CNN Ник Волш побывал в командном пункте дальних дроновых ударов ВСУ. По его словам, маршруты беспилотников, координаты целей и данные анализирует искусственный интеллект. Система обрабатывает 1000 параметров, в том числе точки, где российское ПВО сбивает дроны. После этого искусственный интеллект прокладывает новые маршруты через образовавшиеся бреши, говорит военный эксперт Илья Абишев.
5: Украина последовательно шла вот именно по этому пути, по пути разработки массового производства различных дронов, и в том числе дронов Middle Strike, так называемых дронов средней дальности, которые работают уже не только в тактической зоне, но вплоть уже до оперативных тылов и даже включая оперативные тылы. То есть они бьют на очень большую глубину. И мало того, что они бьют на большую глубину, они имеют украинские операторы дронов, работают ими фактически в режиме FPV от первого лица. То есть могут атаковать любые цели, движущиеся цели. И кроме того, большое количество дронов позволяет им, собственно, атаковать любую цель.
4: После этого материала телеканала CNN российские Z-каналы в пух и прах раскритиковали генерала Павла Попова. Именно он в течение последних 10 лет отвечал Минобороны за инновации и IT. Но вместо современных военных технологий он, по данным следствия, разворовывал подмосковный парк «Патриот» и строил себе дачу за государственный счет. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема на самом деле не в одном человеке.
6: Российские военные все больше и больше отстают от ВСУ по развитию и внедрению дроновых систем. И вот основные причины. Огромные бюрократии и коррупция, заточенные под выпуск и распил миллионных партий устаревших, но однажды уже одобренных беспилотников. Непроходимый путь для новинок, который не только отбивает желание эти новинки разрабатывать, тратя время и деньги, но и сокращает число производителей беспилотников. Нежелание генералов из кабинетов видеть и учитывать реалии поля боя. Отсюда все истории теории про Starlink массово не использовался, армия превосходит ВСУ по всем типам беспилотников и другие сказки для самоуспокоения. Банальная нехватка денег. Сборы сильно упали и продолжают падать, а Минобороны финансируют кого надо, а остальных не очень.
4: В последнее время ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ и нефтебазам в глубоком тылу страны. После каждого такого удара россияне задаются вопросом, почему их не защищают системы ПВО. Z-блогеры начали проводить аналогии разных периодов. Вот что пишет канал Александр Храмов.
7: Помните, был такой термин «лихие 90-е»? Интересно, а как назовут нынешнее время? Кровавые 2020-е? Локси ругает алкаша Бурку, а ведь при нем Москву не бомбили. Белгород не был прифронтовым городом, а небо над российскими регионами не застилал черный дым в горящих НПЗ. Да, шла война в Чечне, но знаете, о ней даже как-то неловко вспоминать, глядя на СВО. Борис Николаевич при неизмеримо меньших ресурсах безопасность государства все-таки обеспечивал, воздушных налетов на столицу не допускал, при нем хоть какая-то стабильность была и уверенность в завтрашнем дне. Да и прикиньте, при Ельцине можно было спокойно выйти на митинг в центре Москвы и крикнуть «Ельцин вор!» И никто тебя за это не тащил в автозак. А еще в Думе сидела оппозиция, и по телевизору Ельцина ругали дни напролет, а Борис Николаевич этого всего не боялся.
4: В эфире федеральных каналов каждый день показывают материалы об успехах армии на Украине, о массовом производстве беспилотников и другой необходимой техники для армии. Однако в реальности на заводах собирают только несколько типов одних и тех же дронов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
9: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
8: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
8: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
11: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела Ну, она так, прям средняя пенсия. Средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
0: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
12: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
13: А заглушить что? Какое чувство?
12: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
4: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
14: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул. Кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
4: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
15: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
4: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то соединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма, я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели, естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста. Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете, это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты. Они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Бензиновая лихорадка в Крыму. На полуострове топливо продают только по талонам. Топливный кризис, похоже, не на шутку набирает обороты. В Крыму АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. А всем остальным только по талонам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Бензин марки АИ-92 уже отпускает не более чем по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Сразу после этого сообщения в сети появилось видео мужчины, который подъезжает к пустой заправке и заправляет по талону.
13: Так, ну очереди нет, заправка там. Идем. А талоны принимаете?
17: Здравствуйте, я здесь.
13: Принимаете?
17: Принимаю.
13: Все, вон, видите, талоны принимают, все работает, да?
17: Да.
13: Топливо есть.
4: Кем работает мужчина, неизвестно. И как он так быстро получил талон, тоже, говорят жители Крыма. Для оформления талонов автомобилистам необходимо обращаться в пункты оформления сетей АЗС, АТАН и ТЭС. При себе должен быть паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом перед подачей заявки водителям рекомендуют уточнить наличие талонов, стоимость и условия получения. Для этого нужно позвонить по телефонам горячих линий, которые постоянно заняты, жалуются крымчане.
18: Стоит заправка, лился бензин. Заправка на Столетовском находится. Значит, сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит. Только что бензин ушел, простояли 2 часа. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди. После всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
4: Власти Крыма обещают, что ситуация с топливом улучшится в течение 30 дней. Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе топливо вообще закончилось.
19: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
4: В то, что ситуация с бензином наладится через месяц, как обещают крымские власти, сомневается экономист Владислав Жуковский. По его словам, главная причина кризиса – атаки дронов на НПЗ, которые еще долго будут восстанавливать свои мощности.
20: Российские вот, вообще НПЗ разбросаны по всей стране, и все, что находится до Урала, находится под постоянными бомбежками, ударами дронов, ракет и всего остального. То есть уже там, 18 крупнейших НПЗ России были атакованы там, за последние там, 3-4 месяца на постоянной основе. Все эти там Нижегородские, Кстовские НПЗ, Рязанские НПЗ, Ярославские НПЗ, Киришах, второй по величине НПЗ в России. Там, значит, что там у нас еще было? Там Анапа, Туапсе, значит, Перми. То есть это все постоянно под ударами, и нормально отладить работу невозможно. Соответственно, пытаются перебрасывать поставки какого-то топлива с Сибири, с Дальнего Востока, с Омского НПЗ, там, значит, с Комсомольска-на-Амуре. Ну, просто надо понимать, что если под ударом находятся мощности, которые обеспечивали в моменте там, до трети все нефтепереработки в стране, то никакими там Комсомольскими на Амуре либо Хабаровским краем вот этими НПЗ в оттуда производящими там по 2,5-3% нефтепереработки в день от общего, скажем так, странового масштаба вы не сможете, вам просто топлива не хватит.
4: Талоны на отдельных заправках в регионах вводили во время прошлогоднего топливного кризиса. Однако тогда решения не принимались на уровне властей. Талоны вводились на некоторых заправках Забайкалья, Новосибирской области и ЛНР. Сейчас, похоже, ситуация с бензином катастрофическая, если ограничения ввели на официальном уровне, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
22: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
21: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой. А там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
22: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
21: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
22: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
21: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
22: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
21: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
22: Значит, все гораздо серьезнее?
21: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
22: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
21: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
22: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
21: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
22: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
21: А на что он похож?
22: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
21: То есть выни одну шестеренку, и остановится весь механизм.
22: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод, потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
21: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
22: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
21: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
22: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
21: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
22: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
21: Или с несоответствиями в спецификациях.
22: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
21: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
22: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
21: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
22: Ну вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
21: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
22: Которые могли переваривать бензин любого качества.
21: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
22: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
21: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
22: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
21: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
22: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
21: Именно так.
22: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
21: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
22: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
21: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
22: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
21: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
22: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
21: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
22: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
21: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
22: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
21: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
22: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
21: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
22: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
21: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
22: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
21: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
22: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
21: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
22: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
21: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
22: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
21: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
22: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
21: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
22: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
21: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
22: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
21: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
22: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
21: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
22: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
21: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
22: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
21: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
22: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
21: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
22: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
21: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
22: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
21: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
22: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
21: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
22: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
21: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
22: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
21: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
22: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
21: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
22: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
21: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
22: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы. Но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
21: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
22: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
21: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
22: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
21: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
22: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
21: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
22: Ставку на гигантизм.
21: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
22: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
21: Получается, что обыденное раздражение от листа 4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
22: До скорого.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
1: Левый борт, вот я мачку снесла. Что тебе, поражен?
4: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
2: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
4: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
4: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечает военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
6: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
23: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Оперный театр. Подорвали.
6: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
24: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
6: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
10: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
6: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
0: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
6: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
7: Скорая приехала. Стёпу-то убивала.
4: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
2: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
4: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятия ОПК теряют отсрочку от срочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции «Военные адвокаты», как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседование при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации. Ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников ОПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
3: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения.

0: Политик Сергей Бойко.
1: Мобилизационное предписание – такая штука. Если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался. Все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат, оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай, это не контракты, не штурм. Не надо переживать. Это просто пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники. Только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать. По стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
0: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
2: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
3: Конечно, возможно.
2: Почему так?
3: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
4: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
5: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то. Людей, которые начнут сильно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там, ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
0: Раньше предприятия УПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее. И от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
7: Как будто бы тепленький.
8: Да, теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто...
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.

0: Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
2: Не сбили, сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1,5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
5: Я не знаю, как еще, сколько я продержусь, сколько выжил, но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной. Это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
4: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
5: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нет, блин. И как с этим жить, нахуй?
4: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
5: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, сидит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, видите, нет, творится.
4: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: 5 швов и сотрясение мозга. В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю школьницу из Бурятии, назвав ее «узкоглазой». 26 мая девочка пошла в гости к подруге в ЖК «Соларьёва парк» в Москве, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код, а ее мобильный телефон разрядился. Девочка начала дергать за ручку двери, на что обратили внимание две женщины, после чего начался конфликт. Вот как описала ситуацию мать 14-летней девочки.
6: «Две женщины избили моего ребенка в подъезде московского дома, куда она пришла к подружке. Били железным самокатом. При этом снимали на телефон, потом ударили телефоном по лицу. До рассечения брови. Таскали за волосы, вырвали прядь, пинали. Обзывали узкоглазой и понаехавшей».
4: В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга и наложили 5 швов. Позднее одна из участниц конфликта извинилась перед матерью ребенка, назвав произошедшее несчастным случаем. Мол, просто сделала девочке замечание, ведь переживала, что на территорию ЖК зашли посторонние, а в тамбуре в подъезде стоят велосипеды и коляски, которые могут украсть. Также женщина в телефонном разговоре с матерью девочки сказала, что пострадавшая сама схватилась за телефон, который потом отскочил ей прямо в лицо.
7: Да, 26 числа произошла неприятная ситуация с вашим ребенком. Я приношу свои извинения, что так произошло, несчастный случай. И я понимаю ваши чувства, я сама мама. И вообще, как это получилось, потому что перетягивание телефона было. Она тянула как бы на себя, может быть, как-то опустила резко руку и у нее ударила. Я не видела, как это произошло, как бы я ее специально не ударяла.
4: При этом женщина не объяснила, каким образом у девочки появились синяки по всему телу, вырванный на голове пучок волос и сильнейшая гематома на голове. Тут уж случайно отскочившим телефоном ситуацию не объяснить, пишет мать избитой девочки в соцсетях.
6: «Эта женщина во всем делает виноватой мою дочь. Они ударили ее телефоном до рассечения брови, а говорят, якобы она сама себя ударила. Типа тянула телефон и сама ударилась. Но эта рана сама за себя говорит. 5 швов. Это был сильнейший удар. Невозможно так себя ударить. Плюс синяки на руках и ногах, потому что они ее пинали ногами. На голове огромная шишка. Это они ее железным самокатом ударили. На глазу синяк, щека опухшая. А эти женщины утверждают, что просто хотели ее снять на мобильный телефон и защищались».
4: Две женщины настаивают, поведение подростка было подозрительным. Они снимали ситуацию на телефон, а девочка, выхватывая его, случайно себя ударила. При этом запись с телефона предоставить отказываются. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в инциденте.
8: «Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка. Нашу девочку, школьницу 14 лет. Дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, а также помочь с лечением девочки при необходимости».
4: Родители ребенка шокированы произошедшим. Как можно вдвоем, двум взрослым, накинуться на ребенка, который ничего плохого не сделал? Тем более речь о столице России, добавляет мать пострадавшей девочки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Миллиарды на вечную жизнь. Правительство выделит 26 миллиардов долларов на программу по продлению жизни и поиску бессмертия. Инициатива по увеличению продолжительности жизни стала одним из флагманских научных проектов России. На поиски бессмертия выделено 26 миллиардов долларов. Этой программе, можно сказать, повезло, ведь большинство социальных проектов в этом году тотально урезаются. Известно, что для поиска бессмертия ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – 3D-печати живых тканей и выращивании человеческих органов. Программу возглавляют дочь Владимира Путина Мария Воронцова и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, брат друга президента Юрия Ковальчука. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. К 2030 году они планируют добиться трансплантации таких органов. Ученый Александр Островский, которого называют российским пионером биопечати, не верит в подобные перспективы.
9: В отличие от аналогичных исследований, которые проводятся по всему миру, работы кремлевских ученых практически не рецензируются в ведущих научных международных журналах. Соответственно, их заявления следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты. Вероятно, они говорят Владимиру Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование проекта.
4: Похоже, тема возраста не перестает интересовать президента. Еще во время предпоследнего визита Владимира Путина в Пекин на военном параде он говорил с председателем Китая Си Цзиньпином о пересадке органов и бессмертии. Тогда оба лидера сошлись на том, что уже в этом веке появится возможность жить до 150 лет. Позднее Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни в России в недалеком будущем можно довести до 150 лет. Сейчас же этот показатель не то что не растет, а наоборот снижается. Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян упала почти на 7 месяцев до 72 лет. Столь резкого падения в стране не фиксировали со времен пандемии, и это очень тревожная тенденция, говорит демограф Алексей Ракша.
10: Продолжительность жизни соскальзывает вниз, что не характерно для других стран Европы, допустим, да и вообще не характерно для других стран мира. Ну, большинство стран превысили доковидные показатели, а Россия не превысила. И таким образом, если мы досчитаем как раз пропавших без вести, каких-то вот те смерти, которые, видимо, не попадают, то ОПЖ продолжает идти вниз уже много месяцев, к сожалению. И ситуация печальная. Президент же поручил поднять продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году. Ну, никаких вообще предпосылок для этого нет. Опять, как обычно, с этими всеми указами, это какая-то фантастика.
4: Параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Мы смеялись над брежневскими временами, и мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. Геронтократия, для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. Она пытается насаждать какие-то старые идеологические конструкции, меняет школьные учебники, учит детей тому, что жить надо по старым заветам предков. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое. И, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются.
4: Именно с геронтократией экономист связывает, например, отключение мобильного интернета в России. Большинство представителей высшего руководства страны, включая президента, которому в октябре исполнилось 73 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову 70, руководителю службы внешней разведки Нарышкину 71, а министру иностранных дел Лаврову 76. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Рабство для несовершеннолетних. На фоне рекордного дефицита кадров детский омбудсмен предложила разрешить работать подросткам с 12 лет. На фоне острого дефицита кадров по всей России уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам с 12 лет официально подрабатывать в летние каникулы. Она заявила, что для этого нужно менять федеральное законодательство, которое пока не позволяет этого делать. Ведь, по ее мнению, именно с 12 лет все школьники хотят работать.
12: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем.
4: Напомню, это говорит детский омбудсмен, работа которого направлена на защиту прав детей. Еще в прошлом столетии активисты, наоборот, боролись за то, чтобы запретить детский труд. Но, похоже, страна возвращается в прошлое. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии родителей. С 15 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования. А с 16 лет работать на общих основаниях. По оценкам специалистов, сейчас нехватка кадров в России достигает 1,5 миллиона работников, что сопоставимо с населением Екатеринбурга или Новосибирска. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит достигнет 3 миллионов человек. Самые большие проблемы в квалифицированных рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом, работают, значит, с какими-то сложными технологиями. То есть огромный дефицит квалифицированных рабочих на стандартный технологический процесс. И поэтому начинается такая перекошенная система, когда, с одной стороны, там, за сварщиком или водителем экскаватора, работающего в горном карьере с экскаватором Камацу, готовы платить невероятные деньги, 500-800 тысяч в месяц.
4: По словам экономиста, такие кадры уже вымыты с рынка труда. Кто-то попал на СВО, кто-то эмигрировал в первую волну мобилизации, а кто-то ушел работать на военные заводы. Поэтому в гражданском секторе сейчас огромная нехватка кадров. Наряду с этим растет и безработица, говорит экономист Липсиц.
13: А с другой стороны, значит, идет перекос, и на многих профессиях ситуация такова, что на одно рабочее место предлагается 10, значит, заявлений о готовности работы, а по айтишникам 20 на одно место реально предлагаемое для занятия. То есть картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, и собирается, по-моему, завозить, из Афганистана. А посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну, вот такая сложная картина рынка труда в России.
4: Все это – последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняют сотрудников и переходят на трехдневный или четырехдневный режим работы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: СВО под прикрытием. Жители Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
14: мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении, ничего информации не дали.
4: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали везти, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
14: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
4: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
14: Я пошла в эту часть, там с пол первого якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
4: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
14: Как тебя заставили?
15: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
14: Как заманили?
15: Позвонили на по заявке, типа, 5 тысяч, говорит, в день.
14: Работать?
15: Работать.
14: Тебе и твоему другу,
15: да.
14: Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
4: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Лимиты на бензин подбираются к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
16: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин – не более 60 литров, дизель – не более 100 литров.
1: Такие объявления появились на автозаправке УРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. Нефтемагистраль в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
17: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
1: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
18: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
1: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
19: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит «бензина нет». Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
1: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть регионов страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
20: У меня открытый перелом, братан.
21: Где, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоту, штурмовиков.
4: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
22: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
4: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой. Поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой. И никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
22: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
4: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и Следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
22: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
4: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 4 июня президент Украины написал письмо Владимиру Путину. Письмо открытое, то есть его содержание уже успел прочитать и обсудить, чуть ли не весь мир. И, конечно, мимо этой темы мы тоже пройти не можем.
2: Слушай, сразу возникает резонный вопрос. Открытые письма в самый разгар боевых действий – это вообще рабочий дипломатический инструмент?
0: В каком смысле?
2: Просто со стороны это выглядит как, стопроцентная пиар-акция. Такая, рассчитанная исключительно на громкие заголовки в медиа. Настоящая дипломатия, когда решаются вопросы границ безопасности, она же традиционно любит тишину. Такие вещи обсуждают за плотно закрытыми дверями, а не вывешивают на всеобщее обозрение, разве нет?
0: Да, на первый взгляд реально кажется, что это просто манифест для соцсетей. Но интрига тут гораздо глубже, чем кажется. Документ не просто опубликовали в сети, его совершенно официально передали Москве.
2: Прям через официальные каналы?
0: Да-да, через классические дипломатические каналы. Это уже официально подтверждено, об этом заявлял министр иностранных дел Украины. И тут перед нами разворачивается очень сложная двухуровневая игра.
2: То есть это и пиар, и документ одновременно?
0: Вот именно. Текст работает и как громкий публичный стейтмент для всего мира, и при этом как строгий протокольный документ. Бумага прошла по официальным каналам, и игнорировать ее просто невозможно.
2: Допустим. Статус обязывает к ответу, а публичность делает этот ответ видимым для всех. Но слушай, выбор момента для такого шага, он же вызывает массу сомнений.
0: Почему ты так думаешь?
2: Смотри. Внимание Вашингтона сейчас максимально приковано к кризису вокруг Ирана. Ближний Восток забирает вообще все ресурсы, и медийные, и политические. Разве это не худшее время для мирных инициатив?
0: Ага, понимаю, к чему ты.
2: Логично было бы взять паузу, отсидеться как-то в обороне, дождаться, пока ситуация с Ираном хоть немного остынет, и Вашингтон снова сможет сфокусироваться на Европе.
0: Логика отсидеться и подождать, она работает, если мыслить прямолинейно. Но в сложной дипломатии дефицит внимания часто превращают в преимущество. Выбор этого, казалось бы, абсолютно неудобного момента – это первый очень хитрый ход.
2: Хитрый ход? В чем он заключается?
0: В самом тексте есть один очень специфический, почти хирургический укол. Там присутствует такая фраза, что украинские и европейские вопросы решаются не в Энкоридже.
2: Погоди, Энкоридж – это же город на Аляске?
0: Да-да.
2: Место, где когда-то была встреча Трампа и российского руководства.
0: Абсолютно верно. И вот тут кроется суть этого скрытого послания.
2: То есть это какой-то сигнал?
0: Это мощнейший стоп-сигнал. Документ транслирует мысль. Штаты сейчас перегружены Ираном. И вполне вероятно, в Кремле рассчитывали воспользоваться этим отвлечением внимания.
2: Пока никто не смотрит, можно что-то решить.
0: Именно. Возникла такая иллюзия, что под шум иранского кризиса могут сработать некие кулуарные договоренности из того самого Анкориджа. Сделки над головой. головами прямых участников конфликта.
2: А, то есть сыграть на опережение, пока главный союзник отвлечен.
0: Да, но этот текст безжалостно разрушает эту иллюзию. Посыл бескомпромиссный. Никакой дипломатической передышки, никаких теневых сделок, пока Вашингтон занят, не выйдет.
2: Угу, понятно. Письмо как такой прожектор, освещающий темные углы. Но слушай, если цель предотвратить сделки за спиной, зачем тогда предлагать прямую встречу? В тексте же звучит призыв к диалогу лидеров, формат «между нами и вами», без посредников.
0: Все так, на нейтральной территории.
2: Вот, Швейцария или Турция, нейтральные площадки. Но ведь до этого российская сторона неоднократно заявляла, мол, пусть приезжает в Москву.
0: Было такое, да.
2: Зачем цепляться за эти нейтральные площадки, если можно сыграть прямо на поле оппонента?
0: Ну, приехать к противнику – это красиво смотрится только в кино. В реальной геополитике это означает добровольную сдачу позиций еще до того, как ты сел в кресло. И на приглашение в Москву в письме дан очень жесткий ответ.
2: Какой?
0: Там буквально сказано, что украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Это чистая психология международных отношений. Принимающая сторона всегда доминирует.
2: Да ладно, в чем доминирует? Стол везде одинаковый, и стулья тоже. Не все ли равно, где сидеть, если есть о чем говорить?
0: География – это психологическое оружие. Это не просто точка на карте. Принимающая сторона задает протокол. Она контролирует расписание, доступ прессы, безопасность. Она транслирует уверенность хозяина.
2: Ну, как в бизнесе, да? Если ты едешь в офис конкуренту, ты уже вроде как проситель.
0: Точно. А в государственном масштабе это умножается на 1000. Поэтому предложение нейтральной Швейцарии – это выстраивание безупречной дипломатической ловушки.
2: Ловушки? Но из любой ловушки можно выбраться. Что мешает просто отказаться от Швейцарии и дальше гнуть свою линию?
0: А вот тот механика захлопывается при любом ответе. Если согласиться на нейтральную землю, значит признать полное равенство позиций за столом. Это ломает нарратив о безусловном доминировании.
2: Угу.
0: А если отказаться, то последствия в информационном поле становятся просто катастрофическими. Сторона, отвергающая нейтральный грунт, выглядит перед всем миром и перед глобальным югом, и перед своими гражданами, как сила, которая просто срывает мир из-за упрямства по поводу географии.
2: Хм. Изящно. Ловушка с местом понятна. Но давай перейдем к самому, ну, болезненному. Условия начала переговоров. Предлагается начать дипломатию прямо с текущей линии фронта. Плюс временное прекращение огня под контролем США.
0: Так, и в чем проблема?
2: Ну, логика же трещит по швам. Начать с текущей линии – это же зафиксировать статус-кво. То есть фактически признать потерю территорий. Зачем отдавать такой козырь еще до начала торгов? Это выглядит как уступка.
0: Я понимаю, почему это так выглядит. Но если разобрать архитектуру этого предложения, это вообще не уступка. Это занятие моральной высоты без единой фактической потери.
2: Как это?
0: Смотри, не выдвигается никаких предварительных условий. Требование текущей линии означает, что ни один метр земли не передается в качестве, ну знаешь, жеста доброй воли для старта переговоров.
2: Угу.
0: И любое наступление в этот момент сразу обесценивается и криминализуется в глазах мирового сообщества. Но настоящий шедевр здесь – это механизм контроля над перемирием.
2: Вот этот контроль США. Но разве это не дает повод сказать: «Смотрите, они не могут ничего решить без своих американских кураторов. Зачем давать такой пропагандистский пас?»
0: Потому что это не пас, это дипломатическое айкидо. Тут снова всплывает иранский контекст. В письме прямо говорят: «Посмотрите на Иран». Абсолютно стандартная практика для старта любого диалога.
2: А-а-а, то есть они используют логику самого Вашингтона. Если Штаты требуют перемирия в Иране как условие для дипломатии, они просто не могут отказать в таком же подходе здесь.
0: Именно. Иначе это будет стопроцентным лицемерием. Письмо втягивает США не как куратора, а как заложника их же собственных дипломатических норм. И там есть еще одна потрясающая фраза. «Перемирие возможно, цитирую, если вы этого захотите».
2: Ух ты, переложили всю ответственность на адресата.
0: Да, эти несколько слов перекладывают ответственность за срыв лично на руководство в Кремле.
2: То есть, если выстрелы не смолкнут, то это не потому, что план был плохой, а потому, что вторая сторона буквально не захотела мира. Слушай, но капканы расставлены. И как в итоге отреагировали? Ведь проигнорировать нельзя, а ответить значит наступить в ловушку.
0: Реакция была просто хрестоматийной иллюстрацией тупика. Сначала официальный представитель просто подтвердил факт получения.
2: Ну, это стандартно. Выиграть время.
0: Да, старейший бюрократический рефлекс. Сухо зафиксировать, чтобы система успела подумать.
2: Но выигранное время, похоже, не помогло родить красивый ответ. Когда пауза закончилась, прозвучало то самое контрусловие. Хотите встречи? Приезжайте в Москву. И требование вывода войск из Донецкой области до начала разговора?
0: Угу.
2: Ну слушай, требовать отступления до того, как политики вообще сядут за стол, это же не переговорная позиция. Это откровенный троллинг. Форма вежливого, но глухого отказа. Москва просто перевернула доску.
0: Абсолютно. Но перевернуть доску значит показать всему залу, что ты не можешь или не хочешь играть по правилам. Ловушка сработала. Она сделала асимметрию позиций, осязаемой для всех.
2: В каком смысле?
0: Ну, представь картинку. С одной стороны звучит: «Давайте говорить прямо сейчас на нейтральной земле без уступок». А с другой: «Давайте говорить, но сначала выполните невыполнимые условия и приезжайте на нашу территорию».
2: Знаешь, в большой политике редко смотрят на такие тонкости. Главный аргумент — это сила, армия, экономика. Какая разница, кто как выглядит в медиа? Зачем беспокоиться об этой асимметрии?
0: Эта асимметрия стреляет санкциями, поставками и голосами в ООН. Публичный статус письма подсветил этот контраст не для внутренних аудиторий, а для нейтральных стран Европы, для глобального юга. Позиция страны, требующая уступок до диалога, выглядит медийно катастрофически слабо. И тут на сцену выходит третий игрок.
2: Ты про Трампа?
0: Да. Реакцию которого нельзя было не заметить.
2: Ну да, он же не стал дистанцироваться. Назвал идею отличной, добавил свое фирменное «они должны это сделать». Но, давай честно, он же не занял ничью сторону.
0: Угу. Но сам факт, что президент США публично поддерживает идею встречи на этих условиях, это колоссальное давление на Москву.
2: Почему? Объясни механизм. Почему пара слов Трампа давит больше на одну сторону, чем на другую?
0: Но возвращаемся к духу анкориджа. Российская дипломатия долго выстраивала стратегию вокруг прямых договоренностей с администрацией Трампа. Это был фундамент. И теперь ловушка захлопывается окончательно.
2: А если они игнорируют встречу, они игнорируют и мнение Вашингтона.
0: Точно. А портить отношения с администрацией, с которой только что пытались выстроить кулуарные сделки, это, ну, дипломатическое самоубийство.
2: Получается, письмо не просто втянуло Трампа, оно заставило его легитимизировать эти правила игры. Он стал арбитром. Слушай, пока мы тут обсуждали глобальные маневры, мы упустили одну важную деталь в конце письма.
0: Какую?
2: Фраза, которая выбивается из общего тона. Она звучит как очень холодное предупреждение. Там сказано: «Мы можем работать на усталость».
0: Да, это очень сильный момент.
2: Она вообще меняет парадигму. Принято же считать, что затяжной конфликт истощает того, у кого меньше территории и экономика. И вдруг эта страна заявляет, что готова играть на измор. Это блеф.
0: Это не блеф. Это перенос фокуса с материального истощения на психологическое. Это напоминание, что в истории полно примеров, когда инициатор конфликта с огромной армией и ресурсами уставал первым. Уставал не от нехватки снарядов, а от потери политической воли.
2: То есть готовность играть в долгую, заявленная публично, выбивает главный козырь оппонента – страх времени.
0: Абсолютно.
2: Сигнал звучит так: «Мы не торопимся». Если отвергнете мир сейчас, ваша внутренняя система может сломаться быстрее нашей. Это уже битва нервов.
0: И это подводит нас к главному итогу всего этого дипломатического детектива. Письмо сработало как катализатор. Сейчас зафиксирован идеальный дипломатический тупик.
2: Тупик, где нейтральная территория разбивается о требования приехать в столицу, а текущая линия фронта об ультиматумы про территории. Фигуры стоят так, что любой шаг ведет к репутационным потерям.
0: Статус-кво изменился необратимо. Открытое письмо оказалось высокоточным инструментом. Оно перехватило инициативу и заставило другую сторону делать неудобный и реактивный шаг под взглядом всего мира.
2: Доска перевернута, но игра-то идет. Вопрос только один. Когда безопасных ходов не останется, кто сорвется первым и обрушит всю эту конструкцию ультиматумов?
0: Это мы и будем выяснять. Продолжаем следить за развитием событий, ведь в этой дипломатической партии следующий ход может изменить абсолютно все. На этом наш разбор завершен. Услышимся.
3: Радио Лента. 15:57 АМ.
5: Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
7: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
23: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
24: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
22: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. О, твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
25: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот, слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
23: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
26: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности. Только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь. Ну и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
23: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
9: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник Танада выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
23: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
27: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не было. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал, и даже других приличных слов не могу подобрать.
23: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Тема недели.
23: Главное светское событие года. Что важно знать о первом дне Международного экономического форума в Санкт-Петербурге и чем недовольны Z-военкоры? Удар беспилотников по питерскому нефтеналивному терминалу изрядно испортил открытие ПМЭФа. Однако главный экономический форум страны открылся точно в указанное время. Впрочем, не обошлось без конфузов. Роботы-гуманоиды, встречавшие участников, работали с заметными перебоями. На некоторых кадрах видно, что тест на профессиональную пригодность они в прямом смысле слова провалили. Один из роботов завис прямо во время приветствия с участниками. А это была их главная задача на мероприятии. Андроид просто стоял на месте и не подал руки участнице, которая хотела поздороваться. На другом видео, облетевшем сеть, показали гуманоида, который забыл, как говорить. У робота спрашивали его имя, однако он не отвечал. При этом рот машины шевелился.
8: «Как тебя зовут? Как тебя зовут? Скажи что-нибудь, как тебя зовут? Как тебя зовут?»
23: Робот-кладовщик также не слишком убедительно доказывал свою профессиональную пригодность. У него все выпадало из рук.
10: «Я Айне, робот-кладовщик нового поколения. В реальных условиях я оптимизирую складские маршруты».
23: Демонстрировали на ПМЭФ и роботов-футболистов. Однако на футбол это было мало похоже. Двое андроидов вообще просто стояли и не двигались, а один едва шевелился, слегка катил мяч, но в итоге постоянно падал. Увиденным возмутились Z-блогеры. Илья Туманов, известный как Fighter-Bomber, написал у себя в канале.
9: «Если это достижения, которые нам показывают наши СМИ с питерского форума 2026, страшно представить, что нам не показывают. А что, кстати, происходит с двумя другими роботами? У них выходной? Из зала подсказывают, что эти роботы заняли первое место на международном конкурсе робототехники. Ну, какие роботы, такие и конкурсы, значит. Такие и достижения».
23: Достижения отечественной робототехники, показанные на ПМЭФ, вызвали волну едких народных комментариев в сети. Люди шутили, что на экономическом форуме случился настоящий бунт машин. Мол, вот оно, предсказываемое в фантастических фильмах будущее, наконец наступило.
27: Робот, который должен был рассказывать про инвестиционную привлекательность Российской Федерации, просто молчал. Робот для приветствий отказался пожимать руку. Робот-футболист эффектно завалился на бок. Восстание машин началось.
11: «Может, надо было этих роботов в церкви осветить? А то как-то эти технологии от лукавого не сильно впечатляют».
12: «А чего вы ждали? Просто это китайские роботы. Они плохо понимают русский язык».
23: Действительно, производитель большинства роботов, представленных на ПМЭФ, ведущая китайская компания робототехники Unitree Robotics. Так что по факту даже эти неуклюжие андроиды – достижение китайской робототехники. Схожая история и с новой «Волгой», показанной на форуме. Это красивая и современная машина, правда, есть нюанс. На самом деле это практически точная копия китайской «Джили Манжара». В Поднебесье, кстати, автомобиль стоит около 1,5 миллиона в рублях. В России же будет продаваться за 4 миллиона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
14: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
13: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
1: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
13: Российские военные уже второй месяц подряд

0: используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
1: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм. На фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за неразорвавшегося дрона.
3: Даже в багаж нормально не сходить, просто дрон головой.
4: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче.
1: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшиеся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
5: Опа! Летит, летит, летит, летит. Вот, летит.
1: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
6: На это в районе морского завода, видимо, попали.
1: Всего, по данным губернатора, город атаковали около полусотни беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
7: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
1: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал военный осведомитель написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
8: Вот заходит на второй круг, еще непонятно.

0: калашей стреляют. А, не с калашей долбят. Я думал, ПВОшки пригнали. Они с калашей долбят.
1: Сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты.

0: не уровень чиновников администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала «Fighter Bomber», после увиденного.
1: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
0: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
3: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 37 ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
0: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Z-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
4: «Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете».
0: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
5: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого пора. Что успехи в экономике, успехи на фронте, не говоря вперед, проливали. Но он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватен. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
0: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
0: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
8: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну, он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
7: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
9: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
7: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
10: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
7: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
11: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
7: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
6: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
0: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
12: Его у кого?
13: Нет, его у кого?
12: У меня нету.
13: А где вы, вот здесь?
12: Они вылетели.
13: У меня аптека вчера взорвалась.
12: Все, все.
13: Ты что орешь-то?
12: Все. Тихо, тихо, все.
13: Что, я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
0: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
14: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
0: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей, на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применения орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземные производства, и что Орешник проник на огромное расстояние внутрь Земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему-то потому, что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой-то плевок, какой-то ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, в аккурат после заявления про Орешника, говорит: и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например. Или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медички, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
16: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
0: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Завтра придут к людям и скажут, ну, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что мы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, вы знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
0: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
18: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
19: Да, хлеб элементарно.
18: Хлеб элементарно, да.
20: Продукты питания и бензин больше всего.
21: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
22: на ту же картошку.
23: На детские товары.
24: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
25: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
26: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
0: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
7: Россияне стали богаче. Владимир Путин заявил о росте доходов граждан на треть. На встрече с руководителями международных информационных агентств НАПМЭФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы в России растут на 28%, зарплаты на 25%, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
27: Продолжают расти
1: реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации. Индексируем пенсии, пособия. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7% к 2030 году. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу, причем с превышением показателя 6,7%.
7: Схожие цифры приводят и чиновники. На ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Вице-премьер Александр Новак в мае называл цифру в 26% за 3 года и говорил, что бедность снизилась до минимальных исторических значений. Однако почему-то простые россияне такого улучшения на себе не почувствовали.
3: Рост цен, как бы он сказывается, у меня есть ребенок, то есть там и школы, и госпошлины, все это растет, но как-то по зарплатам это не особо заметно.
4: Люди перестали тратить деньги, и я тоже. Я же тоже человек.
5: И коммуналка выросла. Раньше я как больше и баловала себе и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
19: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
22: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
7: Данные опросов Банка России также показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения семьи, выросла с 24% до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также публикует данные, расходящиеся с оптимизмом руководства страны. Там подсчитали, что в первом квартале 2026 года реальные доходы россиян впервые за 3 года сократились на процент. Но по факту все еще гораздо хуже, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: То есть все прекрасно, но почему-то живем все хуже и хуже. Они истерически отрицают это. Это все очень понятно, потому что очень большая беда, очень страшно ее признать. Но мы видим картину довольно страшноватую. Мы видим, что, в общем, что называется, условия жизни россиян портятся. Вот. И россияне так сильно обеднели, что они начинают физически покупать меньше продуктов питания. То есть оборот просто в натуре падает. Не только в деньгах, а в натуре падает. Поэтому, ну, в такой ситуации уж какие там веселые настроения могут у людей быть. Они, конечно, телевидение слушают, президента истово верят. Но, знаете, свой желудок, когда он сосет и стонет, и плачет, что он недоеденный, недокормленный, он тоже, значит, на сознание влияет.
7: Экономист говорит, существует значительная диспропорция. В то время как доходы работников военно-промышленного комплекса и военнослужащих выросли, остальные сектора испытывают стагнацию. В результате инфляция обесценивает доходы большинства граждан. И пока длится СВО, этот процесс будет только усугубляться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
27: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В мае 2026 года прозвучала официальная инициатива от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
28: И в чем суть?
27: А суть в том, чтобы на законодательном уровне разрешить трудоустройство детей с 12 лет.
28: Погоди. С первого взгляда это может показаться, ну, знаешь, попыткой раздуть социальную катастрофу из совершенно пустякового повода.
27: Думаешь?
28: Ну да. Разве это не простая легализация того, что и так в жизни происходит? Подростки же всегда хотят заработать собственные деньги на каникулах.
27: На карманные расходы типа.
28: Ну, конечно. Купить новый смартфон, кроссовки какие-нибудь модные, почувствовать, не знаю, первую финансовую независимость, выгулить собаку соседей, раздать пачку листовок у метро на выходных. Зачем искать в этом признаки какого-то глубокого кризиса?
27: Проблема кроется в том, что за красивой вывеской о раннем воспитании самостоятельности прячется маркер глубочайшего макроэкономического тупика. Инициативы такого уровня, озвученные публично, это, по сути, признание того факта, что экономика делает шаг навстречу моделям беднейших африканских государств.
28: Ого!
27: Легализация детского труда в 12 лет ставит страну в один ряд с теми регионами, где работа в таком возрасте – это вообще не про формирование характера.
28: И не про заработок на модные кроссовки.
27: Абсолютно. Это просто единственный способ физического выживания.
28: Слушай, но возникает резонное сомнение. Очевидно, что за заботой о финансовой грамотности школьников стоят чистые интересы бизнеса.
27: Да, 100%.
28: Но пытаться закрыть кадровые дыры 12-летними курьерами – это, блин, как вычерпывать воду из пробитого танкера игрушечным ведерком.
27: Отличное сравнение, кстати.
28: О каких вообще масштабах идет речь на рынке труда?
27: Масштабы впечатляют, если посмотреть на статистику платформ по поиску работы. Вот весной 26-го года количество резюме от школьников подскочило с 66 до 88 тысяч.
28: Ничего себе, на 22 тысячи скачок.
27: Буквально за пару месяцев. И это только официальные попытки найти заработок. Если говорить о корне проблемы, то к 2030 году российская экономика прогнозирует колоссальный кадровый дефицит.
28: Насколько колоссальный?
27: Не хватает от 2 до 12 миллионов работников.
28: До 12 миллионов? Это же безумие.
27: Это не случайность, а сухая математика. Наложились два фактора. Во-первых, последствия демографической ямы 90-х годов, когда рождаемость была на самом дне.
28: Угу, это понятно.
27: А во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов после 2022 года. Людей физически нет.
28: Сухая математика – это, конечно, хорошо. Но ритейлу, крупным сетям общепита, логистическим центрам, им же нужны взрослые, выносливые люди.
27: Ну да.
28: На полные 12-часовые смены шестиклассники никак не закроют дефицит в миллионы рабочих рук. Какой смысл корпорациям вообще с этим связываться?
27: Глобальную макроэкономическую проблему они, конечно, не решат.
28: Вот.
27: Но они дадут конкретному бизнесу огромную сиюминутную выгоду прямо здесь и сейчас. Причем за счет человеческого потенциала страны.
28: То есть чисто локальная зарплата.
27: Да. Смотри, как это работает. В условиях нехватки рук взрослые работники начинают диктовать условия.
28: Ну да, требуют высоких зарплат.
27: Соблюдение графика, оплаты больничных, нормального отношения. А теперь на сцену выходит 12-летний подросток. Он готов работать за сущие копейки.
28: И он не состоит ни в каких профсоюзах.
27: Совершенно верно. Он юридически абсолютно бесправен. Вообще ничего не знает о трудовом кодексе.
28: И явно никогда не пойдет отстаивать свои права к начальнику, если его лишат премии.
27: Именно. Для агрессивного ритейла и служб доставки такой ребенок – это идеальный покорный винтик в системе.
28: Знаешь, рассматривая подростка как этот покорный винтик, нельзя же игнорировать физиологию.
27: Ох, это отдельная тяжелая тема.
28: 12 лет – это самая активная стадия роста. Одно дело – какой-то киношный образ ребенка, который развозит газеты на велосипеде по утрам солнечного пригорода.
27: Американская мечта такая, да.
28: Да-да. И совсем другое – реальность современного дарк-стора. Многочасовая смена на ногах за кассой фастфуда или ношение курьерского рюкзака,
27: который на минуточку весит чуть ли не треть массы самого этого ребенка.
28: Вот именно. Как это вообще влияет на тело?
27: Влияние абсолютно разрушительное. Опорно-двигательный аппарат в 12 лет еще очень мягкий. Он только находится в стадии формирования. У подростков существуют так называемые эпифизарные пластины. Это такие открытые зоны роста на концах костей.
28: Медицинская терминология часто звучит абстрактно. Как это работает на практике? На пальцах.
27: Можно сравнить эти пластины с сырой мягкой глиной, из которой скульптор только-только начал лепить колонну.
28: Так.
27: Эта глина должна высохнуть, затвердеть и превратиться в крепкую опору на всю оставшуюся жизнь. А теперь вообрази, на эту еще сырую глиняную колонну ежедневно бросают тяжелую бетонную плиту.
28: Тот самый курьерский короб?
27: Да, или нагрузку от многочасового стояния на одном месте в общепите. Что происходит с глиной?
28: Но она сплющивается.
27: Деформируется.
28: И застывает криво.
27: Постоянные механические нагрузки на незакрытые зоны роста приводят к тому, что за год-два работы ребенок гарантированно зарабатывает тяжелейший сколиоз.
28: Жесть.
27: Остеохондроз или тяжелая плоскостопия. Фундамент здоровья ломается навсегда.
28: Слушай, Тут обязательно найдется масса людей, которые приведут классический контраргумент.
27: Какой?
28: Про деревню. 100 лет назад в деревнях дети с малых лет по хозяйству работали. Воду из колодца носили, в поле от зари до зари помогали, дрова рубили и вырастали совершенно здоровыми богатырями. Зачем делать из современных детей таких хрустальных кукол?
27: Этот миф про сказочно здоровых детей прошлого вообще разбивается о суровую реальность рыночных отношений.
28: В смысле? Работа же и есть работа?
27: Нет, существует гигантская пропасть между посильной помощью своей семье и жесткой рыночной эксплуатацией.
28: В деревне ребенок работает в собственном естественном темпе.
27: Ну, устал, пошел, посидел.
28: Да.
27: Если он устал, он сел на траву, отдохнул, выпил воды и пошел дальше. Современный детский труд в мегаполисе – это алгоритмы.
28: А, таймеры доставки?
27: Это строгие таймеры, где бездушная программа отсчитывает секунды. Опоздал – штраф, присел отдохнуть на скамейку – штраф, плюс погодные условия.
28: Ну да, доставщики нужнее всего, когда на улице проливной дождь, метель или лютый мороз.
27: Верно. И система не делает никаких скидок на твой возраст или усталость.
28: И знаешь, помимо физического износа костей, есть еще мозг.
27: О, да.
28: Нервная система в 6 классе явно не предназначена для такого корпоративного прессинга.
27: Совершенно верно. И тут вступает в игру нейробиология. В этом возрасте активно идет процесс миелинизации нейронов.
28: Миелинизации?
27: Да. Простыми словами, это как покрытие электрических проводов в мозгу такой специальной защитной изоляцией. Пока изоляция не сформирована, электрические сигналы могут давать сбои.
28: И когда этот процесс заканчивается?
27: Он полностью завершается только к 25 годам. И вот когда на такую неподготовленную, по сути, оголенную нервную систему подается высокое напряжение в виде хронического стресса, недосыпа, постоянного страха получить штраф от алгоритма, система начинает просто искрить.
28: И к чему это приводит на практике?
27: Формируются стойкие нарушения сна, повышенная тревожность, неврозы.
28: К тому же, работа в сфере услуг – это постоянное столкновение со взрослым миром, а он бывает крайне агрессивным.
27: Мягко сказано.
28: Клиенты могут хамить, орать из-за остывшей еды, требовать жалобную книгу. Как 12-летний человек, у которого вообще еще нет психологической брони, должен это переваривать?
27: А он это не переваривает. Он просто ломается. Возникает такой страшный психологический феномен – выученная беспомощность.
28: То есть он принимает позицию жертвы?
27: Да, подросток же не может ответить агрессивному взрослому клиенту на равных. Он вынужден молча глотать унижение, извиняться за чужие ошибки и терпеть грубость.
28: И это откладывается в голове.
27: Намертво. В его психике навсегда фиксируется модель поведения, при которой он бесправен, а агрессия со стороны начальника или клиента – это такая норма, с которой вообще нельзя спорить.
28: Ужас. И на фоне всего этого полностью стирается то, что вообще делает детство детством.
27: Время-то не визиновое.
28: Конечно. Время после уроков забирает рабочая смена, исчезает пространство для игр, увлечений, простого общения во дворе с друзьями.
27: И это критическая потеря для развития личности. Игра – какое-то бесцельное времяпрепровождение со сверстниками. Хобби в подростковом возрасте – это не просто безделье, как кажется очень многим взрослым. Это важнейший социальный полигон. Именно там развивается эмпатия, умение договариваться, креативность, какие-то лидерские качества. Загоняя ребенка на конвейер сортировочного центра или на курьерский маршрут, экономика просто отрезает этот жизненно важный этап.
28: И кто получается на выходе?
27: На выходе получается надломленный, тревожный взрослый без развитых социальных навыков. Быстрые деньги всухую выигрывают конкуренцию скучных домашних заданий.
28: Ну да, зачем зубрить физику или писать сочинение, если можно отнести пару пакетов с продуктами и вечером купить себе все, что хочется.
27: Внимание полностью рассеивается, оценки стремительно падают, мотивация к долгосрочному обучению исчезает вообще полностью.
28: Слушай, если сложить этот отказ от учебы с фактором бедности, то вырисовывается просто пугающая социальная картина. Ведь если ребенок забрасывает школу ради работы курьером, он теряет шансы поступить в университет или получить какую-то сложную специальность. Получается, легализация детского труда запускает механизм создания настоящей кастовой системы?
27: Точно. Возникает замкнутый круг бедности. Достаточно сравнить две семьи с разным достатком.
28: Ну, давай сравним.
27: В обеспеченной семье никто не отправит шестиклассника разгружать фуры или таскать пиццу под холодным дождем.
28: Естественно. Ему оплатят репетиторов.
27: Репетиторов, секции робототехники, курсы программирования, языки. Этот подросток будет спокойно капитализировать свои знания и через 10-15 лет выйдет на рынок высокооплачиваемым инженером или врачом.
28: А в семьях с низким доходом, особенно в депрессивных регионах, ситуация совершенно иная. Там зарплаты взрослых порой едва покрывают базовые продукты и оплату коммунальных услуг.
27: Да. И ребенок-подросток с правом официального заработка неизбежно превратится в спасательный круг для семейного бюджета.
28: То есть от безысходности он станет дополнительным кормильцем.
27: Именно. А родители будут закрывать глаза на его двойки в школе. Просто потому, что его зарплата курьера реально помогает купить еду на неделю.
28: Ужас.
27: Итог этого процесса страшен именно своей необратимостью. Бедные дети вырастут в бедных взрослых без образования.
28: Которые навсегда застрянут на самом дне социальной лестницы. Знаешь, ужасающая перспектива. Но если это фактически загоняет подростков в рабство и ломает им будущее, как на это смотрит закон?
27: О, с законом все очень интересно.
28: Не может же подросток просто так прийти и подписать полноценный трудовой контракт. 12-летний школьник даже договор на сим-карту в салоне связи не имеет права оформить на свое имя.
27: В текущей реальности статья 63 Трудового кодекса РФ устанавливает базовый порог для заключения трудового договора в 16 лет.
28: Но есть же исключения.
27: Есть исключения для 14-летних, но это сложнейший квест. Там требуется письменное согласие родителей, официальное разрешение органов опеки, а сама работа строго ограничивается понятием легкого труда, который не наносит вреда здоровью и не мешает учебе.
28: А официальное снижение планки до 12 лет?
27: Это полный демонтаж вообще всей системы защиты детства. Более того, это прямое нарушение базовых международных соглашений.
28: Каких именно?
27: В частности, Конвенции Международной Организации Труда под номерами 138 и 182. Они категорически запрещают наихудшие формы детского труда и устанавливают минимальный возраст.
28: Слушай, если эти конвенции нарушаются, то в какой компании на мировой арене оказывается Россия? Кто еще вообще практикует легальный труд в таком возрасте?
27: Это означает присоединение к клубу таких стран, как Мьянма, Мали, Чад и Центральноафриканская Республика.
28: Серьезно? Мали и Чад?
27: Да. Это государства, где использование 12-летних детей на тяжелых работах, в рудниках или на плантациях – это повседневная норма, которая продиктована тотальной разрушительной нищетой. Но помимо имиджа, есть сугубо практическая правовая проблема внутри страны. Человек 12 лет юридически недееспособен.
28: И на практике это означает полную беззащитность перед работодателем.
27: Именно.
28: Слушай, складывая все эти пазлы воедино, от сломанных костей, разрушенной детской психики до консервации бедности и вот этого технологического отката, становится абсолютно очевидно. Привлечение 12-летних школьников – это иллюзия решения. Это жалкая попытка замаскировать тяжелую болезнь экономики самым дешевым и самым разрушительным способом.
27: Да. Лечение настоящего кадрового голода – это всегда сложный путь. Он требует серьезных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов, технологического переоснащения и, самое главное, повышения зарплат для привлечения квалифицированных взрослых специалистов.
28: Угу.
27: А бросить в топку рынка 12-летних детей значит пожертвовать будущим человеческим капиталом ради того, чтобы у конкретных корпораций сошлась финансовая отчетность в текущем квартале.
28: Знаешь, возникает еще один финальный вопрос, которые сторонники таких инициатив как-то очень старательно обходят стороной.
27: Какой вопрос?
28: Вот смотри, если юридические барьеры реально падут, и на рынок труда одномоментно выплеснутся сотни тысяч школьников, готовых работать за смешные деньги.
27: Так.
28: Рынок окажется просто перенасыщен сверхдешевой рабочей силой. Остается только догадываться, как такой жесточайший демпинг ударит по зарплатам взрослых специалистов, тех, которые прямо сейчас работают в ритейле, общепите и логистике.
27: Серьезная мысль.
28: Не приведет ли этот дешевый детский труд к тому, что платить станут меньше вообще всем?
27: Это отличная мысль для размышлений. Оставим ее повисеть в воздухе. Увидимся в следующем разборе.
6: Радио Лента. 15:57 АМ.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
0: Это был российский беспилотник. Президент Румынии озвучил результаты технической экспертизы. «28 мая во время атаки российской армии по территории Украины один из дронов упал на крышу многоэтажки в румынском городе Галац. Расстояние от этого места до границы с Украиной более 10 километров. В доме моментально вспыхнул пожар, пострадали несколько жителей.